0: Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и принять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

Этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

вокруг солдат.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и принять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47.00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: большое, малая.
1: Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я твоих плеч коснусь, и мы оба коснусь.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий

0: и АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и принять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.
1: Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.
2: Струйкой дым понесло тишину.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: наоборот. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

Наше радио. Сделано в России. Наша музыкальная история. Группа «Альянс». В 1981 году «Альянс» создали гитарист и вокалист Игорь Журавлев и бывший участник «Зодиака» Сергей Володин. Московский коллектив играл рок-музыку от новой волны до фолка и выпустил более 10 альбомов. В начале 90-х музыканты сотрудничают с певицей Инной Желанной, затем распадаются и возобновляют концертную деятельность уже в 2008 году. Песня «Звуки на заре».

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерация футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором Рамонская Торпеда досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и перенять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже. И даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
9: Так звучит наше.
10: Наше радио сделано в России.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамунская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и принять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет. Жить во свет!

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Утром над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать, и так хотелось бы до понедельника дожить и показать еще, как родину любить.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль Юго-Восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и принять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио.
1: Я проснулся днем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0 плюс.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я эксперт!
6: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерация футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором Рамонская торпеда досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и принять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.
0: По регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице, 28 сентября сегодня. Сегодня новая рабочая неделя, понедельник. Я сегодня с ужасом отметил, ну как с ужасом, с удивлением, потому что ужаса в моих глазах не было давно, слава богу. Вот, можно даже приплюнуть через левое плечо. С удивлением обнаружил, что сев в машину, а на улице темно. Это значит, что мы, так сказать, натягиваем на себя с головой зимнее одеяло. Сейчас оно еще осеннее, но, тем не менее, скоро будет все темнее, темнее, темнее, темнее. И я тут подумал, это же так круто, что начинается зима. Во-первых, для многих это любимое время года. Лыжи, коньки и так далее. Зимние забавы. Но ведь скоро, то есть 22 декабря, день пойдет после 22 декабря на увеличение. То есть, как я, ну, человек умный. А когда я подумал о том, что ты думаешь о будущем, знаешь, вот когда ты заходишь там к зубному и думаешь, господи, как же это, ну, боятся люди зубного. Чего ж тут говорить, особенно мужчины. И ты уже думаешь о том, что ты будешь делать после него. Ты еще не зашел, но думаешь, что ты будешь делать после него. И как ты только понимаешь, что после него ты окунешься в какую-нибудь пучину удовольствий, становится легче пройти этот тяжелый стоматологический путь. Доброе утро, товарищ.
3: Янка, доброе утро.
4: Доброе утро. Я одна потеряла мысль.
3: Я так скучал по тебе. Ты не одна потеряла мысль.
4: Я заплутала в дебрях Сашкиных размышлений.
3: Осеннее одеяло окутало Сашку и унесло его к новому времени года.
4: Да, доброе утро, дорогие друзья. Я тоже соскучилась, честно говоря, просто ужасно соскучилась. И надеюсь, ни у кого не болят зубы, несмотря на Сашкины рассказы. Всем чудесного дня. И сегодня действительно последний сентябрьский понедельник. Слушайте, осень вот просто набирает обороты, вступает в свои права уже так основательно, еще чуть-чуть и даже зазолотится листва. А пока еще все зелененькое, как летом. Красотища.
3: Удивительно, что ты про осеннее одеяло и ничего не сказал про лося. Я вчера увидел у тебя фотографию лося, судя по всему, которого ты встретил в Лосиноостровском парке. Вот я ждал об этом рассказ, а не о темноте.
2: Я просто, я собирался про это рассказать, просто Янка пришла, мы тут заговорились, у меня вылетело все из головы. Я вчера был, это был не лось, это была лосиха. Вот.
3: А и, как ты определил?
2: Ну, потому что она была без короны. Вот.
4: А может, я ее сбрасываю тоже?
2: Не-не-не-не-не-не. Нет, это была лосиха. Вот, там народ шутил, типа, что ей заплатили, чтобы позировать. Это было такое. Вот если вы хотите удивить своих там детей или приехавшую в отпуск маму, то вам нужно, конечно, идти в Лосиный остров. Я был на этой стороне, на внутренней стороне, за внутренней стороне МКАД, потому что национальный парк распространяется и туда, и сюда, в обе стороны. И я, конечно, был просто шокирован. Но я знал, там люди бело кормят, там встретят лису, еще кого-нибудь. Но что вот лоси там ходят, как, ну, просто как во дворе собаки. Ну,
3: может быть, поэтому он называется?
4: Лосины.
2: Ну, естественно, естественно. Там, конечно, очень красиво, безусловно. А сейчас будет еще красивее. Но увидеть на расстоянии вытянутой руки лося, я думаю, лосиху, я все-таки говорю вам лосиху, я посчитал это большой удачей.
4: Желание загадал?
2: Естественно.
4: Молодец.
2: Если я причем загадал.
4: А за меня?
2: На всех нас желание загадал.
4: Молодец.
2: Чтобы у каждого был кусочек.
3: Ну что, дорогие друзья, мы все в сборе. Начинаем. Всем удачной, легкой трудовой недели. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 21 минута в столице. Всем доброе утро, всем прекрасного настроения.
3: Россияне используют в повседневной речи всего 2000 слов.
2: Угу.
3: Если речь о национальном языке, то в современном русском языке около полумиллиона слов, зафиксированные в большом академическом словаре русского языка, словаре русских народов или русских народных говоров, даже так, в большом словаре русского жаргона и в специальных словарях. Причем современный человек знает от 10 тысяч до 86 тысяч слов. Это пассивный словарь, который включает в себя слова, которые он понимает, но практически не использует в речи. И вот тут вопрос.
2: Есть страшные слова, которые ты употребляешь и не понимаешь.
3: Ну, я думаю, что обычный человек, наверное, вряд ли понимает, ну и считал, сколько ну, использует в повседневной речи слов.
2: Ну, как слушай, это посчитать? Но мне кажется, что для нормальной речи, для того, чтобы тебя понимали и ты понимал, надо использовать порядка вот, 1500-2000 слов. И это вполне себе... Я думаю, что некоторые даже используют штук 500.
3: Слушай, если говорят, что мы используем всего 2000 слов, то я думаю, для повседневной, вот обычной базовой жизни...
2: 400-500.
3: Да, вот 500 слов, наверное,
2: мне кажется, многие, вот если послушать там интервью какие-нибудь или стрит-токи, такие уличные какие-то разговоры, то вот у нас есть ощущение,
3: дети
2: что...
3: вообще говорят сейчас на каком-то новом языке, и вот все эти мемы по поводу того, что мы не понимаем их, и новые слова, которые появились там благодаря интернет-терминам всевозможным, сленгу и так далее... Ну, взрослый человек может и не понять, о чем идет речь.
4: Ну, точно так же и в юности нашей было, в детстве нашем было, да, когда родители тоже нас не понимали порой.
3: Но это был не сленг, это все-таки, наверное, был какой-то вот там региональный говор или там региональные какие-то слова национальные для там того региона, где ты вырос.
4: И сленг тоже, я думаю. Ну, вспомни, даже были эти выпуски «Ералаша» в свое время, посвященные как раз этой теме. Отцы и дети, как мы не понимаем порой друг друга. И у каждого времени просто появляются новые герои, новые слова, новые смыслы.
3: Мне интересно все равно, как они считали.
2: Я-то, знаешь, я помню в школе, мы там, короче, сожгли туалет, и нас, и одежду некоторых людей. И, короче говоря, нас вызвали к директору с родителями, сказали не мать, а отца. Вот так сказали. И пришел мой папа, и когда мне стали предъявлять там вот это, вот это, вот это, и я в том, в чем был виноват, сказал, да, это я оправдываю. То есть как бы я не понимал, я думал, что это выражение, когда я оправдываю, что да, это сделал я. Вот. А оказалось все... И учительский совет сказал, что значит оправдывал?
3: Смотрите, вот в словаре современного русского литературного языка зафиксировано 131 257 слов. В большом академическом словаре русского языка около 150 тысяч слов. А в последней редакции словаря Ожегова, вот который у многих дома был и у меня тоже, около 100 тысяч слов, терминов и фразеологических выражений.
2: Еще словарь «Даля».
3: Я предлагаю поговорить вот о чем. Какое слово, а самое главное, что оно значит, вы узнали не так давно?
2: Мизантроп. Вот у меня была проблема с этим словом. Я всю жизнь думал, что это...
3: А что оно значит?
2: Ну, это, в общем, презрение к человечеству в целом. Который испытывает...
3: То есть мизантроп презирает человечество?
2: Ну да. Испытывает устойчивую неприязнь и вот презрение к человечеству в целом.
3: Вот,
2: а я думал, что это как бы мизантроп, это человек, который помогает. Я об этом Саша всю жизнь прошу. Мне так было стыдно.
3: Я не знаю, а стыдно ли, Саша?
2: Причем перед самим собой, как бы, такой ты думал, вот если бы ты его вернул. Это как-то неприятно взрослому человеку не знать таких вещей. Я вот только про это.
3: Итак,
2: с другой стороны, конечно, плевать.
3: Какие новые слова вы за последнее время узнали? И желательно значение этих слов тоже нам описать.
4: Ну, у меня чаще всего проблема с ударениями. Каждый раз я удивляюсь, когда понимаю, что я всю жизнь... Например, какие-то фамилии общеизвестные или какие-то названия, ну и просто обычные самые слова, которые мы часто употребляем. Я их произносила всю свою сознательную жизнь неправильно, я тоже выпадаю в осадок.
3: Слушай, сейчас ударения меняются каждый год, и все те слова, за которые нас, вот работников радио, еще 10 лет назад ругали, сейчас можно, и можно, да, уже в словарях и люди, которые занимаются языком нашим, разрешают ставить ударение иначе. Говорят, что вот в русском языке, я тысячу раз уже рассказывал эту историю, как на одной из радиоконференций выступал представитель, собственно, института русского языка, и я запомнил одну вещь, что люди, ну, если большинство людей ставят ударение, вот сейчас как это работает, именно так, как они его ставят, даже если это неправильно, то рано или поздно, а скорее всего рано, ударение поменяется в словарях. Так людям удобнее. Особенно это касается там профессий, ну, в профессиональных слов каких-то.
4: Ну, понятно. Ну, а если говорить про слова, то, ну, вот, наверное, это точно совершенно не последнее. Мне просто вот первое, что пришло на ум из такого, из последнего, наверное, оксюморон. Я долгое время тоже не... Ну, как-то оно обходило меня стороной. Ну, вы знаете, что такое оксюморон. Ну, вот. Ну, собственно, и все.
3: Итак...
5: Ну, да, то же самое было с нелицеприятным, это правда. Ну, то есть, ну, ты нелицеприятный, думал, что это неприятный человек. Да. А это совершенно другой, беспристрастный.
3: Ждем ваши открытия. Пишите наш.ру, почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
17: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:38 в столице. Давайте перейдем к нашей теме.
3: Россияне используют в повседневной речи всего 2000 слов. Вот такая была новость. И мы спросили о словах, значение которых вы узнали совсем недавно. Но вот яркий пример был у Саши по поводу «нелицеприятный». Многие думали, я, честно говоря, тоже всегда думал, что это неприятный человек.
2: Да, на лицо.
3: На лицо, да.
4: Доброе внутри.
3: Для меня было открытием значение фразы «тихим сапом». Всегда думала, что это значит «тихо-спокойно». Оказалось, что значение «втихаря втайне от других». Например, «съел конфету тихим сапом», то есть «в крысу».
4: Я тоже думала, что это тихо и спокойно.
3: Нет, это действовать скрытно, незаметно, из-под тишка, да. Вот в таком значении.
2: Мы говорили «тихой сапой».
4: Такое слово «фасилитатор», человек, управляющий процессом группового общения, делает его более эффективным. Было немного смешно и стыдно, потому что это я часто выступаю в качестве этого самого фасилитатора. А еще было стыдно на третьем курсе филфака. Препод спросил, что такое топорище. Я сказала, что это металлическая, самая главная штука. А обух — это рукоятка. Оказалось, наоборот, и меня обвинили в дилетантстве.
3: Жена у меня говорила: «Ой, что-то не камильфо», предполагая, что она говорит: «Ой, что-то не очень». При этом и посторонним людям так говорила. А оказывается, это значит «как надо», «как должно быть». Но вот я посмотрел значение «камильфо» — это соответствие правилам хорошего тона, приличия и высокому вкусу. Буквально переводится, да, как надо или «как следует».
4: Не скажу, что это открытие я сделала сегодня, но сорока белобока. От того, что у нее бока белые, а не балабока, которая постоянно балаболит, я всего лишь пару лет назад узнала. Удивительный инсайт.
3: Привет, любимые подъемники. На прошлых выходных гуляли в своем Замитино, простите, если я ударение неправильно ставлю, и наблюдали показ лошадей из питомника или приюта. Узнали про каурую масть. Рыжий-коричневый окрас.
4: Угу. Рыжий-коричневые. Ой, красавцы.
2: Каурая.
4: Каурая, да. Я столер, более 10 лет. Все столеры в моем окружении называют себя и других столерами. А слово «столяр» я услышал только от тех, кто максимально далек от этой профессии. Так якобы правильно по словарю. Возможно, не проверял, но нам, столерам, виднее.
3: Удивительно, что вы не проверяли, как правильно очень звучит странно, ваша профессия, потому что действительно...
2: Столяр.
3: Столяр, да. И столяры, столяров, столярам... Столяра, да, столяру, да. Поэтому, ну, вам, может быть, как профессионалам-то это режет слух, но правильно все-таки по-другому.
4: А для меня до сих пор шок, что в Царице не, в Новогире-Еве, в Бирюлеве. Прямо уши в трубочку сворачиваются.
3: У меня слом шаблона случился на днях. Дети жертвы ЕГЭ открыли глаза, что по приезду, которое я всю жизнь говорила, неправильно, а правильно по приезде.
2: По приезде, да.
3: По приезде в аэропорт.
2: Да.
3: Не по приезду, а по приезде.
4: Ужас. Век живи, век учись. Я бы тоже сказала по приезду. По приезде.
2: Нет, ты бы сказала по приезде, Ян. А что-то я уж нас знаю.
4: Да ладно, не отмазывай меня. Я бы неправильно сказала.
3: Мы вернемся, почитаем еще несколько вариантов, которые, возможно, вас удивят. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
11: Так, дорогие друзья, давайте продолжим.
12: Тихой сапой вот тут нас поправляет. Я, честно говоря, даже не помню, как я прочитал, что написал наш слушатель. Сапой. Не сапом, а тихой сапой.
11: Ну да, тихой сапой всегда говорят.
12: В свои 40+ у ребенка на занятиях при зоопарке узнала, что дупло белки — это не дупло, а гайно. Простите, если ударение неправильно ставлю. Не слышала и не использовала это слово никогда.
11: А мама, что? Мама, смотри, дупло — это не дупло, это гайно.
12: Не, ну это уже какие-то очень профессиональные выражения.
11: Я думаю, что для обычной речи достаточно дупло белки. Закрой дупло белки, пожалуйста.
12: Согласен. Ну, белка полезла в дупло, а не в гайно. Мы сегодня в гайно с другом.
2: Но. А я до недавнего времени думала, что слово «торопыга» означает человека медленного, тормозного. Оказалось наоборот. При этом я филолог. Вот стыд.
11: Да, это что-то, да, вы сейчас, что-то вы сейчас это, филолог с торопыгой, что-то я вам прям не верю. Либо вы не филолог.
2: Ну, филолог, слушай, ну бывает такое. Ну,
11: не верю.
2: Ну ладно. Я верю, так бывает.
12: У меня всегда недоумение вызывает значение слова «маргинал». Как можно таких или таким красивым словом называть таких безобразных людей?
11: А очень жесткое, емкое, мне кажется, много гласных, звонких. Мэр, г, по-моему, все по теме.
2: Я, кстати, тоже люблю слово «маргинал». Оно прям звучит как-то так интеллигентно.
12: Если определение слова «маргинал», это человек, который находится на границе разных социальных групп или культур и не принадлежит полностью ни к одной из них. То есть у нас маргинал — это кто-то неблагополучный, да, криминального склада.
11: Ну, не обязательно криминального, кстати. Ну, просто...
12: Маргиналы идут.
2: Да. Слово «эвфемизм» — более мягкая аналогия грубого слова или выражения. Само слово знала, но вот что оно с буквой «В» пишется...
11: Эвфемизм.
2: Да, очень удивилась.
11: То есть не жирный, а полный. Это эвфемизм полный.
2: Кто там про кауру и мазь не знал? Сказок не читали? Сивка-бурка, вещая каурка. Это же заклинание.
12: Да. Друга всегда выбешивает, когда пожарный рукав называют шлангом. Ну, мне кажется, слушай, ну это профессионализм.
11: С гайно. Ну, давайте не будем. Ну, для нас это шланг.
2: Людям далеким от профессии, ну, сложно вникнуть во все эти...
11: А что это? Рукав? А, рукав.
2: Рукав. Пожарный рукав, да. Недавно узнала, что правильно говорить «время провождения», а не «время препровождения».
12: Слушайте, ну мы так сейчас дойдем уже и до...
11: Да, давайте не будем.
12: Давайте, да, все-таки как удобно, без крайностей и так далее.
2: Извините, но только вчера узнала значение слова «мандат». А еще моя сестра всегда считала, что фраза «делить по-братски» означает «больше тому, кто старше». Это я еще в детстве так сказала, чтобы мне доставалось больше. И только недавно узнала настоящее его значение, что это «поровну». А сейчас смеемся над этим.
12: Я конечно, тоже думал всегда, что это «по-братски». Ну, честно, давайте.
2: Честно, да, поровну. «Поровну».
11: Да.
9: Подъемники на нашем радио.
0: Реклама на 107 FM.
9: Наша погода.
13: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
14: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
15: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
16: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
17: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
18: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
19: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
20: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
21: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вертолет Росавиации вылетел на поиски четверых рыбаков, пропавших при пожаре на рыболовном судне «Триумф». Об этом сообщили в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее сообщалось, что судно-спасатель «Суворовец», которое вело поиски пропавших, на буксире доставляет «Триумф» Петропавловск-Камчатский. Рыболовное судно загорелось в акватории Тихого океана минувшую пятницу вечером. На борту находились 29 членов экипажа. Четверых госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Евросоюз разрабатывает конкретные дорожные карты вступления в блок Украины, Молдавии, Албании и Черногории. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на еврочиновников. Издание отмечает, что ЕС разрабатывает предложение, в рамках которого четверым самым близким к вступлению в блок странам будет предложен четкий пошаговый путь к членству. Каждой стране-кандидату подробно укажут, что от нее ждут, а также установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. В России появится ИИ для выявления неплательщиков алиментов и штрафов. Комплекс позволяет автоматически сверять номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД и за доли секунд выявлять нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД и граждан, имеющих задолженности по ЖКХ. Искусственный интеллект сам вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал ответственному сотруднику, передает ТАСС. Сейчас такая нейросеть запущена на Алтае. В дальнейшем технология также может заработать и в других регионах. Около 100 тысяч декоративных карпов смыло с фермы в префектуре Тиба на востоке Японии из-за проливных дождей, вызванных тайфуном. Как сообщило издание Киода, на акваферме в преддверии начала продаж в воскресенье было готово около 100 тысяч особей. Вернувшись из зарубежной поездки, владелец обнаружил, что почти всех рыб смыло паводком. Как поясняет издание, из-за обильных дождей на озере, рядом с которым находилась ферма, прорвало дамбу. Тайфун прошел на востоке Японии на прошлой неделе. Из-за схода оползней по меньшей мере 2 человека погибли. Тюменский ученый объяснил, почему осенью падает работоспособность. По словам специалиста Тюменского медицинского университета Дениса Губина, осенью на самочувствие, работоспособность и настроение человека влияет сокращение светового дня. Когда солнце садится раньше, мозг получает сигнал о наступлении темноты. В ответ на это меняется выработка мелатонина, снижается бодрость, появляется сонливость, утомляемость и иногда ухудшается настроение. Ученый пояснил, что сезонные колебания светового дня сильнее ощущаются в регионах, удаленных от экватора. А главное лекарство от осеннего упадка сил – регулярный дневной свет, который можно получить с помощью прогулок на улице в первой половине дня. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 28 сентября сегодня. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Мы втроем здесь. Спасибо. Спасибо, что мы втроем здесь. Здравствуй, Яна.
3: Доброе утро.
2: Янка у нас вернулась. Мы играть будем в наши кинопробы, поэтому готовы для вас разыграть призы.
3: Два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
4: Ну что, 28-й правильный ответ мы будем принимать. Фильм классный, но точно не все его смотрели. Я думаю, большинство даже его не видели. Но, тем не менее, ждем 28-й правильный ответ.
5: Они хотя бы выплатят тебе какую-то компенсацию?
6: Не знаю, положена ли компенсация, когда выкидываешь людей из окна, ма. Нужно было заранее думать. Давай погуглим.
5: Парочку тысяч хотя бы. Ты пахал 3 года, не считая еще 5 лет в академии, а 6, учитывая, что ты на 2-й год оставался. Ты куда собрался?
6: Не твое дело.
5: Опять, что ли, к своей любовнице?
6: Нет у меня любовницы.
5: Да как же.
6: Эй, следи-ка за словами.
5: А, да. А иначе что?
6: Я тебе отстрелю бошку. Вот что.
2: Если что, я играл маму.
4: Ну, мы поняли, Александр. Поняли. Особенно по последнему.
2: Шикарный фильм.
3: У меня вообще нет идей, мальчики.
4: Очень сложное задание.
2: Шикарный фильм.
4: Очень. Я каким-то чудом его посмотрел до вот всей шумихи вокруг него.
3: А прям была шумиха? Это что-то современное?
4: Да, да.
3: Это новое.
4: Ну, относительно современное.
3: Это ждем? Наше?
4: Нет. Ждем 28-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
7: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
8: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 14 минут в столице.
3: Давайте еще раз послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Сложное задание сегодня. Его даже написать сложно. Я уж не говорю о том, чтобы угадать.
4: А они хотя бы выплатят тебе какую-то компенсацию?
5: Не знаю, положена ли компенсация, когда выкидываешь людей из окна, ма. Нужно было заранее думать. Давай погуглим.
4: Парочку тысяч хотя бы. Ты пахал 3 года, не считая еще 5 лет в академии. А 6, учитывая, что ты на 2-й год оставался. Ты куда собрался?
5: Не твое дело.
4: Опять, что ли, к своей любовнице?
5: Нет у меня любовницы.
4: Да как же.
5: Эй, следи-ка за словами.
4: А, да. А иначе что?
5: Я тебе отстрелю бошку. Вот что.
6: Звонок. Давайте. Сбрось маму с поезда, стоя, не то моя мама будет стрелять. Здесь был Юра и другие неверные ответы. Загадывали художественный фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
2: Да, с Фрэнсис Макдорманд. С прекрасной Фрэнсис Макдорманд.
6: Да, в общем, мы поздравляем человека, который оказался сегодня 28-м. Ваш номер телефона 977-341-91 и так далее. Вы получаете 2 билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
3: Поздравляем.
2: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект, международная кооперация и экспорт. Это помощь с документацией, поиск потенциальных покупателей, участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях и другие меры поддержки экспортеров. Новая страна. Новые возможности для экспорта. И новые экспортные документы, которые нужно собрать, перевести, заверить, подать и ждать. И еще ждать. Так думал и производитель кормовых добавок и удобрений из Новосибирска. Сегодня на экспорт приходится уже 60% его выручки. Казахстан, Кыргызстан, Вьетнам, Европейский Союз. Но за этой географией долгий путь.
1: Сначала мы не понимали, что делать, какие документы нужны и где их оформить. Казалось, мы ходим по кругу. Но стоило сделать следующий шаг, как все стало на свои места. Оказалось, что система продумана до мелочей, и мы справились даже быстрее, чем планировали.
0: Разобраться в правилах нового рынка, найти покупателей, подготовить необходимые документы российским компаниям помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Нужные документы и меры поддержки можно найти на цифровой платформе российского экспортного центра госуслуги ВЭД.
1: Аналитика зарубежных рынков, поиск клиентов, помощь с документацией. Без платформы мы бы, наверное, до сих пор топтались на месте.
0: Но пройти бюрократические барьеры еще не все. На новом рынке нужно убедить потенциального партнера, что тебе можно доверять. И это уже следующая задача.
1: Когда мы только начинали поставки, зарубежные партнеры смотрели на нас с легким скепсисом. Россия, Новосибирск, а это вообще серьезно?
0: Один из инструментов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – программа продвижения национального бренда «Сделан в России». В прошлом, 2025 году, производитель получил сертификат программы в категории «Надежность».
1: «Сделано в России» стало нашим паспортом доверия. Это не просто бумажка. Это когда твой продукт проверили в аккредитованных лабораториях, убедились, что сырье действительно российское, а качество стабильное.
0: Как преодолеть бюрократические барьеры и завоевать доверие покупателей на новом рынке? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю в утреннем шоу уже в эту пятницу. От производства до поставки за рубеж. Инструменты поддержки работают на всех этапах экспортного пути. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
2: Наше радио.

0: наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бо, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
18: Всем доброе утро, всем здравствуйте, 8:34 в столице.
19: Сегодня день работника атомной промышленности в России. Поздравляем всех причастных. День деловой книги в России и день генерального директора в России. Поздравляем всех и не забудьте поздравить своих
20: гендиров.
19: Своих, да. И мы тут за эфиром заговорили о том, есть ли у вашего руководителя, ну, это не обязательно может быть генеральный директор, вашего непосредственного руководителя, прозвище и почему именно это прозвище вы ему дали. Ну, или вам досталось оно по наследству. Может быть, рассказывать. Не нужно писать название компании, это все будет анонимно. Просто вот у меня у руководителя прозвище такое-то, потому что...
20: Мы называем нашего любимого, достопочтенного Игоря Сергеевича Гарри. Гарри, почему так пошло, я не знаю. Ну, как-то повелось очень... Это, кстати, один из самых частых вопросов, почему мы зовем Игоря Гарри.
21: Что сейчас был за подъезд? Достопримечательного? Или что ты там сказала?
20: Достопочтенный.
21: Достопочтенного? Ты что, Лукьянова?
20: Ну, как?
21: Ну, давайте. Давайте.
19: Наш.ру, пожалуйста, пишите, рассказывайте. Почитаем через несколько минут ваши сообщения.
22: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка.банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
16: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов 45 минут столицы. Давайте прозвище, почитаем ваше сообщение.
17: Да, ваших начальников и почему. Называем нашего главного инженера Гена 9 жизней. Mm. Два раза уже показывал нам, как надо работать, и оба раза отмечал второй день рождения. То линию не отключит высоковольтную, то провод кинет на железный пол.
16: Да.
17: Как он дослужился туда?
16: Главное, как он стал начальником. Время такое. Такие люди сейчас...
18: Каких только начальников не было. Прическа, паника, бешеная ручка. Это все, так понимаю...
16: Конечно, это имена,
18: Янка. Прозвище, да. Двойная роспись на документах, чтобы не подделали. Царь. Вот это не знаю почему, но похож. Фантомас реально. Лысый, страшный, как в кино.
17: Лишай. Всех премии лишает.
16: Это смешно.
19: Лишай идет.
18: А нашего начальника девочки из смежного отдела называют дементор. Постоянно при совместных задачах всю душу из них вынимает.
17: У нашего босса прозвище «Фаза», как гласит легенда, потому что он начинал электриком и две фазы запустил по проводам.
18: Биркин кричит, что бирки для маркировки кабеля должны висеть раньше самого кабеля.
16: Ну, слушай, это дорого прям.
17: Дорогое, да?
16: Да.
17: У нашего руководителя кличка Шарпей. Этот обладатель упитанных щечек в момент после хорошо проведенного вечера сильно опухает и становится похожим на данную породу собак. А если еще и потеряет голос, то это 10 из 10.
16: Бедолага.
17: Ой, пёселя.
18: Бэтмен, потому что всегда лезет с советами и помощью.
17: Живу в Татарстане. Начальника звали Тагир Гамирович. Это ласково... мы его ласково называли Горыныч.
16: Ну, понятно.
17: Ну, это такое...
16: Как бы даже уважение.
17: С уважением, просто, да.
18: А у нашего шефа прозвище Панда. Пошел на вечер встреч выпускников, пришел с двумя синяками.
17: Мы зовем свою начальницу Мамбой, потому что она змея. За глаза зовем Обама. Или банан. Очень похож. Интересно, на банан он как похож?
16: Как ну... На банан он не похож. Он похож на Обаму. А Обаме...
17: Нет, там либо Обама, либо банан.
16: Ну, я понимаю.
17: Два варианта. Ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь, Саша.
18: Нос.
16: Российское такое.
18: А, нос, просто нос. Думаю, понятно, почему. Бывший перевелась в дочернюю компанию.
17: Ну, бывший не так обидно.
18: А меня в школе называли Муха ЦЦ, чаще просто Муха, вероятно, тоже генеральный директор нам пишет. Спасибо другу. Как-то у него в гостях, будучи, примерил очки. Его мама купила на отдыхе огромные такие с широкой оправой, модные были в 90-е, из Франции пришли. А я был невысокий, худенький, и очки во все лицо. И Серега взглянул на меня и выпалил. О, ну Муха вылитая. А так моя фамилия Царенок.
16: А даже не знаю, что хуже.
17: Есть у нас замначальника, и кличка у него Пес, так как похож на пса из мультика. Вот когда ты объясняешь, почему так, как будто почти мило, да?
16: Ну, мило,
17: да. Когда вырываешь...
16: Из контекста просто Пес. Пес идет. Слышь, Пес.
17: Обидно.
18: Своего начальника называем Власть. Каждое утро что-то начинаешь... А она придет и скажет делать что-то другое. Вот опять власть переменилась, говорим мы в таких случаях.
16: А-а-а.
17: Мы напомним, что сегодня день генерального директора в России.
16: Да, поэтому,
18: поздравляем,
16: дорогие друзья,
18: всех причастных.
16: Нужно поздравить обязательно, даже пса.
17: У нас, кстати, у руководства нет прозвища, есть сокращение, инициалы. Вот, и все инициалами. Ну, когда обсуждают руководство, просто говорят инициалы, и все.
16: Ну, у нас, я вообще даже, ну, я не знаю, у кого есть какие прозвища. Я никому ничего не даю. И, насколько знаю, коллеги тоже.
17: У тебя нет, не переживай.
16: Да нет, так а что у меня? Меня все по фамилии зовут.
18: А у меня?
17: И у тебя, Янка.
16: И у тебя нет.
18: Меня Дюрасел называли в детстве.
16: Лук, Яна, спасибо.
17: 8.50 в Москве.
20: Йоги на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
21: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
22: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
23: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
24: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
25: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
26: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
27: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Наши.

Важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-й место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и принять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 6 минут столицы. Сегодня 28 сентября. Сегодня уже понедельник, новая рабочая неделя. Тух-тух, мы мчимся. Наш поезд мчит на всех парах, набирает пока скорость к Новому году.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи, Ян вернулась, поэтому с тебя книга.
4: Простите.
2: Ой, слушай, тут, извините, пока ты выбираешь книгу, была экскурсия, так как я ее вел один, было много вопросов, ну, одна девушка задала вопрос. Александр, а где ваша библиотека? Я ей показал библиотеку, откуда ты берешь книги. Вот, сказал, что она закрыта. Поэтому Янка приехала, теперь книга.
4: Теперь все открыли.
2: Открыта, да.
4: Слушайте, я сейчас читаю совершенно замечательную книгу «Последний поклон» Астафьева. И вот у меня есть книга Астафьева с собой, поэтому я предлагаю по ней погадать. И просто испытываю невероятное удовольствие. Вот этот богатейший русский язык, такой, причем деревенский, от него таким уютом пахнет, таким теплом. Книга просто чудесная.
2: Как хотел сказать Астафьева.
4: Если не читали, это вообще мое знакомство практически с Астафьевым. Да, Астафьева, и как-то вот мимо меня прошел автор, а Виктор Астафьев прекрасный наш автор, замечательный.
3: Проблема в несправедливости.
2: Давайте.
3: Купил квартиру за 7 миллионов рублей, сдаю ее за 15 тысяч рублей в месяц.
2: Угу.
3: Также мой знакомый, который купил PlayStation 5 за 85 тысяч рублей, сдает ее за 15 тысяч в месяц.
2: Да.
3: Где справедливость?
2: Вот, это несправедливость. Вот вам ответ, что один человек все посчитал, а другой человек поддался общему буму, разогнав тем самым цены на жилье. Что это не самое выгодное предприятие, вкладываться в жилье.
3: Ну, я думаю,
4: слушайте,
3: что...
4: а где есть цены, извини, Игорь, за 15 тысяч? Вообще, ну, наверное, какая возможность за 15 тысяч сейчас...
2: Страна-то большая. Ну,
3: конечно,
2: же не в Москве
3: в регионах
2: живешь.
3: Легко за 15 тысяч ты будешь, да, снимать однокомнатную.
2: Ну, конечно.
3: Да. Ну, понятное дело, что в больших городах там может и дороже быть, естественно. Но все,
2: я думаю, что где-нибудь в Екатеринбурге ты можешь снять квартиру за 15-20 тысяч рублей.
4: Мне кажется, уже вообще нигде не осталось таких
3: можно,
4: цен.
3: Можно, можно. Конечно, можно. Другое дело, что ваша квартира лет через 5 будет стоить уже там 13 миллионов, и вы ее всегда сможете продать, а вот PlayStation через 5 лет ваш друг не продаст.
4: Но он его купит за неделю.
2: И будет получать прибыль. А ты пока прибыль не получаешь. Это не прибыль.
3: Ну, это не прибыль.
2: Да.
4: Но зато у вас есть жилье. Свое собственное.
2: Ну, второе.
4: Недвижимость — это недвижимость.
2: Ты уже где-то живешь.
4: Ну, что детям потом будет что оставить.
2: Ну, наверное. Если так рассуждать, то наверное. Но с точки зрения бизнеса, если вот у человека, видишь, в глазах потемнело от того, что владелец PlayStation зарабатывает намного больше. Столько же без минимальными вложениями.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 16 минут столица. Поставь его, сегодня гадаем. Давайте почитаем ваши проблемы.
3: Привет, подъемники. Примерно раз в месяц, а то и чаще, я занимаю себя тем, что взбираюсь на высокие башни и мачты. Всегда делаю это без страховки. Сейчас стоит задача взобраться на объект повышенной сложности. Погадайте, стоит затевать это приключение или остаться на земле? Мы за остаться на земле.
2: Иногда либо смотришь эти... на земле, либо под землей останетесь.
3: Видеоролики, голова кружится.
2: Да.
3: Хотя ты понимаешь, что это видео, и не ты там.
2: Наверное, вы не тем людям это написали, потому что...
3: Да, мы такие экстремальные штуки не очень любим.
4: Да, я тоже за безопасность.
2: Но я думаю, что вы все равно полезете, поэтому я желаю вам удачи.
3: Сосед.
2: Видео потом, пожалуйста.
4: Ну, чаще всего люди, вот когда, ну, практически больны вот такими, да, приключениями, но они не могут уже без этого, это какой-то вот, не могут без этого драйва, да, говорить что-то бесполезно. Ну,
2: безусловно, лечиться надо.
4: Поэтому вам просто удачи.
2: И нужно наверх, поэтому это, безусловно, лечение от того, что ты, ну, находишься вот здесь в безопасности.
3: Сосед отправил 7-летнего сына в музыкальную школу по классу скрипки. Ребята, это невыносимо. Я все понимаю. Дети, музыка, но как быть?
4: Это сложная история. Я уже много раз рассказывала про подружку свою, скрипачку у нее. И она сама играет, и муж музыкант, и дети, двое детей, оба тоже учатся в музыкальной школе, и там разные инструменты. И у них есть, ну, они сделали специально такую звукоизоляционную будочку.
3: Кабинет.
4: Дом. Кабинет прямо в гостиной. Она занимает огромную часть комнаты. Ну, тут как бы никак по-другому. Ну,
3: то есть такой аквариум
4: звукоизоляционный. Да, и заходят, и действительно, и могут играть сколько угодно, и это совершенно никак не тревожит.
3: Тут не все могут себе позволить.
4: Да, к сожалению.
2: Кабинет. Ну, не можешь позволить кабинет, не покупай скрипку.
3: Ну, а разве это запрещено законом?
4: Да нет, конечно.
2: По-моему, ну, если ты пиликаешь целый день, по-моему, это не разрешено пиликать целый день.
4: Ну, вряд ли ребенок пиликает целый день.
2: Но если уровень шума не превышает, значит, я не буду писать сообщение.
3: Нет, ну, он может не превышать, но ты его слышишь.
2: Ну, значит, это
3: особенно,
2: нарушает
3: когда ребенок
2: закон.
3: Начинает тренироваться, ну, в смысле, учиться. Это же вот...
2: Ну, пусть специалист ответит на этот вопрос, я, честно говоря, не знаю. Мне и вас искренне жаль, когда соседи... Ты иногда не знаешь, что хуже, пьянчушка или музыкант. Поэтому
3: или
2: я...
3: пьянчушка-музыкант.
2: Я правда, я не знаю, вот, нет золотой какой-то середины. Или какая-то невменяемая соседка, например. Вот что хуже? Ну, конечно, я выберу там скрипача.
3: Жену неудачно подстригли. Говорю ей, что все прекрасно. Правду боюсь говорить, чтобы не обидеть. Или все-таки сказать. Люди-то видят.
2: А она не понимает или что?
3: Наверное, нет.
2: Или по-вашему она... Ну, скорее всего, на ваш вкус она ужасно подстриглась, да? Неудачно, как вы выражаетесь. Вообще, с каких пор у нас мужья стали специалистами по женским стрижкам? То, что вас не устраивает, это одно.
4: Мне кажется, в любом случае надо поддержать любимого человека, потому что и так, ну, чаще всего ты сам осознаешь, что что-то пошло
2: пришлите
4: не так.
2: Пришлите фотку.
4: Если еще и домашние начнут гнобить.
2: Ну, при чем здесь гнобить? Сейчас дело не про гнобление, а про, слушай, это, давай...
4: Но она и так понимает все прекрасно.
2: Ну, если она понимает, ну, а если она ходит довольна, что?
4: Может быть, ну, если она ходит довольна, то, слушай, ну, самое главное, что она ходит довольна.
2: Она ходит довольна.
4: Ну, все супер тогда.
2: Не ходите с ней рядом, да,
3: все супер, да, если ей нравится.
2: Пусть это растет немножко. Вообще сразу после стрижки надо, это как с мясом, надо, чтобы оно настоялось немного, или суп.
3: Крик души. Передайте всем женщинам, которые ходят в фитнес-клубе голыми в раздевалке, что это неприятно всем остальным, но невозможно.
2: А как ходить в раздевалке?
3: Ну, я много видел роликов в интернете, где девчонки жалуются как раз вот тема раздевалок в фитнес-клубах, что, ну, там, ты вышел из душа, накинул полотенце или еще что-то, там, халат, и дошел до шкафчика, там раздеваешься и переодеваешься. А некоторые ходят, вот, дефилируют просто там из душевой к зоне фенов, там, зеркал, стоят, там, любуются или еще что-то, ну, и все это полностью голо. И многих это раздражает.
4: Я терпимо отношусь к людям, которые дефилируют голыми, но сама так не делаю, потому что мне стеснительно, например.
2: Одно дело то, что вас раздражает, другое дело, если они нарушают правила. Вот она пошла в бассейн, даже жоп не помыла. Вот это ужасно. Потому что это чревато, все справки, которые вы там проходили, они не имеют никакого значения, если кто-то не помыл задницу свою. Это плохо. Это серьезно, это плохо для...
3: Человек, который в бассейн ходит.
2: А и то, что она дефилирует там, это абсолютно плевать. Но что это делать тебе? Вы, в смысле, завидуете? Или вас в каком смысле ракурсе это раздражает?
3: Но мы, от многих мы слышим, Александр.
2: Что я из душа иду голый до шкафчика.
3: Да, но что ты долго ходишь обнаженным полностью, без одежды, в раздевалке.
2: Слушай, у нас в раздевалке есть мужик, он, значит, это такой лысый мужчина с бородой, очень ухаживает всегда за собой, он всегда напевает. Вот меня это раздражает, когда он поет. Но это же мои личные проблемы, что он напевает. Он намыливает свою голову уже не в душе, а какими-то кремами перед зеркалом. И вот, во-первых, стоит этот аромат. Как бы это тоже мое, не его дело, что меня это раздражает. И вот шлепает себе по лысине, вот втирает это в бороду и все это. С голой жопой. И это, ну, как бы, да, это, ну, с другой стороны, это же раздевалка, что теперь делать? Пацаны эти ходят, которые прикрывают свои пиперки и на него смотрят вот так вот маленькие. Ну, а что, это мужская раздевалка? Добро пожаловать в армию, сынок.
3: Хорошо, Александр, хорошо, мы услышали ваше мнение. Ждем проблемы по...
4: По Астафьеву сегодня гадаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Куда срочно перенести рабочие чаты?
18: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
19: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
20: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
21: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Александр Бон, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
22: Подъемники на нашем радио.
24: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9:34 в столице. Ну, давайте почитаем. Давайте гадать уже.
25: Погадайте, пожалуйста. Мне сделал предложение мужчина на 14 лет меня младше. Общаемся уже почти 2 года, но разница в возрасте все равно смущает. Соглашаться или нет? Ира нам написала. Ира, доброе утро.
24: Доброе утро, Ира.
26: Доброе утро.
25: Ира,
26: доброе утро.
25: Простите за бестактный вопрос, но для понимания ситуации нужно. Сколько вам лет?
26: Мне 40.
25: Ну, ему 26.
24: А ему 26, да.
26: Да.
25: Угу. И вы уже 2 года с ним встречаетесь? Или вы общаетесь? Как происходит ваше...
26: общаемся, да, большей частью дистанционно. Он живет в другом городе и вот хочет на мне жениться и переехать ко мне.
0: А он откуда?
26: А, он, ну, из другой страны.
0: А, из другой страны.
25: Ага. А у вас квартира есть?
26: Да.
25: А вы не думали, что это может быть научный расчет?
0: Сомалийский пират.
26: Ну, не сомалийский, но просто, как бы, да, вот некоторые моменты такие как раз-таки и смущают, поэтому немного я в раздумьях.
0: А вы с ним физически вообще никак не общались, да? Только вот перепиской?
26: Ну, переписка, видеозвонки. Вот в ближайшее время я еду туда, мы будем общаться очно, и, собственно, он настаивает на том, чтобы мы, так сказать, поженились, и уже он приехал сюда.
0: Ну, это слушай, странно. Ну, вы же вроде взрослый человек. Подождите, да. А переписка без перья была?
25: Я просто... Ну, то есть вы не виделись ни разу вживьем?
0: Не было у вас физических отношений?
26: Нет, только онлайн.
25: Ну, тогда как будто мы против. Не наше дело, не наше дело, но если вы к нам обратились за советом, получите.
1: Меня бы тоже насторожило однозначно.
0: Кто он вообще?
26: Ну, в смысле...
25: Чем занимается?
0: Чем он занимается? Что у него, бизнес или что?
26: Повар в ресторане.
0: Ага. А это страна какая? Азия, Европа, Азия, Америка?
26: Это страна Африки.
0: Страна Африки. Наша, так сказать, база.
25: А куда где вы летите? Подождите. Давайте сейчас разберемся. Какую страну?
26: Тунис.
0: Ма.
26: Да.
25: Ну, Ир, тут как бы страшно все. Ну, вот лететь в чужую страну вот так. Я уж не говорю про мошенников, которых сейчас огромное количество. Но и плюс вот все эти страшные истории про женщин, девчонок, которые едут в чужую страну и потом их ищут специальные органы. Ну, я не хочу вас сейчас пугать, но...
0: А вы к нему должны ехать?
25: Вдруг вы сейчас не можете здраво размышлять?
0: Ага.
25: А он почему не может приехать?
26: Там сложности пока с оформлением визы.
0: Слушай, ну это как классическая схема вообще.
1: Ой, не знаю, мне кажется, и вам не надо никуда ездить, и ничего не надо делать дальше.
0: Страшная история, когда вот немецкие женщины взрослые искали, там были специальные секс-туры для туда, и вот пропало 8 человек, женщин-пенсионерок.
25: Да не, ну мутная история, вот это все...
1: Однозначно.
25: Да, пусть...
1: Берегите себя, пожалуйста. Приедет.
25: Какие там сложности с визой? Нам виза туда не нужна, да?
26: Да, нам не нужна виза, им сюда нужна.
1: Давайте вам на родине найдем жениха.
25: Ну или еще один вариант, купить тур в Тунис, все-таки туристическая страна, да, и достаточно популярная у нас, и встретиться на территории отеля и за пределы отеля не выходить.
26: Ну, собственно, я так и сделала, да. Я именно тур купила в Тунис с отелем, со всем, чтобы это...
25: Да, ну вот эти вот поездки да, к нему там куда-то погулять, вот это исключите. А так на территории отеля познакомиться, но все равно странно.
1: Ну, какая-то ненадежная вообще ситуация.
25: Да, схема очень мутная. Все в жизни бывает.
0: А я пропустил, чем он занимается?
25: Повар
0: в ресторане. Возможно, в отеле, да, или где?
26: Нет, ну, ресторан.
0: В обычном ресторане.
26: Да, в обычном ресторане.
25: Как-то все это попахивает.
0: А вас почему мотнуло в это? Вы как бы от безысходности, что в жизни?
26: Да нет, просто как-то уже 2 года с человеком общаемся и в целом, ну, созваниваемся регулярно по видеосвязи.
25: А как вы познакомились? Где в интернете? Ну, конкретно где?
26: ВКонтакте.
25: Ну, еще один камень в эти отношения.
0: Да. Я бы дошел не...
25: Мы против, Ир.
1: Вообще, однозначно.
25: Сидите в отеле. Вот,
0: но вы знаете...
1: Да, не надо рисковать.
26: Заблокируйте. Тогда не отменяем, да?
25: Да, даже не встречайтесь. Вот.
1: Я бы даже не поехала.
25: Нет, ну поехать-то отдохнуть.
1: Ну а что, там уже знает человек, что она приедет.
25: И что он знает?
1: Да я не знаю, ты не знаешь, могут быть какие угодно чудеса. Да ну берегите себя, пожалуйста. Вы чего так, не надо так на абордаж.
0: Но все равно, вот мы когда говорим, что да, да, в смысле нет, нет, нет, но все равно маленький процент остается, типа, вдруг это мое счастье, да, поэтому давайте сделаем так, вы все-таки поедете, а потом нам напишите.
26: Хорошо.
25: Но я против.
0: Хотя давайте, что скажет, книга, номер страницы.
25: Номер строчки.
26: А сколько там страниц?
1: Да там нормально.
26: Ну, давайте 217-я страница, 5-я строчка снизу.
0: Ага.
25: Погадайте, пожалуйста, мне сделал предложение мужчина на 14 лет меня младше. Общаемся уже почти 2 года, но разница в возрасте все равно смущает. Соглашаться или нет? Вот в чем вопрос.
24: В корзине обнаружилось что-то, завязанное в бабушкин платок. Мы пошли за сарай.
25: Ну,
24: так что не ходите за сарай.
25: Да, сидите дома.
1: И ничего завязанного в платок, пожалуйста, не берите.
25: И не встречайтесь с ним, заблокируйте его. Вот так мы решили, да?
24: Ну, даже как интересно.
25: Человека.
1: Ну, мне прям волнительно.
25: 40 в Москве.
24: Ну, а что, молодой тунисец?
25: Ну, Саш,
1: ну, как-то это все ненадежно это выглядит.
25: Выглядит, да.
1: Столько историй кругом нехороших.
24: Ира вот пожила, это как-то... хочется каких-то ощущений.
1: Ну, это такое
25: но
1: себе.
25: Можно здесь найти.
1: Неоправданный риск,
24: слушай,
1: мне кажется.
24: Найти. Здесь такого найти нельзя. Уверен, здесь найти что, можно другое.
25: Уверен, что легко можно найти.
21: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте мнение людей.
3: Очень много сообщений похожих, приблизительно таких. Девушка, которая гадали, пусть даже не думает связываться. Подруга 30 лет привезла такого. Поженились, родили ребенка, устроила его на работу, жил на всем готовом. А когда получил ВНЖ, помахал всем ручкой. Пусть едет, там проведет хорошо время и забудет. Ну и много историй.
2: Не, ну если девчонок... просто Альфонсом, ну, Альфонс там или выгода какая-то, это как бы все.
3: Гражданство получить.
2: Ну что такое?
3: Сейчас нет, и без это Альфонсов. Ладно. Это ладно, просто бывают другие, более страшные истории. Да. Про получить ВНЖ, это тут
4: это самое безобидное, история, да.
3: Во всей этой. Но Ира сама решит.
4: В общем, мы за вас как переживаем.
2: Здесь. Ну, отдохните.
3: Че? Напишите нам, как все
2: загорит, отдохнет.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
7: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
8: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-000-35-23.
9: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20-720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Возгорания произошли на трех предприятиях в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Дроны поразили предприятия гражданской инфраструктуры в трех районах Кубани. Пострадавших во всех случаях нет. А в аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты задерживаются на вылет и прилет 45 рейсов. У 33 из них задержка составляет уже больше 5 часов. В регионе в

0: Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон и семья Чо прибыль от дивидендов оценили 87 миллиардов. Доход получен от «Новатэка» и «Сибура». Замыкает тройку лидеров член совета директоров этих двух компаний Геннадий Тимченко с суммой дивидендов 71,5 миллиард. Мошенники распространяют вредоносные файлы для андроида под предлогом получения бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщили в МВД. Как пояснили в пресс-службе, на фишинговом сайте, который имитирует крупную нефтегазовую компанию, пользователям предлагают загрузить якобы официальные предложения за бонусные баллы. Злоумышленники обещают карту АЗС по всей стране, данные о доступности топлива и возможность получения скидок внутри сервиса. В МВД призвали автомобилистов не скачивать и не устанавливать приложения из непроверенных источников. Еврокомиссия призвала страны ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества. Меры по сдерживанию спроса будут действовать столь долго, сколько потребуется. Издание «Политика» сообщает со ссылкой на еврокомиссара, что в условиях ограниченного глобального предложения и высокой волатильности цен принудительное снижение спроса может стать эффективным инструментом для сдерживания цен. По данным издания, ЕС идет к началу отопительного сезона с рекордно низкими запасами газа. Газохранилища заполнены лишь на 68%. Собственники квартир для долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках снижают заявленные изначально ставки в своих объявлениях. По подсчетам Яндекс.Аренда, с начала года так поступило четверть владельцев жилья. Как пишет газета «Коммерсант», за выходы на рынок инвестиционных квартир сейчас дается на 27% больше объектов, чем годом ранее. При этом спрос на жилье, как и платежеспособность арендаторов, ограничен. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Александр Бо, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 28 сентября. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. До 17... Ни разу за погоду не сказали. До 17 градусов переменная облачность, обещают синоптики.
3: Сегодня. Давайте еще раз поздравим всех работников атомной промышленности. Сегодня день работника атомной промышленности в России с профессиональным праздником.
4: Поздравляем
3: сегодня
4: вас.
3: Сегодня день деловой книги в России и день генерального директора в России. Не забудьте поздравить своего руководителя. Не
2: производство знаю. Автомобиля «Атом» имеет отношение к атомной промышленности?
3: Не подскажу. Если «Росатом» имеет к нему отношение, значит, имеет, Саша. Да. Ну что, Александр?
2: Ну, а тема с прошлой недели у нас осталась. Тема комиксы.
4: Комиксы?
2: Да.
4: Вы собирали журналы, читали, покупали?
3: У меня не было комиксов.
2: У меня тоже не было комиксов. Я вообще считал это, ну, как бы непонятной для себя литературой, но...
3: Я до сих пор не очень понимаю этот жанр.
2: Я был в магазине комиксов здесь у нас, и там работает продавец, очень увлеченный человек. Он рассказывает так интересно, что, оказывается, сейчас и российских комиксов сейчас очень много.
3: Я был, не помню уже, в каком это году был, на Игромире у нас, когда проходила эта выставка, и там был отдел с комиксами, да, как раз вот с нашими, и авторы представляли эти комиксы. Я даже не мог себе представить, что это настолько популярный в России жанр, и сколько у него поклонников, потому что там толпы людей были, брали автографы, фотографировались, покупали эти комиксы. Ну, вот как-то это мимо меня прошло.
4: У нас на районе был мальчишка, парнишка, который увлекался очень этим делом. Я помню, как мы оказались у него в гостях, и у него была прям огромная такая обширная подборка, прям коллекция этих журналов всевозможных. Ну, так можно зависнуть, но я тоже никогда не была фанатом, но я уверена, среди наших слушателей есть огромное количество людей,
3: давайте,
4: которые, конечно, очень даже в теме.
3: Те из вас, кто в теме комиксов, читает комиксы, разбирается в них, возможно, знает про наши комиксы и авторов, и вселенные наших комиксов популярные. Против тех, кто про комиксы ничего не знает, не читает, и эта тема вам неинтересна. Несмотря на то, что вопросы будут сегодня про комиксы.
4: Ну, а разыгрываем мы экскурсию на наше радио.
3: Ждем заявки.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
6: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 16 минут в столице. Давайте играть. Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Сергей. Комикс и ерунда, написал Сергей. Классическая литература в приоритете у Сергея. Доброе утро.
4: Доброе утро, подъемники. Доброе утро всем нашим.
5: Вам будет сложнее, Сергей, потому что тема все-таки комиксы у нас. Но часто бывает человек, который в теме не разбирается... побеждает.
2: Какой термин используют для обозначения отдельных кадров на странице комикса, в которых рисуют сцены? Баллоны, панели или стрипы?
4: Наверное, стрипы.
2: Это панели или фреймы. Это ячейки, из которых состоит страница комикса. Баллоны — это пузыри с речью, а стрип — это короткая полоска из нескольких кадров.
5: Я из всего этого только про баллоны слышал, вот про эти пузыри.
2: Первым супергероем принято считать Супермена, однако это ошибочный факт. Как звали первого супергероя? Свет, добро или тьма? Ой, свет...
5: Недалеко ушел.
4: Что-то мне подсказывает, вот, где-то вот... В прошлом я про тень что-то слышал.
2: Персонаж, который виртуозно прятался в тенях, менял свой облик и сокрушал злодеев. Он старше Супермена на 7 лет. Это тень. Какой из этих форматов ближе всего к комиксу, но обычно имеет больший объем и более книжный формат? Графический роман, флипбук или артбук?
4: Артбук.
2: Графические романы – это длинные истории в формате комикса, часто в твердой обложке и с более серьезным сюжетом. Ну, ничего страшного. Сегодня, кстати, четное число, преимущество вашего соперника.
3: Но у вас один верный ответ, Сергей. Это тоже неплохой результат. Если это значит, что вашему сопернику или сопернице надо дать также один верный ответ, чтобы победить. Но это не всегда получается.
5: Найдется ли среди наших слушателей любитель комиксов? Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, с нами играет Рафаэль. Давайте. Пробовал даже рисовать комиксы. Очень интересно написал нам Рафаэль. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: И чем закончилась затея с рисованием?
3: Ну, это было, когда я еще в институте МВД учился. Я рисовал комиксы про курсантов.
2: Да ладно?
3: Про приключения.
4: Тоже был супергерой среди курсантов?
3: Ну да, как какие-то там проделки, в нелепые ситуации, когда попадались. Так получилось. Ну, было интересно.
2: Издавали?
3: Иногда, если комиксы попадаются, могу почитать.
4: Давайте.
2: Рисовали, издавали, курсантам-то показывали, они видели себя в главных ролях?
3: Рисовал чисто для себя в тетрадях, потом эти листочки у меня вырывали, ребята себе забирали.
2: Ну понятно.
3: Такое увлечение было.
5: Что означает,
3: не издавал.
5: Что означает термин ongoing в контексте комиксов? Это одноразовый спецвыпуск, серия, которая выходит регулярно, или сборник лучших историй?
3: Я думаю, что сборник лучших историй.
5: Напоминаю, что вам нужно ответить на один вопрос. Ongoing – это продолжающаяся серия выпусков, когда серию закрывают и ее перестают называть ongoing-ом. То есть серия, которая выходит регулярно. Как называется прием, который используют в комиксах, чтобы показать звук удара или резкого движения? Например, бам или кряк. Фонетография, ономатопея или гуттеры?
3: Фонетография?
5: Это ономатопея. Это слова, мотивирующие звук, их специально выделяют стилизованным шрифтом и размещают в кадре или рядом с ним. Ну и да, последнее, что такое кроссовер в комиксах? Это комикс с двумя обложками, это история, где встречаются персонажи из разных историй, или это переиздание старого комикса в цвете?
3: Давайте второй вариант попробуем.
5: Кроссоверы объединяет героев из разных вселенных или линеек, и это популярный способ делать масштабные события. Да, абсолютно верно, вы только что победили.
2: Поздравляем вас, Рафаэль! Поздравляем, ждем у нас в гостях в студии на экскурсии. Ну, а нашего первого участника Сергея благодарим за игру. Красивого дня вам, Сереж.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Ваша реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: После 40 жизнь только начинается.
7: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
19: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 36 минут в столице.
3: Ловить должников по алиментам и штрафам ГИБДД будут с помощью ИИ. Российская компания разработала специальный комплекс, который будет выявлять нарушителей прямо в транспортном потоке. Искусственный интеллект сможет автоматически сверять номера авто с данными приставов и ГИБДД и за доли секунды сообщать о неплательщиках алиментов, штрафов и ЖКХ. После этого сигнал будет поступать ответственному сотруднику, который сможет остановить нарушителя и взыскать долг.
2: Я, честно говоря, не понимаю, сейчас столько там ограничений этим должникам по алиментам. Я сейчас про алиментщиков буду говорить, потому что остальные должники меня не интересуют, люди, которые должны к корпорациям. А меня интересуют люди, которые должны вот мамам там, своих собственных детей. А, и ты все равно можешь столько матерей, которые все судятся и не могут никак добиться своих алиментов. Столько ограничений, просто тебя первый патруль остановил, проверяет, алименты есть, все. Может быть, их как-то присаживать немножко, ну хотя бы на 15 суток. Ну как-то...
3: Не про алименты, но про штрафы. Увидел тут ролик в интернете. Я знал про эти штрафы. Ну вот буквально сейчас на днях увидел ролик. Муж с женой решили сэкономить. Они прямо говорят в ролике. И поехали на одном самокате. Их сфотографировали, и штраф 100 тысяч рублей. Причем они говорят, если ГИБДД... Я не знаю. Если ГИБДД остановят тебя, то 800 рублей. А штраф вот компании... Если тебя сфотографировали и отправили фотографию, как вы вдвоем едете на самокате, 100 тысяч рублей. Они пытались оспорить адвоката. Ну, я не знаю, может быть, у кого-то получалось, но нет. Причем сфотографировал их человек, сотрудник этой компании самокатной. Он менял аккумуляторы, и они мимо него проехали, он их сфотографировал.
2: Я удивлен, что столько людей знает о штрафах. Я вижу, и дети катаются, хотя несовершеннолетние вроде не должны кататься.
3: Как может быть, они под чужим аккаунтом.
2: Да. Но я вот тех, кто катается вдвоем на самокатах, моя позиция очень простая. Катайтесь хоть втроем, это ваша жизнь там и так далее. Но фотографировать я вас их не буду. Я не буду посылать в эту...
3: Корпорацию.
4: Буквально на выходных видела пару на самокате и собачка.
3: В смысле, тоже на самокате?
4: Ну, втроем? На руках втроем, получается, да.
2: То есть человек, нарушающий общественный порядок, допустим, сущий во дворе, грубо говоря. Да, конечно, вызовет у меня гнев, и я обязательно, ну, если не вызову полицию, то, наверное, сделаю замечание. А вот самокатчики, нет, я не хочу... Пожалуйста, ищите другие методы. Но делать из людей стукачей, ну, во всяком случае, из-за меня у вас не получится.
3: Ну, а если человека приспичило, Александр? Ты же сам говорил, что пусть лучше лопнет.
2: Приспичило, да.
3: Моя совесть, чем
2: да, мой да, мочевой да, пузырь. Когда приспичило, все равно ты стараешься найти какой-то закуток. А не так, что ты идешь, тут три березы, и ты стоишь.
4: В центре.
3: Ситуации разные бывают.
2: Разные ситуации. Знаешь, бывает такое, что дождь идет. И ты маскируешься под дождь.
3: Я вот буквально вчера видел девушку между мусорных баков мусор выбрасывал. Я не сделал ей замечания.
2: Так это же, так наоборот, ну нужно...
4: Но ты сделал вид, что ты ее не заметил?
3: Да,
4: или ты сделал вид, что ты ее заметил?
3: Что я ее не заметил.
2: Нет, так я считаю, что это правильно. Конечно, должна быть чисто человеческая солидарность в этот момент. Но не на детской площадке. Так ведь? Ну, так ведь?
3: Наверное, Александр, я не знаю, у меня нет
2: сам не очень люблю примеров сразу какого-то. Насчет детей, не очень люблю этих примеров, но он как бы самый яркий и емкий.
3: 10:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро.
3: 10 часов. Мне сейчас приложение показало, что мой биологический возраст 48 лет.
4: Гарри.
2: Это прекрасно, потому что мне показывает 42. Хоть какая-то хорошая новость за этот прекрасный день.
3: Специально к концу шоу, Саша, подготовил тебя порадовать. Люди, между прочим, так отказываются.
4: А как они это высчитывают, вот интересно? Это что?
3: Да,
4: ну как это вообще можно?
2: Поддышки.
4: Поддышки?
3: Твой вес, ну там несколько суммируется разных показателей. Но это умные браслеты все, которые не очень умные. Все они, эти роботы. Искусственный интеллект высчитал.
4: А у меня есть такая функция? Хочу. У меня на весах есть такая функция.
5: У всех есть такая функция.
4: Да?
3: Да. Главное, насколько ты себя ощущаешь.
5: Главное, настроить.
3: Ты себя ощущаешь на 42, Александр?
2: Я, честно говоря, забыл, каким я был 42.
4: Это выдает мой возраст. Это было так давно.
3: Ладно, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня. На этой неделе закончится 53-м днем рождения Александра.
2: А, 52-м.
3: А, 52-м, прости.
2: Бесишь ты меня.
3: 52-м. Поэтому мы все в предвкушении.
4: Слушайте, точно?
3: До завтра.
4: Сашка.
2: Берегите себя. Любим вас.
4: Не скучайте.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
10: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
11: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
12: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
11: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
13: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
15: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
16: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Минувшей ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью муниципалитетами региона было обнаружено и уничтожено около 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, в том числе трое детей. Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года, госпитализированные в тяжелом состоянии. Еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул Александр Гусев. Глава региона пожелал сил и здоровья.

0: Транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерация футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором Рамонская Торпеда досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Это были новости региона.
1: FM. В эфире дневное шоу. Радиокафе «Маяковский».
2: В новостях нам пишут, что россияне путешествуют в 11 раз реже американцев и в 16 раз реже японцев. Кто-то скажет, что это грустно, но мы уверены, что это нормально и вполне обоснованно, потому что, по крайней мере, Воронеж, город-миллионник, точно освобожден от желания дальних переездов, закрывая эту потребность чем? Да просто дрифом вот этим. На
3: дачу с дачи.
2: Не-не-не, на волнах радиокафе «Маяковский». Каждый день по будням с 11 до 2. Привет всем, кто с нами.

0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Лен, сегодня приметы странного характера. Ну, точнее, одна. И то, на мой взгляд. Значит, смотри, ее рекомендация может привести совершенно к обратным последствиям. И все из-за того...
2: Заинтриговала. Просто повесила интригу в эфире.
1: Ладно. Слушайте, значит, написано так. Нельзя оставаться в одиночестве. Так. Не стоит проводить весь день в изоляции, иначе одиночество может затянуться...
2: Придет серенький волчок и ухватит за бочок.
1: Нет, может затянуться на несколько месяцев. Да это
2: может быть... Это прекрасно, все хором сказали, да.
1: Я вот прочла и подверглась такому искушению. Ну, каких-то несколько
2: уже
1: месяцев.
2: Уже не судьба. Уже мы смотрим тебе в глаза. И понимаешь, как-то вот нет у тебя уже возможности остаться в одиночестве. Ну, может, но только вот в нашем общем круге.
1: Может, я как-то сейчас вот отсюда уйду ненадолго, и оно все сработает. Все несколько месяцев. Вообще от всех. Да это же чудо какое-то, не иначе. Что хочешь, смотри, плюш. Балуйся. Ой, книги читай. Хочешь, готовь, хочешь, не готовь.
2: Я всегда так думала, когда оставалась в одиночестве, и ничего из этого не делала. Ни читала, ни готовила. Ты пребываешь в каком-то... Ну, правда, три месяца не жила. И это к лучшему, потому что надоедает, на самом деле, где-то примерно, ну, день на десятый, мне кажется, отпускает. И уже... Хочется, чтобы все назад опять вернулись. Да, и фиг с ним, пусть будет грязно у тебя в доме. А ты же все вычистил, у тебя же тут ангелы по квартире летают.
1: Все по-твоему.
2: Вообще,
1: полотенце на нужных вешалках висят.
2: Надо. Вообще,
1: да.
2: Красота неимоверная. Но становится скучно. Это, во-первых, а во-вторых, ну, хочется своих рядом. Вот как ни крути.
1: Мои люди.
2: Это да, тоже
1: не для нашей радиостанции.
2: Не из этого плейлиста.
1: Миром правит любовь!
2: А я читаю, что сегодня народные приметы там всякие, праздник какой-то народный, репорез.
1: Репочес, я знаю.
2: Репочес?
1: Ну, конечно, чесать репу.
2: По репе.
1: Сидеть, чесать репу. То есть думать о чем-то глубоко.
2: Я подумала, что рэперов надо резать. Но нет.
1: Надеюсь, шутки ради. Не призыв вообще.
2: Нет, вообще ни разу не призыв. Мне просто не сразу поняла как бы название этого явления. Думаю, что, чего, каких рэперов. Вот, а потом поняла, что речь-то о репе, которую мы давно забыли. Нет ее уже в нашем рационе питания и в наших овощных магазинах.
1: Согласна. Последний раз, когда мы с ней сталкиваемся, это когда детям сказку репка
2: читаем. Да.
1: Я сегодня, кстати, чесала свою репку тоже, потому что, значит, слушала с утра. Чуть-чуть я подсела на книгу. Вообще интересно. Значит, Павел Басинский, он, ну, какой-то, наверное, литературовед, и он пишет свое мнение о том, как ему привиделся роман Анна Каренина. Ну, с разными литературоведческими подробностями. И я прям запала, мне стало интересно. И вот сегодня в какой-то кусок утра я отлетела от воспроизведения. Прилетела на словах, и что-то она бросила или что-то ванну. Я такая думаю, в какую ванну? Ну вот я когда читала, не помню.
2: Чтобы ванна там
1: не
2: была.
1: Не было там никакой ванны. Я еще раз чуть-чуть отматываю назад, тут что-то туда-сюда в ванну. И это я на слух, не буквами. А потом оказалось в Анну. То есть, ну вот настолько утро было тяжело.
2: Ну, конечно, потому что дорога-то из ванны в спальню на кухню.
1: В ванну, думаю, ну не было там.
2: И ни одной Анны по пути тебе не встретилось. Поэтому бросили и бросили. Так, еще сегодня какой-то праздник под названием, что гуси собрались на юг улетать.
1: О, говорят девчонкам, которые собираются кого-то встретить, говорят. У меня здесь за спиной голоса. А не стоит смотреть на них и показывать пальцем.
2: Ух ты.
1: Да, мол, женихи там что-то...
2: Улетают? Ну, прям вот так?
1: Долго не придут. Ладно. Ну,
2: а, я думала, они как Нильс улетают вместе с гусями.
1: А знаете, если женихи улетают, значит... И пусть пусть летят. Там скорее...
2: Крышками бег-бег-бег-бег.
1: Да-да-да, как бы, скорее всего, среди них есть какой-то гадкий.
2: Ага, клювастый.
1: Гадкий гусь. Не утенок вовсе. Мы кошки, которые гуляем сами по себе. По-другому вообще не скажешь. Я еще увидела, что сегодня день ломбарда. Да.
2: И как тебя зацепил-то после ванны?
1: После ванны. Я думаю, надо... Ванна я бы уже была, а в ломбарде еще нет.
2: Нет, носила.
1: А как говорится, завтрак какой-то неполноценный. Мне что-то не хватило. Ну, пойду-ка я туда сегодня еще и праздник. Оказалось, что в 1618 году вообще подобное учреждение впервые стартовало в своей работе. Это был дом Ломбарди. И существует он до сих пор в Бельгии.
2: Ух ты. То есть получается, что денег людям не хватало всегда. Угу. И приходилось что-нибудь закладывать, как это, продавать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-нибудь нужное. И всегда были те, кто на этом как бы зарабатывал. Но мы-то помним судьбу старухи-проценщицы. Угу. Поэтому как бы подальше от ломбардов. Подальше.
1: Да, ну и вы там, знаете, тоже, если что, имейте в виду, у Раскольникова судьба не совсем сложилась.

0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
12: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
13: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наши новости.
19: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника атомной промышленности. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников отрасли, отметили, что главный энергетический объект нашего региона, Новая Воронежская АЭС, на протяжении всего своего существования остается одной из самых мощных и современных атомных станций России, эталоном стабильности и безопасности. Эти достижения – заслуга блестящей команды талантливых конструкторов, инженеров, рабочих и административного персонала, людей, посвятивших себя работе, в которой нет места ошибкам, профессионалов самого высокого уровня, отметили первые лица региона. Губернатор и спикер областного парламента пожелали сотрудникам НВС, жителям Нововоронежа и ветеранам атомной отрасли здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе «Сталь фон Гольштейнов» в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном знакомстве. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. Вице-губернатор поблагодарил собравшихся крупных работодателей, которые уже выделили места для тех, кто защищал интересы страны, и призвал остальных. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Что-то я не знаю, Лен. Сижу, как будто бы бросаю монетку. Может, и нет смысла озвучивать, какую тему мы сегодня взяли в сообществе нашего радио «Воронеж ВК». Может, достаточно сказать, что у нас просто сегодня билеты на группу «Пикник».
2: И все. И дальше просто какая бы ни была тема, все равно она будет, так сказать, развернута.
1: Конечно.
2: Во всем масштабе своем.
1: Волшебным образом пальцы тянутся к клавиатуре и печатают мысли неистово.
2: Вот что группа «Пикник»-то с народом делает.
1: Сочинения, эссе, очерки, я не знаю, там романы, возможно, уже есть,
2: а у нас стихи. Каждую неделю эта тема бесит, когда. Угу. Но тут почему-то всех особенно что-то бесит. Нет, мы рады, конечно, мы рады на самом деле. Пишите комментарии, очень интересные, мы уже зачитались, кого что как бы подбешивает в том или ином виде.
1: Уже как будто бы, пробегая глазами по всему, понимаешь, что самому уже и добавить нечего, угу. Да. Ну, так угу. Всеобъемлюще.
2: Да, мощь, раз со всех мощь. Сторон разглядели. Ну, разве что, я не знаю, там, бесят, как чайки ржут.
1: Угу.
2: Вот, хотя не знаю тоже, почему. С другой стороны, ну, они такие громкие.
1: А как ты отличаешь смех чаек от крика чаек?
2: Да никак, потому что это одно и то же. Они такое ощущение, что троллят друг друга все время и ржут, станут друг напротив друга и давай там поорать.
1: У меня на выходных случился в доме детский день рождения с большим количеством одноклассников.
2: Дома нет уже.
1: Практически, и, собственно, они вот как эти самые чайки. Я не могла с первого этажа отличить.
2: Они ели или кричали?
1: Они кричали, я не могла отличить. Это крик о чем? О помощи, негодовании или веселье. Просто был какой-то безумный ор на протяжении бесконечного количества часов с периодической дракой, которую я тоже не могла никак для себя расценить. Это игра такая или они уже друг другом недовольны?
2: Мутузят.
1: Да-да-да. В общем, какие-то дети невнятные стали, а может и были все. Да? Я не знаю,
2: главное,
1: просто...
2: что все живы и, в общем, надеюсь, довольны.
1: Да, да, и я надеюсь, тоже. Так, ну что, как бы мы вам просто осветили, подсветили тему, которая сейчас располагается в сообществе нашего радио «Воронеж ВК», но как будто бы вот призыв к тому, что заходите и пишите, еще он для нас уже бессмысленен.
2: Да, не актуален.

0: Ковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
4: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Арт-линия». УГРН 126-36-000-35-23.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
4: Ограничение 0+.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Брянской области при атаке БПЛА частично обрушился железнодорожный мост. С путей сошли 10 вагонов, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. В Унеческом районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей была осуществлена в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Бывший командующий группировками войск Центра и Север генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Он будет курировать вопросы поддержки участников СВО. Об этом заявил глава республики Рустам Миниханов во время послания Госсовету Татарстана. На прошедших выборах в Госдуму Лапин баллотировался по списку «Единой России» Татарстана. С 2023 года он служил начальником главного штаба сухопутных войск. В марте 2024 был назначен командующим Ленинградским военным округом. Правительство Санкт-Петербурга анонсировало отмену постановления о коронавирусных ограничениях. Решение было принято после предписания главного санитарного врача по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщили в администрации Смольного. Добавлю, хотя масочный режим и большинство других антиковидных ограничений в городе давно отменены, постановление от марта 2020 года сохраняло запрет на проведение массовых мероприятий без специального разрешения. В ходе четырехдневного визита во Францию Папа Римский Лев XIV уделит беспрецедентно большое внимание теме подъема ультраправых сил в Европе. Об этом пишут «Политика» и «Financial Times». Важные заявления по этому поводу, по данным издания, Папа сделает во время посещения города Меца, родины одного из основателей ЕС и христианско-демократического движения в послевоенной Европе Роберта Шумана. Глава католической

0: Захаров рассказала на сцене, что профессии эти не исчезнут, а всю техническую редактуру теперь выполняет ИИ.
1: Функционал меняется. Проверка орфографии, редактирование текста в нужной длине. Технические операции нейросети делают сотни тысяч раз быстрее, чем самый профессиональный редактор, гораздо более качественный. Но творческие задачи редактора никуда не денутся, и нейросети их пока на себя взять не могут.
0: Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
4: В сети вирусится такая идея, третьего места она называется. Ну, такая точка притяжения должна быть, которая кроме дома и работы. Что-то между вот среднее, между маршрутом вот этим дом, работа, работа, дом. Добавить надо еще какое-то место, куда можно зайти. Главное ходить туда регулярно и встречать знакомые лица. Так постепенно появляется ощущение своего круга, новых знакомств и чуть меньше одиночества. Нет, ну мы поняли, вы, точнее уже поняли, к чему мы ведем. Конечно же, к радио. Кафе «Маяковский», которое всегда вам рад и где всегда есть что послушать.
5: Есть что, нечего поесть, но есть что послушать. Всем привет.
2: Радио «Кафе «Маяковский».

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон.
1: Опять понедельник?
2: Ну что ж, пристукнем, как говорится.
3: Вот таким постукиванием мы слышим, что вы на клавиатуре печатаете свои бесконечные комментарии на тему того, что вам не понравилось. Да, там, не знаю, этой неделе, вашей жизни.
2: Вы высказываетесь, мы читаем это здесь.
4: Когда предают близкие друзья, говорит Наталья, ради хайпа или престижа. Ой, какая грустная история, да?
2: Ну, даже ради хайпа?
4: Вообще.
2: Это ужас, ужас.
4: Что-то... Наталья, не близкие они вам, и не друзья.
2: И не друзья вовсе.
4: Всё, завязываем.
2: Редиски Биртмана им во все уши и на будильнике, в том числе с его песней, которая у нас единственная есть в плейлисте.
4: Да, просто человек, ну, поняли.
2: Нехорошка.
4: Нехорошка вообще.
2: Сергей пишет. Бесит, когда берешь себе кофе в одной сетке кофеен, только в разных локациях. И вот в одной точке кофе вкусный, насыщенный, а в другой пить невозможно. Как так-то? Стоит же одинаково. Бесит, когда в супермаркете вердёшься на ценник по акции, а на кассе выясняется, что это вчера была акция, сегодня все, и ты стоишь, думаешь, а сильно ли тебе это надо? Еще и две штуки. Бесит закон подлости. Едешь по двухполосной дороге, и дорога хорошая, и транспорт там не загружен, одно удовольствие, и вот обязательно на такой дороге будет выбоина, и почему-то она встречается именно в том месте, в то время, когда идет встречный транспорт, и возможности объехать без снижения скорости не получается. Всем добра и хорошего настроения. Желайте, Сергей, всеобъемлющие.
4: Да. И главное, это же каждый с этим сталкивался, мне кажется, да, начиная от кофе, действительно, да, заканчивая этой двухполосной дорогой. Прям...
2: Заканчивая выбоиной. Слово сложное, скажу я так вам. Даже небезопасное.
4: Ты его победила.
2: Говорю с трепетом. Шаг влево, шаг вправо, и ситуация выйдет неудобная.
4: Поэтому едем аккуратно по нашей, как это сказать, артикуляционной дорожке.
2: Да, автобан у нас.
4: Да. Ой, да, конечно, это знаменитое вот это вот. Только привык к размеру кусочков сахара, рафинада, да, они бац, и изменили размер. И ты уже не понимаешь, сколько тебе надо на чашку кофе или там чая класть.
2: Миш, какая у тебя аналогия? Или подмечание это жизненное?
4: Нет, это какой-то мемчик был там очередной. Да, не то, что
2: в том анекдоте.
4: Нынче я перешла, видишь, я повзрослела. А, наоборот, помолодела. Анекдот это все-таки старшее поколение, да?
2: Перешла на мемчики.
4: Да. Вот, когда как раз про эти... Так и здесь. Сетка кофеен одна, а кофе везде разный. Незадачка. Незадачка.
2: Зато у кого дом в полке наверняка стоит хорошая баночка отсыпного. Тоже. Для кого минус, а для кого
4: Опять же, как
2: плюс.
4: В том анекдоте, да? Не жалейте евреев заварки. Так и здесь.
2: Вы
4: кофе
2: пока...
4: пожалел.
2: Тому и все. Вы пока, если вдруг не поняли, да, или не вспомнили, вы забивайте в поисковик, мы послушаем песню, вернемся и будем продолжать. Это моя любимая рубрика, кстати.
5: Радиокафе «Маяковский».
6: Буря замела поля города, буря замела поля города. Буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города.

0: печать, наша печаль.
1: Опять понедельник?
2: Дима нам пишет. Бесит, когда ты разрываешься, а тебя не ценят. Платят меньше всех, а требуют в разы больше, чем от других. Надоело, что окружающие все забывают, тормозят и просто тупят при решении проблемы вопросов. Но, тем не менее, Дмитрий желает всем хорошего понедельника. Я считаю, что когда ты разрываешься, а тебя не ценят, есть один верный способ.
3: Не разрываться.
2: Не разрываться. Это раз, либо четко указывать на свою бесценность. Знаете, у нас есть в компании друг семьи, который, если про что-то хочет рассказать, он сам себе задает вопрос.
3: Риторически.
2: Он говорит, ну и вот вы спрашиваете, как это получилось? Так вот, слушайте.
3: Дорогая редакция пишет нам.
2: Да-да-да. И как бы никогда не смущает, что никто ничего не спрашивал. Если есть история, он обязательно ее расскажет, попросив сам себя. Поэтому я считаю, что, Дмитрий, вам нужно, если на вашей работе есть какие-то чаты или собрания, просто всегда уточнять. Думаете, кто же это так здорово сделал? Все за всех решил? Ну так это я вам расскажу это. Не секрет. Вижу какие-то недомолвки, вижу загадку нерешенную в ваших глазах.
3: Смутные сомнения.
2: Да-да-да. Кто же такой молодец? Это кто самый лучший и красивый на свете?
3: Кому должна достаться премия в этом квартале?
2: Ну, так это мне. Развею ваши сомнения. Отвечу на ваши вопросы.
3: И тут огребет Дмитрий по полной программе. Причем со всех сторон прилетит.
2: Думаешь?
3: Просто накидают полную шапку.
2: Нет. Ну, может, сработает. Ну, как говорят, чтобы вас там полюбили или оценили люди, вы сами полюбите, оцените себя.
3: Но тихо, понимаешь, тут главное любить и ценить себя, да, потихонечку, иначе все.
2: Эх. Да. Ну ладно, вы там захотите, попробуйте, но если вдруг...
3: Напишите потом
2: совет
3: результаты.
2: Не подойдет. Не-не-не. Если результат будет плохим, не пишите. Мы не имеем к этому никакого отношения. Ну, лично я. Я вообще ничего не говорила.
3: Так, Светлана рассказывает, бесит, когда в нашем доме поставили новый лифт. Казалось бы, пользуйся и радуйся. Но за месяц я с детьми дважды застревала в кабине. Ощущения, прямо скажем, не из приятных. Слесарь пришлось ждать аж 30 минут.
2: Ага. Мало того, что в лифте никому не нравится сидеть, так еще и с детьми.
3: Боже, ужас какой, да?
2: Не знаю даже, что из этого больше бесит.
3: Да.
2: Им все время еще что-то хочется. Купи хотя бы эту кнопку.
3: Это точно.
2: Вот это зеркало.
3: Так, Юля. Есть, пить сразу все.
2: Да, Юля пишет нам. Бесит когда? А вот никогда. Как-то сумела выстроить свою жизнь и мироощущение, что никто ничего не бесит. Есть вероятность, что всех будет это бесить, но это уже их выбор. Не совсем по теме, но близко. И очень люблю пикник. Как будто бы подмигивает
3: да,
2: нам.
3: Да, да, да.
2: Хорошо,
3: да, да,
2: мы поняли, приняли, но...
3: Но. Да, есть несколько но.
2: Да. Один интересный момент. Мне здорово, когда ничего не бесит. Ну, такого не бывает.
3: Да,
2: прям
3: не знаю.
2: Ничего,
3: у меня
2: ничего.
3: Бывают целыми неделями, что ничего меня не
2: вообще
3: бесит.
2: Ну, вообще вот ни малости, ни капелечку.
3: Ну, практически да. Ну, разве что поломанная стиральная машинка, которая взяла и так вот прям отказывается работать. Тебе приходится вызывать мастера, тратить на нее деньги.
2: Ну... Какое-то раздражение. А, вот, допустим, кроссовки только постирала. Раз, не успела выйти, на ногу кто-то наступил. То есть мелочи, но неприятные.
3: Да, да, есть такое. Я вот вчера кроссовки постирала, думаю, зачем же я их постирала? Угу. Потому что на улице дождь идет. Мало того, что они не высохнут, потому что будут сохнуть они неделю и скорее протухнут, угу, нежели высохнут.
2: Ну,
3: постирала.
2: Может,
3: надо, же было, что-то делать. Хорошо, есть вот эти вот штучки, которые можно запхнуть в розетку,
2: обуви сушил.
3: Да, и вот они уже сушатся, стоят, не знаю, ну, часов, наверное, 10 точно, угу, и еще не подают признаков высыхания. В общем, даже обуви-сушилка не справляется.
2: Этим делом занимается фен. Очень быстро,
3: да?
2: Сильно рекомендую.
3: Вот это лайфхак.
2: Да, но материал стельчики надо попробовать, а то один раз она у меня разжарилась.

0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Алло, ну как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-74-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наши новости.
19: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника атомной промышленности. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников отрасли, отметили, что главный энергетический объект нашего региона, Новая Воронежская АЭС, на протяжении всего своего существования остается одной из самых мощных и современных атомных станций России, эталоном стабильности и безопасности. Эти достижения – заслуга блестящей команды талантливых конструкторов, инженеров, рабочих и административного персонала, людей, посвятивших себя работе, в которой нет места ошибкам, профессионалов самого высокого уровня, отметили первые лица региона. Губернатор и спикер областного парламента пожелали сотрудникам НВС, жителям Нового Воронежа и ветеранам атомной отрасли здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе «Сталь фон Гольштейнов» в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном знакомстве. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. Вице-губернатор поблагодарил собравшихся крупных работодателей, которые уже выделили места для тех, кто защищал интересы страны, и призвал остальных. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземья», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Это были новости региона.

0: Так, хотели мы сегодня рассказать в теме слов дня, рассказать о таком слове, как прелесть. Ну вот у всех с разными какими-то ассоциациями, да, это слово как бы соседствует. Откуда же оно пошло?
1: Горлом,
0: да. Собственно, на самом деле...
1: И лак для волос из детства.
0: Ой, вонючий.
1: Два варианта.
0: Да, я тебе рассказывала, как этим лаком для волос, точнее, лаком, нанесенным на мою челку, раньше занюхивали у нас парни. После, если нечем было закусить, то они придвигали мою буйную голову вместе с вот этой вот начесанной челкой и залитой лаком прелесть, ароматизирующим вообще во все стороны, и занюхивали.
1: Зато как он стрелку на колготках держал.
0: О, да, признал, слушай, я уже забыла древние традиции.
1: Мужчины сейчас вообще не поняли, о чем речь.
0: Да.
1: Это сейчас мы можем позволить себе выбросить, а раньше?
0: Ну, как сказать, сейчас тоже есть такие, особенно вот эти, которые 20D, но это же вообще ужас, рвутся просто на глазах. Хорошо, что давненько колготки и чулочки уже не носим, все больше как-то носочки и джинсики.
1: Хорошо, что
0: почему,
1: не просто
0: почему я перешла на носочки, уменьшительно ласкательные слова?
1: Ну,
0: видимо,
1: у тебя
0: из-за прелести.
1: Настроение-то такое.
0: Все из-за слова прелесть, о котором сегодня хотели, собственно, рассказать. Вот смотрите, сейчас мы говорим о том, что она прелестна, да, там как, когда рассказать... Все, видите, русский язык закончился.
1: О том, что,
0: да, о том, что очень красивый, очаровательный, вот такой вот замечательный. Она прелестна и бледна, или там еще что-то. В общем, все такое мы это уже слышали неоднократно и читали неоднократно и сами употребляем. Но на самом деле это слово не такое простое, как кажется на первый взгляд, потому что оно состоит из приставки «пре»
1: и слова «лесть».
0: «Лесть»,
1: естественно.
0: Да. И, соответственно, в старые давние времена все это звучало именно как «обольщать».
1: Да. Подлизываться даже,
0: типа
1: скорее
0: того,
1: всего.
0: Скорее, это даже такой морок, обман, который мог навеять злой дух, совращение такое от слова духа.
1: Слово какое-то пытаешься объяснить, слово морок, которое тоже нужно
0: еще раз объяснять.
1: Не используй.
0: И как бы получается, что в книжке, а точнее в фильме «Властелин колец», ой, что я сказала? Правильно, господи.
1: В фильме
0: «Властелин колец». Собственно, Горлум-то очень в правильном выражении использует это слово «прелесть». То есть кольцо, которое его обманывает, да, которое его как бы затягивает к себе, и есть вот это вот какое-то такое дьявольское привлечение.
1: Это, скорее всего, наш великолепный русский перевод мог заложить
0: на
1: какие-то
0: самом
1: смысли.
0: Деле, так
1: там
0: и есть.
1: Наверняка был beautiful штучка.
0: А там была моя драгоценность. То есть это именно переводчик очень точно передал смысл скорее вот именно в русском языке, нежели смысл и то, что закладывалось в английской версии.
1: Потому что наш-то великомогуч. Да,
0: да, может для оттенками побаловаться.
1: Мы к нему сейчас прельстились.
0: О, не то слово.
1: Ну, искренне абсолютно.
0: Вообще, мы вспоминаем в таких случаях какую-нибудь, не знаю, там, героиню мультфильма «Возвращение блудного попугая», Ворону, которая говорит, да-да-да, ах, пролесно. Ну, в общем, имейте в виду, что такое вот двоякое значение у этого слова. С одной стороны, это как бы очарование, в котором мы нынче его стали применять, а с другой стороны, исторически это все не так уж и хорошо, на самом деле, когда уж прелестно.
1: Ну, мы сейчас поставим песню точно очаровательную, не с исторической точки зрения, а с современной, но на мой вкус.

0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж, промышленная 8.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
6: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Минувшей ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью муниципалитетами региона было обнаружено и уничтожено около 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, в том числе трое детей. Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года, госпитализированные в тяжелом состоянии. Еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул Александр Гусев. Глава региона пожелал сил и здоровья пострадавшим и их близким. И еще в результате падения обломков БПЛА в Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. Также в разных районах города и в пригороде фиксируются повреждения остекления и кровли. В ряде многоквартирных и частных домов посечены несколько автомобилей. На местах падений продолжают работать оперативные службы. Губернатор Александр Гусев напомнил, что категорически запрещается приближаться к обломкам БПЛА. Также недопустимы фото и видеосъемка последствий ударов и работы ПВО. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерация футбола Владимиром

0: В заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе» Маяковский.
2: Рилсы настолько убивают мозг, что люди начинают терять интерес даже к обычному общению. Вот так вот считает редактор Guardian. Все из-за того, что после долгого просмотра коротких видео обычные разговоры начинают казаться слишком медленными, а скучные диалоги хочется буквально вот свайпнуть, ну то есть, да, откинуть. Вот, мы все время говорим, что радио так со своими слушателями не поступает. Мы поддерживаем интерес к общению по мере сил и способностей.
3: Своими скучными.
2: Ой, прости. Привет, проходите, кто с нами. Присаживайтесь. Третий час. Да.

0: Реклама на 107 FM.
1: EB Oil. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
3: Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Опять понедельник?
1: Знаете что, неспроста песня была про снег, потому что новости уже пишут.
2: Пора?
1: Конечно, что россиянам пора бы уже начать готовиться к Новому году, а именно закупать продукты уже сейчас. А то потом будет рост цен перед праздниками. Вот, представляю, набрала я этот набор. Что я должна?
2: Мандарины, ананасы.
1: В морозилке мои любимые. Вкуснятина.
2: Лежат себе, ждут Нового года. Кстати, до Нового года осталось, получается, сколько уже? Сколько месяцев?
1: Какое-то количество.
2: Октябрь, ноябрь, декабрь. 3 месяца. Целых 3 месяца еще до Нового года.
1: А если вот я икру куплю заранее по хорошей цене, так я ее съем.
2: Я хотела сказать, а если я куплю бутылочку чего-то шипучего, то я же тоже не
1: тоже стоишь. Тоже съешь.
2: Съем.
1: Получается, что эта рекомендация, конечно, хороша, но для людей с более сильной волей.
2: Да, потому что бей потом всем по рукам и говори, нельзя это на Новый год.
1: Так, 3 месяца целых. Да. Ну ладно, один кто день с утра 31 до, собственно, ночи на 1. Не подходит, бесит. А вот Наталью бесит, когда ты, наконец, дожил до момента, когда можешь покупать билеты на своих кумиров и ходить на их концерты, а уже как-то не особо хочется. То спина ноет, то давление шибанет, то настроения нет. Можно как-то закинуть эти возможности мне на 20 лет назад, уточняет Наталья.
2: Хороший вопрос, да, но, увы, ответ вы на него знаете. Так, Татьяна рассказывает, бесит, когда хорошая погода, классное настроение, идешь по городу, впереди молодой человек приятной наружности, так поет. Ну, не могу я не приставать к людям. Спойте, говорю мне, Магомаева, чтоб прям душа развернулась. Татьяна, не могу вообще. Магомаева хочу. Вот хочу. Велит мне сейчас моя душа, опять же, хочет развернуться именно под Магомаева. И он поет, голос звенит, глаза красивучие горят. И тут фигак, сзади лысый мужик 50 лет почему-то вдруг говорит к тебе, так, поехали домой, нечего здесь примужа-то. И все. Видимо, душа как развернулась, так это и свернулась назад.
1: А вот что за человек? Ни себе, ни людям.
2: Да. Ишь тут стоит, глазами моргает.
1: Да лениво бы Магомаева пели бы, так себе не повел. Хотя тоже странно. Так боится седина моя, или ты Магомаев, не знаю. Ладно, но песня хорошая, и та хорошая.
2: А нет, не все, говорит Татьяна, приехав за 1500 километров от Воронежа, мы зашли на ярмарку, чтобы попробовать, та-дам, воронежское пенное. И дальше прилагается фотография как раз с тем, что сварено на ячмене черноземном. По крайней мере, как пишут на этой фотографии, точнее, на грибке. Ну вот знаешь, вот эти вот грибки, которые как, ну, такие грибы, верандочки маленькие.
1: Под зонтиком что-то?
2: Зонтики, да. Гриб. Грибок. Он называется грибок.
1: Грибок мне вообще слово по своей сути не подходит. Есть в нем что-то омерзительное. Зато вот Евгения напишет, что очень много именно грибов. И чистить теперь полночи бесит. Ох, понимаю этот азарт каждого грибника. Идешь, соберешь ведьмы-невидимые, если уж попадутся, а потом-то они на фотке красивые, а усилий требуют невозможных для того, чтобы это все переработать.
2: Я была на рынке в выходные, а там лежат эти лисички. Ну, хорошенькие, прям такие рыженькие, замечательные грибы, имеется в виду, конечно же.
1: Не шкурки.
2: Нет. И даже не тушки. Вот. Посмотрела я на них, думаю, не, лисички, лежите дальше. Они такие какие-то грязные, в каких-то вот этих вот своих веточках, там, не знаю, листиках, еще в чем-то. Все это к ним прилипшее. Это каждую лисичку вот эту вот возьми.
1: Ну, был мем упортый лис, это
2: да, упортый лисичка.
1: Упортая лисичка.
2: Вот. Все там ее промой со всех сторон. Господи, пока...
1: Возни на целый
2: вообще.
1: День.
2: Вообще. А есть, они еще вытопятся там на сковороде. И это будет 2 ложки.
1: Нет. Ну их. Ну вот их. Так ты ну говоришь. Их. Правильно. Да. А так, Александр нам пишет, что со мной. Бесит, что люди взяли и добровольно отказались от математики. Пришел вчера на рынок за мясом. Стою за девушкой, которой продавец взвешивает кусок и уверенно так говорит, 470 рублей. Смотрю на весах 880 граммов. А цену продавец продавец транслирует за килограмм, а девушка смотрит на это все, будто так и надо, да и правильно, высчитывать эти 120 граммов, кому это надо? Я вот тут уже запуталась. Ладно. И вот стоишь, продолжает Александр, зажатый между прилавком и собственной совестью, и думаешь, вмешаться значит устроить сцену, промолчать значит одобрить эту аферу. В голове крутится, простите, а можно пересчитать? Кажется, тут цифры немного не дружат с друг другом. Но так и молчишь, потому что думаешь, что девушка решит, что ты лезешь не в свое дело, а продавец посмотрит так, как будто ты лично оскорбил все рыночные традиции. В голове все уже складывается, вычитается, проверяется трижды. Ты даже в уме округляешь в пользу продавца, ну, чтобы совсем совесть не грызла. А потом просто киваешь. Да, тут точно что-то не сходится. Но ладно, я не конфликтный. Угу. Дела. Это, я считаю, что монолог рыночно-гамлетовский монолог. Быть или не быть.
2: Мы-то с тобой уже прям подошли с пониманием к этому вопросу, да, потому что каждый был на месте этой девушки из тех, кто гуманитарного склада ума. У меня подружка математик, она вообще билась как-то, ой, вообще, с ней на рынок, во-первых, ходить страшно, потому что она бьется за каждый грамм, аки лев, вот прям, я бы даже сказала, тигрица какая-то. И однажды была замечательная совершенно история, пришли, опять же, купить почему-то, я не знаю, зачем нам нужна была замороженная рыба. Соответственно, кидает на весы продавец эту пласт этой рыбы, она начинает, моя подруженца, вопить. Сколько льда? Тут, понимаете, льда больше, чем рыбы. Уж не знаю, на мама глаз, дорогая, думаю, определила. Продавец мужественно берет, молча, ничего не говоря, берет так эту рыбу, хрясь-хрясь, отбивает там, значит, эти куски льда, кидает опять на весы. Это начинает быстро, математики, они же быстро считают в уме. Тун-тун-тун, что-то высчитала, та стоимость, говорит, это начинает спорить по поводу стоимости, что здесь там не столько-то грамм. Короче, эти там как-то поспорили между собой, я стою в стороне, потому что для меня это все вообще неведомые дебри,
1: как
2: абсолютно.
1: Как дети вот это говорят на взрослом языке, непереводимая игра слов.
2: Вот, в результате что? Подруженца дает ей деньги, наличные, там карточек, мне кажется, тогда еще не было, может, уже были, но у нее были наличные, берет рыбу и уходит, забывая взять сдачу.
1: Она вселенная
2: мужественно вообще каждую копейку отстаивала там, и лед ей отбей.
1: Это было дело принципа. Как бы эта сдача уже была не нужна, она победила.
2: Ну, а сдача там была приличная какая-то, и продавец ей там кричит, вы сдачу забыли.
1: А мне деньги ваши не нужны. А я вот не знаю, что бы я посоветовала Александру на его запрос, быть или не быть.
2: Говорить или не говорить.
1: Вот в случае со мной я бы не хотела быть обманутой. Хотелось, чтобы кто-то по плечу мне... девушка,
2: там. Да. Тут 120 грамм у вас не досчитали.
1: Но дело в том, что если полчаса вот условный такой человек со мной не потратит, я не пойму, о чем речь.
2: Ну, покажет тебе на весы, потом на стоимость товара, потом вычтет эти 120 грамм.
1: Желательно на листочке, в столбик, да с калькулятором. Может быть, тогда осознание придет.
2: Потому что кому верить, непонятно. То ли продавцу, то ли человеку, стоящему за тобой, да?
1: Да, а вдруг он хохмач и двоечник?
2: Ага, понасчитал там. Да. И простого, хорошего человека пытается тоже опозорить, так сказать.
1: Не нашли мы ответа на этот вопрос. Да, продолжайте писать, наверное. У нас сегодня точно два билета на группу «Пикник».
3: Радио-кафе.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
19: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
20: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
21: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
22: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
23: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
24: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
25: Наши новости.
26: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника атомной промышленности. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников отрасли, отметили, что главный энергетический объект нашего региона, Нововоронежская АЭС, на протяжении всего своего существования остается одной из самых мощных и современных атомных станций России, эталоном стабильности и безопасности. Эти достижения – заслуга блестящей команды талантливых конструкторов, инженеров, рабочего и административного персонала, людей, посвятивших себя работе, в которой нет места ошибкам, профессионалов самого высокого уровня, отметили первые лица региона. Губернатор и спикер областного парламента пожелали сотрудникам НВАЭС, жителям Нововоронежа и ветеранам атомной отрасли здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном знакомстве. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. Вице-губернатор поблагодарил собравшихся крупных работодателей, которые уже выделили места для тех, кто защищал интересы страны, и призвал остальных. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземья», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ну что ж, продолжим. Вот это мы сегодня оставили вас практически даже без новостей. Просто на одних комментариях. От наших бескорыстных, от души написанных в сообществе нашего Радио Воронеж.
2: На тему «Бесит когда», ибо сегодня понедельник, и, как всегда, у нас традиционная такая рубрика «В этот день». Так, Андрей рассказывает, бесит, когда стоишь на светофоре в левом ряду, перед тобой машина, загорается зеленый, впереди стоящий начинает движение, выезжает на перекресток, останавливается и включает левый поворотник.
1: Фу, гадости, суждения. Всем поступившим так.
2: Чисто по-воронежски, хотя в Ростовске еще хуже ездят, мне кажется. Ну, ладно, это другая история. Не будем обсуждать регионы, в которых еще интереснее, в кавычках, ситуации случаются, чем данные. Описано Андреем.
1: Ян пишет, когда выхожу пораньше из дома с запасом времени, стою я на остановке, опаздываю на работу из авто, а автобуса, естественно, как назло, не видно даже. Так сильно раздражает и выбивает из колеи, когда из-за транспорта опаздываешь.
2: Да, такое тоже случается. Анатолий говорит, группа «Пикник» бесит, давайте билет уже. Песня про египтянина нравится, хочу послушать. Мы вам сейчас можем, Анатолий, организовать песню про египтянина. Знаете, мы умеем.
1: Как говорится, нравится слушать.
2: Но чуть позже, чуть позже.
1: Так, Наталья пишет нам. Меня очень бесит, что я не могу больше смотреть свой большой телевизор. Кто-то сделал бах, и теперь телевизор показывает разноцветные полоски. И хоть переключайся везде эти полоски. Ну как так? И пускай говорят, что это мой телевизор вовсе не телевизор, а зомбоящик. Мне тоже не помогает. И что? Купим, когда будет «Черная пятница». Мне тоже не помогает. И что? Без него свободного времени больше вообще никак не помогает. И что же делать, если жизнь боль? Я тоже не согласна. У вас, как у меня сегодня, протестное настроение.
2: Да ладно, Наталья, ну без телевизора еще как-то можно пережить, хотя бесит, конечно, тут вообще вопросов нет. Я вам рассказывала уже, у меня стиралка поломалась, вот без нее гораздо тяжелее, чем без телевизора.
1: Это просто тот момент, когда твою боль могут начать ощущать сторонние люди.
2: Сторонники и сподвижники. Так, Александра рассказывает. Привет, Наша. Бесит, когда муж говорит, дорогая, я сегодня приготовлю ужин сам, отдыхай. И ты такая, ого, как круто, спасибо. И уходишь в спальню с чувством, что тебе повезло с мужчиной. А через 20 минут выходишь на кухню и видишь, что он готовит, в кавычках, с таким лицом, будто расчленяет труп. В раковине гора посуды, на плите что-то шипит, масло стреляет, как будто там идет спецоперация. И стоит он весь в муке, хотя готовит, та-дам, макароны. Я спрашиваю, что случилось? Он оборачивается, смотрит на меня глазами побитой собаки и говорит, я не знаю, как выключить духовку. Я натыкал все кнопки, а она показывает ошибку. А на заднем плане вода в кастрюльке уже выкипает, и макароны истошно воют и пытаются сбежать. В итоге, по итогу, ужин мы заказали. Посудомойка обалдела от количества грязной посуды, будто бы свадьба, не ужин. А я сидела, думала, бесит, ну, хотя бы не скучно. Я люблю его.
1: Вот так вот. Милая концовка. А ладно. Стихи у нас, Лен, есть. Как ты вот на это смотришь?
2: Ого.
1: Илья их нам написал. Значит, ну, попробуем. Нас бесит всех, когда полночи сосед молотит молотком, когда ребенок спать не хочет, не пользуется кот лотком, когда тебе дают советы, как жить, как быть и что носить, хоть сами в сущности раздеты, давно забыв, как жизнь любить. Но средь всего, что душу гложет, что раздражает и зудит, никто из нас понять не может, все это жизни смысл дарит. Так будем злиться и ругаться, беситься и негодовать, стараться этим наслаждаться и никогда не унывать. Аплодисменты! Дедушка Мороз! Я прочла чужие стихи. Подари мне какой-то хороший подарок на Новый год. Не, ну это мощно, если вы сами крутотень.
2: Круто, круто, круто. Прям вообще каким-то пушкинским ритмом, между прочим. Прям вообще хорошо. Звучит хорошо. Спасибо, спасибо. И вы, Илья, порадовали, порадовали. Так, Евгений говорит, бесит, что жена не дает купить билет на пикник. А вы что подумали? Говорят, да, давай выиграем в конкурсе. Принуждает, понимаете? Вон Илья целые стихи сочинил, пока, видимо, макароны варил. А вы что хотите? Просто так взять и просто выиграть в конкурсе?
1: Ишь, чего удумали? А вот Алена говорит, что ее больше всего раздражают люди, которые лебезят перед начальником. начальником, на самом деле говорят совсем другое. Но что самое неприятное, что начальнику это нравится. Он поощряет этих людей постоянными грамотами. Простите, что это я тебе грамотами. Ну и поощрение. Ну ладно. И таким людям все разрешено. Опаздывать на работу, постоянно отпрашиваться. Да и должности такие люди быстро получают. Уж сколько раз твердили миру, что лезь гнусна, вредна. Это мы уже от тебя продолжаем. Ну просто поэтическая страничка.
2: Прелестно, прелестно. Так, давайте на песню, да, прервемся, чтобы нам же надо подвести итоги еще.
1: О, будет время совещаться. Будет время совещаться. Сейчас я что-нибудь коротенькое нам найду, а то как бы эфирный час к концу подходит.
2: Уже и совещаться-то некогда, на самом деле.
1: Ну, мы быстренько отсовещаемся, выйдем и как скажем вам, кто выиграл билеты на группу «Пикник». Как будет кто-то один довольный, все остальные плакать горючими слезами. Все.
0: За столом сидели...

0: А вот так вот я даже думаю, не дослушивая песню с Леной, мы выйдем и как все сейчас решим. Пока мы совещались, как будто песня сама подсказала ответ. Для того, чтобы есть мясо по правильной цене, нам нужны такие, кто владеет математикой.
1: Да, математикой могут вычислить, как же там все должно быть на самом деле. Нам бы такие помощники, короче говоря, пригодились. Но знаешь, я хочу закончить... А, да, кому надо сказать, кому?
0: Сейчас я...
1: Александр, да. Та-та-та-та-дам! Два билета на пикник ваши. Но закончить мне бы хотелось на комментарии, который прислал Екатерина. Пишет, что купила горячий кофе на работу, думала себя порадовать. Вызвал начальник, кофе остыл, настроение пропало. Стало грустно. Хочется пожелать всем, чтобы кофе не остывал, чтобы начальник вызывал только для того, чтобы объявить о том, что с 1 октября будет повышена заработная плата вам.
0: И дать грамоту.
1: Да, заметь, не дать звезды, а дать грамоту. Ну, хотя бы какое-то поощрение.
0: Все, на сегодня
1: на этой позитивной ноте, да, давайте прощаться.
0: Встретимся завтра в 11:00. Те же Лен Плеханова.
1: И Карин Баринова.
0: Всем пока.
1: Пока.
2: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
9: Ограничение 0+.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украине придется заплатить за свои действия в последние месяцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киев уже столкнулся с последствиями. Добавлю, Владимир Путин говорил, что Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни выборов ВСУ нанесли массированные удары по российской территории. По его словам, Украина поднимает вопрос об энергетическом перемирии и прекращении блокады Черноморского побережья, но сама продолжает атаки. Кремль уверен в продолжении контактов с политическим руководством Сербии после отставки лидера страны Александра Вучича. Об этом также на брифинге заявил Дмитрий Песков. По его словам, отношения стран строятся не только на отдельных персоналях. Срок президентских полномочий Вучича должен был истечь весной будущего года. Но в начале сентября, после массовых демонстраций, он распустил парламент для проведения досрочных выборов, а накануне объявил об отставке с поста президента Сербии. Теперь Вучич планирует баллотироваться на пост премьер-министра от правящей сербской прогрессивной партии. Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Миниханова за эвакуацию людей из зоны конфликта на Украине. В заявлении Совета ЕС отмечается, что санкции введены против 10 физических лиц и 17 организаций. Под ограничения попали детские и спортивные лагеря в России, а также Комитет по туризму Москвы. Лайнеры МС-21 закроют потребности только в одном сегменте российской авиации. А нынешние темпы производства самолетов слишком низкие на мировом уровне, рассказал НСН директор профобъединения РКК «Наука» Юрий Захарченко.
3: В прошлом году один самолет был произведен. Даже для Иркутского авиазавода это крупная серийная программа. По мировым меркам это, конечно, мало. А по нашим это много. Даже заявленный выпуск не закрывает эту самую потребность в своей нише, в которой он находится. По оценке, например, Минтранса, к 30-му году российским компаниям потребуется 644 новых пассажирских самолета. И МС-21 закрывает сегмент только среднемагистральных машин, которых надо будет 332 опять же. Ну, соответственно, нас ждет дефицит бортов.
2: Иркутский авиазавод готовит к летным испытаниям 4 серийных МС-21, а выпуск самолетов планируется довести до 36 бортов в год. Сейчас в производстве находится 18 машин, пишет «Известия». Издательство «Индивидуум» объявило о закрытии. Главный редактор Алексей Киселев сообщил, что книги, над которыми шла работа, планируется выпустить в других издательствах. Причину такого решения Киселев не привел, но назвал его пренеприятным. Издательство «Индивидуум» было создано в 2015 году. Оно проработало 11 лет и специализировалось на приключенческом нон-фикшене и визионерских художественных произведениях. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Михайловна.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. Тут вот пришло сообщение, которое я, в принципе, ждал. Еще, в общем, в прошлом часе. В общем, здравствуйте. В 49 лет пошла с сыном в своей жизни второй раз в первый класс. Меня уже 20 сентября вызвали к заучу по его поведению и поставили на испытательный срок. Почему никто не сказал, что так будет? Капслоком выделенным. Ну, а как?
2: Мне нравится слово «зауч».
1: Зауч?
2: Ну, это человек, который учился и заучился до полусмерти.
1: Ну что, зауч. Все отлично. Вот. Поэтому нормуль. Так, друзья, о чем в этом части поговорим, Алиса Михайловна?
2: А давай, вот мне прям понравилось слово «зауч». Давай поговорим вот о чем.

0: Какие термины вы понимали неправильно, пока вам не объяснили...
1: Так, ну или, примеры, или... примеры, потому что я сейчас пока путаюсь, пока не могу сформировать.
0: Вот зауч, многие пишут реально зауч.
1: Хотя он завуч,
0: хотя он завуч, потому что это аббревиатура заведующего учебной частью.
1: Да.
0: То есть это, ну...
1: Ну, как бы, в общем, пишется немножко по-другому.
0: Да,
1: да, да.
0: У
1: да,
0: нас
1: а
0: еще был
1: зауч.
0: Кабинет в школе, например, заведующий по АХЧ, это административно-хозяйственная часть, то есть завхоз.
1: Угу.
0: Но многие пишут за хвост.
1: А, ну, такого я не знаю. Ну, отоларинголог, очень многие пишут просто лор, потому что сложно выговорить.
0: Лор это... Нет, подожди, немножечко я про другое. А когда вы думали, что как бы это, скажем, либо слово образовано по какому-то другому принципу, либо что термин обозначает, как многие, например, говорят, нелицеприятный, в значении неприятный. А это совсем другое слово. Совершенно.
1: Какое?
0: Нелицеприятный – это беспрекрас. То есть вот как есть.
1: Ну да, это, ну да. Ну, все же так и говорят. Просто чаще всего правда, она же неприятна, так как есть. Иногда ее нужно сдабривать чуть-чуть вот лестью.
0: Ну, не знаю.
1: Ну, почему? Я же тебе каждый день делаю комплименты.
0: А ну, конечно.
1: Конечно, конечно.
0: Мучишься.
1: А если бы я бы с тобой разговаривал не лицеприятно, а именно, то я бы их тоже делал. Что, я враг себе, что ли?
0: Вот, я думала, что АХЧ это какая-то, знаешь, вот такая, что-то связано с электричеством, потому что на щитке было что-то, какие-то аббревиатуры написаны, ЭЛЩ, электрощит, а тут АХЧ.
1: Хорошо, а как лор расшифровывается, если это ухо, горло, нос, лор? Как
0: а
1: вообще?
0: Знает.
1: А вот отоларинголог, понятно, ладно.
0: Ларинголог.
1: Ларин, да, понятно. Какая разница?
0: Лар, он должен быть
1: ларин, да, лар. Так, почему лор так, тогда? Вот, почему так вот врачей называли? Почему?
0: Вот смотри, это аббревиатура, образованная от первых букв латинских названий основных областей специализации врача. Ларинго, гортань, ото, ухо и рино, нос. То есть лор это сокращение от латинских слов.
1: А, вот ларинголог, лор, да?
0: Вот, видите, друзья, на ваших глазах, точнее, на ваших ушах.
1: На ваших гортанях.
0: Ну нет, на наших гортанях и на ваших ушах вы увидели, как люди в почтенном возрасте узнают значение слов, и которых они до этого даже не
1: задумывались. Ну, я даже не задумывался, да. Скорее всего, не задумывался. Может быть, и правда тогда давайте.
0: Давайте
1: значение
0: интересно.
1: Слов, над которыми вы не задумывались, а вдруг узнали такие, блин, а прикольная штука.
0: Ну, как лох, это личность, обманутая хулиганами.
1: Да?
0: Да, это...
1: Я думал, лох — это дырка от немецкого.
0: Поп
1: нет?
0: — это пастор овец православных. Это тоже аббревиатура.
1: Реально?
0: Да.
1: Во как оно! Во ну как, Михалыч.
0: А гопники — это городское общежитие пролетариата.
1: Ну, давайте тогда. Ну, так же, как и... Ну, ладно. Это сейчас вроде как уже и нельзя ругать. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров.
2: Реклама на 107 FM.
3: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
4: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
4: Ограничение 0+.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 02 03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня выясним, когда выйдет новый альбом группы «Дела поважнее» и узнаем, как в свежем сингле группы «Аффинаж» встретились Михаил Круг и группа «Оазис». Группа «Дела поважнее» выпустила новый сингл «Пламя». Это уже четвертый трек из будущего альбома команды. О новой песне мы расспросили Никиту Багрова, а он заодно рассказал, как будет называться грядущая пластинка и когда же уже состоится ее релиз. Слушаем.
2: Наша новая песня «Пламя» — это история про пару, которая, к сожалению, больше не вместе. Это история двух людей, которые не смогли нормально поговорить, узнать друг у друга, что чувствуют, и остались каждый со своими домыслами о том, как страх и недосказанность могут разрушить любовь. Это будет финальный сингл с нашего альбома «Сочинение», который выйдет 8 октября. Приятного вам прослушивания.

0: Послушать трек «Пламя» уже можно на всех цифровых площадках. Афинаж выпустил новый сингл «Отличник». Песня войдет в 9-й номерной альбом группы. Ну а лидер команды М. Калинин считает, что «Отличник» идеально отражает общее настроение будущего релиза. А все подробности о релизе узнали у музыканта группы Сергея Шиляева.
1: Был долгий период в истории группы «Афинаж», когда мы не показывали слушателям новых песен до официальной премьеры. Таили их и даже видео из студии выкладывали без звука. Не хотели раньше времени светить будущие шедевры. Но теперь эта практика кажется мне странной, ведь все синглы с будущего альбома мы сперва опробовали на концертах, и каждый из них был сразу же встречен с слушательской любовью. Так было с «Непокоем», с «Отмеча», а теперь и с «Отличником». Впервые мы играли ее на летних фестивалях, и это было очень в тему. Заводные бэк-вокалы и нетипичный для «Афинажа» брит-поповый саунд очень круто проиллюстрировали историю современного маленького человека и сделали ее не только грустной, а еще и танцевальной. Кто-то, как обычно, скажет, «Афинаж» скатились в попсу. Но самые искушенные меломаны в песне «Отличник» могут услышать, как Михаил Круг встречается с группой «Оазис».

0: Ждать новый альбом «Аффинажа» осталось совсем недолго. До конца осени он появится на всех музыкальных площадках. После чего группа отправится с новой программой в тур по городам России. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ой, нас представили.
2: Почти привыкла я уже к новой заставке.
1: Я тоже уже почти.
2: Вот. И обсуждаем мы с вами в этом часе, какое выражение вы узнали, что вот оно совсем не то означает, что вы думали. Вот тут пишут нам: всем привет. 2 недели назад узнал, что в выражении «осиная талия» дерево вообще не при делах. Пишет нам Максим, Максиму 40 лет. Правильно, потому что не талия, как у осины.
1: Да.
2: А как у осы.
1: Осиная, да, от этого, от насекомого, да.
2: Да, и, соответственно, пишется с одной «н». Не осинная талия,
1: а осиная. Добрый день, Митя и Алисонька.
2: Здравствуйте.
1: Безумно нравилось слово «метизы». Вызывало ассоциацию с чем-то драгоценным и красивым, пока не узнала, что это просто металлические изделия.
2: Да, да,
1: Таня
2: да.
1: нам пишет из Тулы. Танечке 52.
2: Но меня тоже слово «метизы» завораживало
1: такой, да?
2: с детства. Во-первых, у меня мама работала в НИИ «Гиперметиз» в Санкт-Петербурге.
1: Но.
2: Поэтому, в принципе, метизы – это что-то вот было такое высокотехнологичное для меня. Знаешь, раз мама там работает, мама абы где работать не будет.
1: Ну, понятно, конечно, конечно, да.
2: Добрый день. Только сегодня узнала, откуда пошло выражение «тьма тьмущая». Командовавший соединением из 10 тысяч воинов назывался темником. На Руси число 10 тысяч в старинном русском счете называлось «тьма». Слово «тьма» пришло в язык из монгольского, где «тумен» означало воинское соединение, собственно говоря, 10 тысяч человек. «Тьма тем» — это обычно 10 тысяч по 10 тысяч. Отсюда и выражение «тьма тьмущая» ужасно много и ни за что не сосчитать.
1: У нас соседка говорит «голова управы» вместо «глава». Но тут как бы полтализация и не полная. Здесь как бы, вот в общем, это одна и та же форма. Понимаете?
2: Ну, тут «городской голова». Еще вот, это на Полтавщине, это вот Украина, это юг России, городской голова.
1: Да, да, да.
2: Но, кстати говоря, в царские времена тоже городской голова, он мог быть и в столице, так, ну, была такая должность абсолютно.
1: Да.
2: Как бы.
1: Поэтому
2: а
1: нет,
2: голова
1: здесь вот, кстати...
2: это чуть-чуть просто редуцированное вот это «о», а так, по сути, да.
1: Да. Так, растекаться мыслью по древу, тупить и лить воду. А оригинал
2: растекавшийся мысью.
1: Мысью по древу, да, бегать быстро, как белка скачет по дереву. Но опять-таки, вот Алиса Михайловна эту версию тоже уже в эфире озвучивала. Но опять-таки филологи пока не подтвердили, белка там или все-таки мысль идет. Поэтому там вот...
2: Но я склоняюсь все-таки к белке, мне больше нравится это трактовка.
1: Хорошо, хорошо, да.
2: Привет, недавно узнал, что сокол не имеет ничего к выражению «гол как сокол». Оказывается, это очищенное от выступов и от коры бревно. Сокол, то есть это вот как это, оцилиндрованный брус.
1: А, да?
2: Mm-hmm.
1: Не знал. Привет, душнила. В детстве смотрел передачу «В мире животных». Только когда научился читать, я понял, что это не одно слово «в мире животных». В мире животных, да. А 3 раздельных. Да.
2: Привет нашим. АХЧ – это действительно административно-хозяйственная часть. А еще есть АЧХ – амплитудно-частотная характеристика.
1: Господи, боже мой, ладно. Приветики, есть такое сокращение, как ЧМО, человек Московской области. Ой, ну начинается.
2: Не
1: вот
2: знаю.
1: Это вот.
2: Не,
1: первый раз
2: не
1: такое
2: слышу. Ну, надо проверить, проверить. Подожди. Доброго дня, Митя, Алиса. Учился в строительном университете, факультет городского строительства и хозяйства. Среди студентов расшифровывал как «Господи, спаси халяву». Когда стал второкурсником и вступил в актив факультета и в кураторы первых курсов, говорил всем, как правильно расшифровывается. И одна первокурсница поверила, что это и есть официальная расшифровка, пишет нам Артемий. Артемий, ты затейник, друг мой.
1: Естественно. Так, оказывается, тихой сапой означает не потихоньку, а втихую, типа в крысу. Причем правильно сапой, а не сапом.
2: Ну да, сап это такая надувная доска.
1: Да. Который так и не воспользовался второй год подряд уже у меня есть.
2: А зря.
1: А что зря? Лето не было. А что зря? Лето было, пока мы с тобой работали, а у нас тут плавать особо нельзя.
2: Вообще, пора ввести каникулы. Кто-то нам писал вот в тему прошлого часа, почему вы не предупредили. Там кто-то написал, почему вы не предупредили в детском саду, что во взрослой жизни нету тихого часа. Почему не предупредили, что во взрослой жизни нет каникул? Вот такой у меня вопрос.
1: Да. Кто должен нести за это ответ? Быстро отвечайте нам немедленно. Через наших ботов, ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика! Бизнесу быть. «Точка.Банк».
9: АО «Точка» — программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Проще простого.
18: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Мы с вами обсуждаем в этом часе, какие выражения, слова или что-то вы поняли неправильно, а потом как узнали.
2: Ну, либо использовали неправильно, такое тоже бывает.
1: Да, вот тут целых два сообщения про тихой сапы. Дополнительное уточнение, что сапа – это подкоп под осаждаемую крепость или, траншея. Вот я специально полезла, и потом выяснилось, что и Ленский полез, посмотрел. Происходит от французского сап, траншея, подкоп. Вот, означало, значит, подкоп или ров, который рыли при наступлении войск. То есть тихой сапой. Это из-под тишка, скрытно и незаметно. То есть тихим рвом.
2: Тихой тихим мотыгой, да,
1: тихим
2: такой.
1: Подкопом.
2: Ага.
1: Вот, так что я, кстати, не знала, что сапа это траншея. Думаю, я вообще не задумывалась.
2: Ну, смотри, стяпка, сапка, ее очень часто называют еще сапкой. Конечно, есть вот в некоторых регионах тяпку называют сапкой.
1: Сапер – это тоже однокоренное оттуда. Да.
2: Может быть, вполне. Вот. Привет, дневники. Вот если бы не устроился в магазин мотовелотехники, не знал бы, что такое ДКП и АПП. Вот, оказывается, это договор купли-продажи и акт приема передачи, пишет нам Антон Яичанин.
1: Угу, да. Добрый день, Катюша, 42. Я отмечала 35 лет, и по радио заиграла песня «Владимирский Централ». И я как поняла, что к 11 туз – это про количество очков. Это будет 22, да?
2: Ага.
1: А до этого дня я думала что угодно, что очко – это страх какой-то. К 11 часам ночи каким-то тузом губят людей почему-то. Но мало ли, какой авторов этого жанра заведено. Я озвучила сие откровение родственникам, сидящим со мной за столом. Люди долго не могли успокоиться и радовались, что все-таки
2: дожила
1: до 35.
2: Да, а это что за игра такая? 21. Это в очко, что ли, получается? Очко?
1: Ну, там слова, не очко обычно губит, а к 11 туз. Ну, я как бы тоже старалась про очко и про туз не думать.
2: Ну, вот я, я тоже особо, вот что-то, знаешь, как-то звучит.
1: Я старалась не вникать.
2: И не вслушиваться. Привет, дневники. Вот, это я только что читала, здравствуйте.
1: Да, пишем.
2: Вот как это во взрослой жизни нет тихого часа? Сейчас еду обедать. Отобедать тогда писать надо.
1: Откушать.
2: Потом вздремнуть чутахи и после снова на работу. Пишет нам Юрец из Орла, ему 36 годиков. Не-не-не-не-не. Тогда, в общем, отобедать, слегка возлечь, соснуть, называется это дворян.
1: Да,
2: здесь нет ничего пошлого. Ну, а дальше после вернуться снова на работу.
1: Да.
2: В канцелярию куда-нибудь.
1: Угу. Угу. Привет, дневальные.
2: Да.
1: Кажется, Ундервуд поет «Из избы не выносим ссора». Это, кстати, спасибо вам большое, что обратили внимание. Это еще одно выражение, которое часто используется неправильно, потому что пишут «не выносим ссоры из избы», то есть не ссоримся на улице, имеется в виду.
2: Ссор имеется мусор.
1: А ссор имеется в виду мусор, да. Угу. То есть там вот соринка в глазу, а вот тут вот ссор, ну, в смысле, прям.
2: Ну, это и имеется. Ссоры тоже не выносим, да, но хотя это ссор, это типа мусор, нефиг видеть вам. Вот. Кому-то это еще.
1: Так. Недавно узнал, что правило буравчика пишется с маленькой буквы.
2: Да? Буравчик имеется в виду
1: маленький бурить. Бур, да.
2: Маленький бур.
1: А ты думал, это фамилия?
2: Так я физмат закончил. У меня правило буравчика так и осталось. Буравчика, как счетчик Гейгера, понимаешь? Там и так далее.
1: Знаешь, у философов счетчик Гейгеля.
2: Да, да. И они в чем-то правы, понимаешь? Вот эта вот философия Гегеля, она подщелкивает тебя чуть-чуть. И ты так тык-тык-тык и отстригаешь все лишние теломеры. Так, друзья, что вы раньше использовали или, может быть, не знали, чего значит на самом деле, а потом как узнали, как удивились? Нет неправильных вариантов, вот абсолютно. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я
9: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника атомной промышленности. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников отрасли, отметили, что главный энергетический объект нашего региона, Нововоронежская АЭС, на протяжении всего своего существования остается одной из самых мощных и современных атомных станций России, эталоном стабильности и безопасности. Эти достижения – заслуга блестящей команды талантливых конструкторов, инженеров, рабочего и административного персонала, отметили первые лица региона. Губернатор и спикер областного парламента пожелали сотрудникам НВС, жителям Нововоронежа и ветеранам атомной отрасли здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе «Сталь фон Гольштейнов» в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе, в рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум «Продвижение», организатором которого выступила ОАО «РЖД». Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором Рамонская «Торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. Это были новости региона.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вот смотри, тут тоже вот интересно было по поводу темы прошлого часа. Привет. Дневальный с детства думал, что Москва-река – это название речки. Только когда на карте увидел, что река называется Москва, все как-то так дошло, что и к чему. Понятно?
2: Всегда думал, что песня «Белый лебедь на пруду» — это чистая романтика. Но, пообщавшись с бывшими наперсточниками, узнал, что все не так. Это развод доверчивой девушки на все деньги со стороны якобы случайного прохожего, который тоже, как и она, пришел поиграть и попросил низового подыграть номерами, на которые нам выпадет дом, пишет Игорь из Красноярска.
1: Господи боже. Это же насколько знать нужно, да, бедная лебедь вообще, понимаете, жаль ее становится сразу, она и так аппетитная такая, крупная, вот, так еще и все остальное тоже с ней происходит.
2: Привет, дневняшки, в основном Дневальный, в школе думаю, что это человек, собирающий у класса дневники. Потом пошел в армию, понял, что это Дневальный своего рода постовой, только в казарме, что там Антон из города Ейск.
1: Да, это правда. Так, друзья, давайте на тему поговорим. Знаете, какой, Алиса Михайловна? Вот если бы у тебя была возможность сейчас, данную секунду, взять и прокачать какой-то один определенный навык, один определенный, до там высшего уровня, чтобы ты выбрала? Вот давай, при всех твоих талантах, при всех твоих там стремлении, ну, в общем, сделать все, что, ну, несколько людей делают, ты все это делаешь одна, вот, и так далее.
2: Это не стремление, это

0: Вынужденная история.
1: Да, я так и сказал. Вот. Скажи, вот есть ли такой навык или нужно дать времени тебе подумать?
0: Да, есть такой навык. Значит, недавно мне Запашный рассказал анекдот про спички и море, про генерала спички и море.
1: Понимаете, анекдоты, да?
0: А?
1: Это что, пересказывать, а анекдоты
0: навык?
1: Нет, я
0: его не буду пересказывать, найдете в интернете, сами прочитаете. Генерал спички и море. Вот, и вот я хочу научиться слышать в коробке со спичками море. Иными словами, я хочу научиться давать то, что от меня ждут.
1: Так.
0: И, ну, наверное, в какой-то степени я бы хотела научиться лицемерить, потому что мне это вообще не дано, и у меня от этого большие проблемы.
1: Да, да, да, возможно. Возможно, не знаю, я не сталкивался с такими проблемами в твоей жизни по отношению к себе. Ну, у нас же все нормально, все нормально. Вот, друзья, пишите, пожалуйста. Я вот, честно говоря, сейчас тоже пока подумаю. Видите, Лилис Михайловна смогла сразу с лету сказать, я пока не знаю. Вот если бы какой-то навык или, ну, какой-то, как называется, скилл?
0: Ну, скилл — это навык по-английски, да?
1: Навык, да,
0: самое,
1: вот
0: да.
1: Навык какой-то свой бы вы хотели... Один, единственный, среди массы.
0: А, ну еще и подтягиваться хочу научиться.
1: Один выбери. Либо не лицемерить, либо подтягиваться.
0: Нет,
1: решишь, что важнее.
0: Не лицемерить, а лицемерить.
1: Выбери, что ты хочешь больше. Лицемерить или подтягиваться? Вот выбери, кем ты хочешь стать.
0: Лицемерить, потому что
1: вот
0: тогда я могу сказать,
1: гнуськой,
0: что я
1: гнуськой ты хочешь стать? Или хорошей, накачанной такой вот...
0: Гнуськой, потому что они добиваются успеха. В отличие от меня.
1: И неважно, какая у них физическая форма, да?
0: Абсолютно. Вообще ничего не важно.
1: Да, видели вы этот шпагат, видели. Так, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров, в общем, какой навык свой вы хотели бы один... Сразу говорю, один прокачать. Ну и поясните, почему. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Реклама на 107FM.
3: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Мы с вами обсуждаем, скиллы вы хотели бы прокачать в себе.
2: Вот смотрите, ну это уже, конечно, из ряда фантастики. Телепортацию хочу прокачать. Нет у вас такого навыка. Хотя, мне кажется, если там сейчас вот через 10 минут придет жена, а ты еще на кухне не успел прибрать, как она тебя просила,
1: то, возможно,
2: то навыки они уже есть эти, да, такие. Они пусть не сильно явные, но есть, но все равно.
1: Здравствуйте, драгоценные Митя и лицемерная Алиса. Ах, если бы. Хотелось бы, но нет. А я вот, например, очень неплохо пою, хотя и не учился ни разу вокалу, потому что от души. Но хотелось бы петь так, чтобы девушки рыдали и бились в истерике, кидались мне на шею с нескромными намерениями. Только девушки! А мужики, чтобы просто бабло мне пачками кидали. Хотя мне сейчас караоке хлопают, но это не мой масштаб, конечно.
2: Хочется больше. Королевства маловато, да? Ну тогда пару хитов быстро сделать и записать.
1: Да, действительно, обожаю эти советы. Напишите хит.
2: Слушай, ну это любой человек так, в общем-то, может сделать. И потом мы сами не знаем, какая песня станет хитом.
1: Это правда.
2: Знаешь ли, Position Number 2 это... Та еще подделка, да. Но вот тем не менее, это хитяры всех времен и народов.
1: Нам
2: теперь,
1: не дано
2: знают
1: предугадать,
2: все.
1: Как наше слово отзовется.
2: Да, поэтому все норм. Привет, душнилки. Хочу прокачанный до максималки навык получения денег. Зарабатывание. Пишет нам Ромочка. Ромочке 45 лет. Ромочка является папкой 5 дочек. Лапочек дочек.
1: Здравствуйте.
2: Тут деньги нужны,
1: Ромаш. Переосмыслю тему не прокачать скилл, а получить новый. Мне 45, и я бы хотела стать суперкрутым гинекологом, чтобы помогать женщинам в разных ситуациях, но в первую очередь заниматься просветительской деятельностью и рассказывать женщинам и мужчинам о нюансах женского тела, здоровья и полового взаимодействия. Пишет нам Таня, ИЖ 45.
2: Танюш, смотри. Опять же, много раз вспоминаю такую историю. Лучший способ стать врачом-гинекологом был, конечно, 10 лет назад. Следующий сейчас, Тань. Поэтому 45 лет еще вполне нормально, чтобы поступить, чтобы сделать это и уже начать, там, будучи студентом, зная какие-то азы, уже начинать более профессионально что-то пояснять. Поэтому раз это желание у тебя такое сильное или довольно стойкое, ну возьми, стань.
1: Тем более,
2: правда.
1: Насколько я помню, у вас двое детей.
2: Да.
1: Поэтому, в общем-то, вы на практике можете объяснять хотя бы некоторые аспекты. Хотя бы откуда берутся дети?
2: Да, детям, которые уже сами скоро будут родителями.
1: Всем?
2: Ну, я условно. Поэтому, Тань, поэтому возраст вообще в данном случае не помеха.
1: Слушай, ты удивишься, но вот я вот сегодня только видела заголовок, что ученые наконец-то только сейчас, да, в 26-м году...
2: Нашли точку G?
1: Практически.
2: В общем, доказали, что ее нет?
1: Практически. Они только сейчас в 26-м году... Спасибо, что сбил меня. Зафиксировали разницу между женским и мужским половым влечением. Только сейчас дошло.
2: И в чем она?
1: Ну, я не стала открывать, потому что я и так знаю, что нас обнаженные фотки ваших баклажанов не возбуждают.
2: Могу себе, наверное, ну вот, да. А нас ваши баклажаны тоже, знаешь ли, не возбуждают.
0: Наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
10: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И сейчас мы выясним, чего вам не хватает, чтобы стать суперменом на самом деле.
2: Доброго дня. У меня был выбор между двумя моими склонностями. Это танцы и рисование. И все-таки художником я себя представляю вполне отчетливо. Если бы меня отправили в художественную школу, как и обещали, я бы нашла свое применение, своим навыкам. В отпуске в Абхазии удалось оставить свое наивное творчество на трех булыжниках. И прикрепляется фотография, на которой изображены... На камне очень красивые карпы-кои.
1: Да, и яблоко. И выглядит это фантастически, кстати.
2: Это не яблоко, это кувшинка.
1: А я вижу яблоко.
2: Ты просто есть хочешь.
1: Нет, не хочу, но увидел зеленое яблоко. И почему кувшинки такая, это самое, ПП в серединке непонятное.
2: ПП
1: непонятное. Слушай, реально круто. Очень круто у тебя выглядит карп. Причем офигительное ощущение, что он 3D-шный. Очень круто нарисовал. Реально круто нарисовал. Я бы такой камень у себя хотел иметь на книжной полке. Дальше. Привет, дневники. Хочу прокачать отдых. Пашу как папа Карло, а на восстановление сил не хватает времени. Пишет нам мама Анна. Понятно?
2: Да, понятно. Угу. Всем привет еще раз. Самый классный и обожаемый современный ведущий.
1: Да.
2: Я бы очень хотел прокачать свое зрение, чтобы видеть сквозь стены и 5-рублевые монеты с расстояния 100 метров. Всем отличной недели, хорошего продолжения дня, пишет Карлсон Леха, 41 год. Напоминаю, что это он же Алексей Яценко из станицы Брюховецка, наш постоянный слушатель.
1: Да, вот так?
2: Да. А ты не знал, что это один и тот же человек?
1: Не, я не знал. Я бы прокачала навык читать мысли людей и понимать, что они хотят. Когда директор просит подготовить тот отчет, который я хотел в прошлый раз, но не с той даты, а с той, когда был перевод, что ты от меня хочешь, спрашивает наша слушательница. Чего хотят работники организации? Вообще загадка. Просто каждый день говорю, что курсы экстрасенсов не заканчивала. Пишет нам Танюшка Кадровик из города Краснодар.
2: Привет, дневняшки. Хочется прокачать навык предвидеть все наперед. Как было бы круто, когда просчитал весь день с утра до вечера. И блюдишь это. Не люблю спонтанность. Это нормальный женский скилл. Это называется планирование и тайм-менеджмент.
1: А это да. Это правда работает.
2: Мы правда планируем. Я вам больше того скажу. Мы не на один день планируем. Мы на годы вперед планируем.
1: Ну, как минимум на месяц тоже. Но вечно отпуск попадает не в те числа.
2: Понимаешь, отпуск дневные. Всегда укатывается.
1: Да, конечно. Хочу навык писать против ветра. Мальчик Слава, 42. Нормальное вообще мужское желание в 42 года. Писать против... И не придерешься, главное. Понимаешь, тут реально навык нужен, чтобы остаться сухим. Прям вообще красавчик. Ты за всех нас сказал это. А еще плевком тушить пожары и свет выключать в комнате. Это было вообще шикарно просто. Да.
2: Куда я попала? Господи, помоги.
1: Нормально, а что вы там? Тайм-менеджмент, планирование. Ага. Вот. Хотелось бы прокачать скилл лучшего диджея, ведущего всех музыкальных конкурсов. Лучший ведущий и диджей Антон нам пишет. Так,
2: все знаешь, знают, что может быть только один лучший ведущий.
1: Да, и Дмитрий одна лучшая ведущая. Да, Вокс. Вот. Да. Поэтому ты будешь вторым. Ну, по мужской линии. По женской тоже вторым.
0: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, так какое качество вы хотели бы прокачать, чтобы чувствовать себя прям совсем хорошо и таким уверенным в себе человеком, спросили мы вас, да? Вот, а вы что-то решили, что не стали ничего нам писать. Что это такое вообще за полное
2: безобразие? Потому что у нас самые лучшие слушатели, потому что они все себе, что можно было, прокачали.
1: Абсолютно.
2: Потому что они в себе уверены, все у них хорошо. Вот. Это мы с тобой два неуверенных тефтеля, понимаешь?
1: Да, кстати, вот я бы у себя, наверное, чуть больше уверенности добавил себе про тот навык, который я в самом начале не мог взять и ответить, да, вот, наверное, бы немножко уверенности в себе, с моими опытами работы, с моими навыками, с моим знаниями.
2: Напоминаю, банкеты, свадьбы, торжества, Дмитрий
1: Ленский.
2: Да,
1: не только это, конечно, пожалуйста. Вот. Все, что хотите, могу.
2: Да, юбилей.
1: Юбилей, поминки. Ой, такие веселые поминки будут, вы себе представить вообще не можете.
2: Давайте я сейчас еще разок напомню, что у нас с Митенькой грядут концерты.
1: Да.
2: У меня свои, у Митеньки свои. У меня будет 9-го, значит, в Санкт-Петербурге, 9 октября в клубе Игоря Бутмана джазовый концерт.
1: У него и там клуб, и
2: да,
1: у
2: да,
1: него
2: да,
1: в
2: да, да,
1: без...
2: да,
1: крутой Бутман.
2: Джазовый концерт о двух отделениях, как говорится.
1: Вау!
2: Да, с квартетом...
1: С перерывом на покушать или кушать можно во время? Как вы
2: можно, считаете? Конечно, во время.
1: Ой, классно.
2: Да, значит, с квартетом Олега и Натальи Бутман, а также 10 октября в Москве в баре Петр у меня состоится сольненький концерт.
1: Сольненький
2: концерт.
1: Сольненький, личненький.
2: Камерный сольненький концерт, да, но с группой, все по-настоящему бар Петр, кто знает, тот понимает. А у Митеньки 2 декабря,
1: да,
2: его на день рождения, исполняется Митеньке снова 18 лет, уже который раз подряд.
1: Нормально.
2: Будет, что у тебя будет, Мить?
1: Будет сольный творческий вечер, вот,
2: а
1: поэтический.
2: Спецгости?
1: Я вот в прошлом году не делал их, я подумаю еще в этом году.
2: Как вести себя будут, да?
1: Как вести себя будут, да.
2: Но давай еще скажем, что все эти билеты, анонсы наших активностей, всех абсолютно можно найти в наших телеграм-каналах. Мой Алиса Вокс и уважаемого Митеньки.
1: Ленский
2: это...
1: жив?
2: Ленский жив, все верно.
1: Очень просто, подписывайтесь,
2: переходите,
1: друзья, заходите.
2: Подписывайтесь, заодно посмотрите, как мы выглядим на самом деле.
1: Да, иногда без фото. Знаешь, что бесит всего, когда ты кружочек снимаешь, и первый кадр у тебя... Вот, и он
2: да,
1: становится,
2: он
1: чтобы,
2: такой...
1: чтобы быть, блин,
2: да,
1: обложкой.
2: Да.
1: Вот хотите таких рож, заходите к нам в наш телеграм-канал.
2: Пока-пока.
1: До завтра.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525. Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
6: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». УГРН 126-36-00-00-35-23.
7: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 17 человек пострадали при атаке беспилотников на Ульяновск 25 сентября. Такие обновленные данные привел глава региона Алексей Русских. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее губернатор сообщал о 15 пострадавших, четверо из которых госпитализированы. Как отмечает сайт nsn.fm, в минувшую пятницу губернатор заявил, что целью масштабной атаки БПЛА стало одно из промышленных предприятий города, которое получило повреждения. Кроме того, были повреждены жилые дома и контактная сеть трамваев. В ходе отражения атаки над городом были сбиты десятки беспилотников. Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Миниханова. Как говорится в решении Совета ЕС, Миниханов причастен к эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, которую в Брюсселе называют принудительной депортацией. В заявлении отмечается, что всего санкции введены в виде заморозки активов и запрета въезда против 10 физических лиц и 17 организаций, в том числе детских и молодежных спортивных лагерей России и КНДР. Следствие не исключает криминальные версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярской тайге. Приоритетной остается несчастный случай. Об этом сообщили в региональном главке СКР. Там отметили, что на данный момент генотипы членов семьи не обнаружены ни на одной из вещей, найденных в районе поисков на площади в 40 квадратных километров. Семья Усольцевых, Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь пропала недалеко от поселка Кутурчин ровно год назад. Они ушли в поход к горе Буратино и не вернулись. Российские мужчины стали больше следить за своим репродуктивным здоровьем. Об этом рассказал глава Минздрава страны Михаил Мурашко. По его словам, число мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет, прошедших репродуктивную диспансеризацию, с начала года имеет тенденцию к уравниванию и составляет примерно 6 миллионов женщин и 5 миллионов мужчин. Мурашко подчеркнул, что внимание к мужскому здоровью – это важная составляющая работы по сохранению жизни и здоровья, а также демографии. Росту. Озон запустил оплату наличными. Как сообщила компания, теперь россияне смогут оплачивать наличными заказы до 15 тысяч рублей. Оплатить заказ нужно до получения товара в пункте выдачи. Сделать это можно в любом банкомате Озон-банка, который есть более чем в 170 городах и населенных пунктах страны. При этом быть клиентом банка не обязательно. Уточняется, что функция не распространяется на цифровые и зарубежные товары. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу. Лучшее вечернее шоу, не побоюсь этого слова, во всей вселенной.
2: Короли вечернего радиоэфира приветствуют вас. Что-то.
1: Бодрый-то какой, какой ты бодрый!
2: Нет, обычный. Здравствуйте, ребята. Надеюсь, все у вас хорошо. Выходные прошли замечательно. Отдохнули, набрались сил. Не знаю, чего. Грибов или чего.
1: Ты-то как? Выходные.
2: Шикарно.
1: Шикарно?
2: Шикарно. Ладно, я тебе расскажу потом за эфиром.
1: Ну как. Ладно, я расскажу. Я вынул лодку и сделал прививку. Я молодец.
2: Молодец, вообще молодец.
1: Прямо молодец.
2: Прививку от чего делал?
1: От гриппа сделал.
2: От чумки?
1: От гриппа, от чумки.
2: Сертификат дали тебе? Ветеринарный паспорт.
1: От бешенства.
2: Кстати, ребята, надеемся, вы тоже прививаетесь. Ну, потому что это бесплатно. Во-первых, это бесплатно.
1: У меня еще спросили, а где вы работаете? Я говорю, принципиально. Он говорит, нет.
2: Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, помогает... Помогает перенести, не избежать заболевания сезонные гриппом, а перенести.
1: Можно избежать, если в штамп попадешь. Если нет, то полегче, скорее всего, принести.
2: Вот. Ладно, начнем традиционно. Да, давайте старческую эту выключать. Да, да, да, да. Ноту. Давайте проверим. Давайте маячки наши проверим, что они светят в одном направлении. Традиционно зачитаем вам строчку из какого-то прекрасно известного вам музыкального произведения, а вы нам должны будете прислать через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах сообщение, в котором дадите понять, что вы песню эту узнали, кто поет, о чем поет, так, чтобы мы понимали. Давайте.
1: Давай.
2: А недавно я видала... Как луна в сосновых ветках заблудилась и заснула. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Ну, вот такая вот сегодня лирика, ребята.
1: Ну, ты дал, конечно.
2: Если знаете, что за песня...
1: Присылайте свои. И смешал. Ребят, ждем ваши версии. Я уверен, что вы все знаете прекрасно эту песню. Ждем ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов. Вот меня напарник выбил из колеи сейчас этим. Вот. Ну, а в остальном загружаемся на 4 часа в ваши...

0: радиоприемники.
1: Реклама на 107FM. «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, конечно, традиционно вы великолепно справляетесь с этими заданиями. Даже напарник со своим вот этим рыком, которым он меня испугал, не смог вас, так сказать, ввести в недоумение.
2: Да.
1: Все ответили верно. С фильмом немножко попутали.
2: Неважно. Дело в том, что песню все угадали. И это песня из кинофильма «Большое космическое путешествие». «Я тебе, конечно, верю». Андрей Германович, исполните.

0: сторону. Достаточно.
1: А чего ты? Я думал, мы еще пас... Ну, не, ну, как бы... Ну, ты просто как-то это взял,
0: ну,
1: это...
0: Ну, там дальше идет длиннющий проигрыш.
1: Ну, кайф же. Это же музыка нашего детства, брат. Это все равно, что я не знаю... Да все,
0: давай,
1: убирай.
0: Давай.
1: Момент испорченный.
0: Договаривай.
1: Давай. Нет, просто это как взять и, не знаю, сказать, что внутри Хрюши и Степашки сидели кукловоды. Ну, это сказку разрушить. Давайте о чем-нибудь...
0: Какой ужасный пример.
1: Давайте о чем-нибудь поговорим позитивно.
0: Да зачем мне это рассказать?
1: О чем?
0: Про Хрюши и Степашки.
1: Ну, а как?
0: Как я с этим жить-то теперь буду?
1: Ну что, ребят...
0: Все детство были мои любимые персонажи. Еще Филя был.
1: Филя, да.
0: Филя. И Карпуша потом появилась.
1: Цап-Царапыч.
0: Ну, Цап-Царапыч уже это твое детство.
1: В смысле? Это наше с тобой детство. Оно примерно в одно и то же.
0: Цап-Царапыч пришел ко мне очень поздно, когда я уже переставал смотреть этот мультфильм, где люди руки совали.
1: Как... Подожди, так, а кто ввел там? Дядя Вова. Дядя Вова и...
0: Тетя Валя?
1: Тетя Валя мы еще не застали. Ангелина Вовка.
0: Да,
1: кто Вовка. Тетя Лина. Ну, короче, ладно, ребят, общем, мы да, уже чего-то это уже и не помним.
0: Забыли.
1: Имена кумиров детства. Хочется поговорить, ребята.
0: А у тебя хорошая телепередача была.
1: Да, до сих пор есть. Ну, одно время вел ее...
0: Кузьмич ее вел.
1: Николай Валуев.
0: Дети засыпали сразу, не дождавшись мультика.
1: Вот. Хочется поговорить. Дело в том, что ничто нам так не надоедает в этой жизни, как привычная расстановка мебели в наших квартирах. И, мне кажется, раз в пятилетку каждый уважающий себя человек отваживается на ремонт и какую-то перестановку. Кто-то отделывается малой кровью, кто-то большой кровью. Ну, в общем, как только делается ремонт, обязательно как бы вносится что-то. Ну, особенно если жилплощадь не так велика, чтобы взять и поместить... Ну, знаешь, вот здесь у меня библиотека, здесь у меня гостиная, здесь у меня... Ну,
0: да, согласен с тобой.
1: Вот. Если там какие-то несчастные 40-60 квадратных метров, то...
0: Ну, не такие уж они несчастные. Некоторые в 20 перестановки умудряются делать.
1: Андрей,
0: в студиях.
1: Я жил в 18 с родителями. И знаешь, и там каждый год была перестановка мебели. Ну, и это да. Было вот...
0: Освобождалось пространство для каких-то других задач.
1: Игра в Тетрис. Нет.
0: Ну да, это так и есть.
1: Это
0: да.
1: Был реально вот как разместить шкаф, телевизор, два дивана, что мне, мой письменный стол, что-то там еще было... Ну, такое
0: полки,
1: вот.
0: Полки, наверное, еще с книжками
1: еще, да,
0: висели.
1: На 18 квадратных метрах. Это можно просто как бы... Никак.
0: Это сейчас ты говоришь никак. В советские годы получалось.
1: Это правда. И вот мама приезжала в выходные. Я говорю, мам, послушай, а как же у нас вот это вот все? Она говорит, сынок, у нас было гораздо меньше вещей. У нас было, у меня было две сковородки и две кастрюли. И это считалось, что у нас кухонный инвентарь, ну, как бы... выше крыши. Ребят, хотим сегодня... Так вот, я к чему все это затеял. Мы... Мама приехала, и мы убрали... меня, ну, я как заехал в квартиру, занесли, короче, технику. У меня холодильник как встал в коридоре. У меня очень маленькая кухня. Я понимаю, что, ну, не влезет туда хороший обеденный стол и холодильник. Поэтому у меня холодильник стоял в коридоре. И тут я понимаю, что ну все, ну достало ходить я в него задеваться. Его перетащили теперь холодильник в кухню. Хочется поговорить сегодня, ребята, о перестановках. О том, как вы что-то играли вот в этот Тетрис на своей жилой площади, как откуда-то что-то перетаскивали, меняли что-то местами.
0: Я в детстве я жил в комнате, которая была 9 метров. Ну, она у меня хотя бы была.
1: Шикарно.
0: Да, и там стояла мебель. Ну, шкаф такая, знаешь.
1: У тебя была кровать или диван?
0: У меня был диван. Да. И он был небольшой. То есть он был чуть больше кресла, по-моему. И он тоже занимал половину комнаты. Особенно, когда ты его открываешь, все, в ней уже даже двигаться было нельзя. И в итоге мы... А это была, знаешь, не шкаф, а стенка так называемая.
1: Так.
0: С полочками. То есть она соединялась.
1: Сервант, короче.
0: Шкафы между собой. Я говорю, а если низ здесь? весь убрать. Может быть, туда можно запихнуть. И мы запихнули кресло прямо в эту стенку. Я не могу сказать, что места стало сильно больше. Выглядело это ужасно.
1: Ребят, давайте сегодня вот так вот. Как вы в поисках какого-то жизненного пространства что-то куда-то вмонтировали, прятали, куда-то что-то переставляли? Потому что, ну, не самые большие у нас площадя у большинства для жизни. Во всяком случае, на первых жизненных этапах. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

Знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы говорим про домашний тетрис. Когда вы пытаетесь разместить на не очень большой жилплощади большое количество всевозможных вещей.
2: Да, и тут, что называется, используется любая хитрость, любая возможность. Потому что метров много, и надо как-то на этих метрах ужиться.
1: Метров мало.
2: Да, метров мало. Когда играла в тетрис, везде не хватало. То 5 сантиметров, то 9, то 7. Увы, но пришлось все делать под заказ и с бубном.
1: Понимаю. Такое бывает, да. Привет, любимые вечерники. Вот уже третий год идет благоустройство моей 40-метровой уютной квартирки в Замитино. Замитино — это новый такой район, это Замитино. А почти все ее можно наблюдать на фотографии. Еврогостиная, спальное место, всякие небольшие хозкомнатки и гардеробная. До сих пор перекладываю свой скарб по разным уголкам, переезжала из 72-метровой убитой сталинки. Ну 72 вот. И 40, это, конечно, огромное.
2: Это в два раза
1: почти
2: меньше.
1: Почти в два раза.
2: В два раза меньше, да. А когда привык жить в 72, и вот эти вот 40 метров, думаешь, господи, а как вообще люди живут-то в подобных площадях?
1: Ну вот как-то живут. Друзья, ждем ваши сообщения, как вы...
2: Играли в домашний тетрис, пишите через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
13: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим про домашний тетрис. Как удается размещать вещи в небольших помещениях? Или наоборот, переставлять постоянно вещи в больших?
2: 47 квадратных метров общежития. 3 комнаты. 47. Ого. За 7 лет совместной жизни сделали с женой из них сначала двухкомнатную квартиру, а потом евротрешку и 2 капитальных ремонта.
1: Вот так вот.
2: Я знаю, у нас сосед был, отец моего друга близкого, который вот у него руки, что называется, чесались. И он эту двушку свою, ну, сколько там двушка была? Ну, наверное, метров, ну, общий метров, наверное, ну, 45 от силы. Че он только не делал. И трешку, и четырехкомнатную квартиру.
1: Все это было еще у Булгакова, «Мастера Маргарите», прекрасно.
2: Андрей, ты не представляешь, мы расширялись даже вглубь, потому что жили на первом этаже и немножечко углублялись в подвал.
1: Была эта возможность. Хрущевка, 50 квадратных метров, на кухне стиралка, холодильник, колонка, шкаф с крупами в комнате, зал отдан трем детям.
2: Мы живем в однушке 36 квадратов с 3 детьми, 2 из которых подростки. Когда вынужденно туда переезжали, навык игры в тетрис очень пригодился. В итоге у нас 2 полноценных рабочих места, шкаф, комод, 4 спальных и даже детский шкаф для игрушек. Шутим, что владеем заклятием расширения.
1: Когда мне было 6, мы переехали в огромный двухэтажный дом. Мебели и вещей было по минимуму, а простора много. И все детство мы с мамой двигали мебель. Когда прониклась эта тема, спустя года получила высшее образование дизайнера интерьеров. Не работаю по специальности, но входя в любое помещение, включаются нарративы, я конструктирую новые пространства. И скажу, даже в маленькую кухню можно поместить все необходимое. Пишет нам Таня из Ижевска.
2: Ну что, ребят, если у вас есть опыт игры вот в бытовой тетрис, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, какие оригинальные решения есть в вашей квартире.
0: Наше радио.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про тетрис дома говорим, как можно расставлять вещи, какие приемы есть.
2: В 90-х въехали в комнату на 4 человека в университетской общаге. Делали сексодромы. Над входной дверью из досок получался второй этаж в виде настила. Можно было и вещи сложить, и отоспаться, и уединиться. Какой-то менеджмент пространства в одной комнатке.
1: Добрый вечер, к краям. 2 года назад мы уже предложили новое место для работы с переездом на 850 километров от дома. Корпоративная квартира с мебелью. 2 года я мирилась с жутким диваном, который выбросить нельзя. Ну, в общем, после очередного отпуска с хорошим отелем терпение кончилось. По возвращению была заказана кровать, я с рулеткой, ползав каждый сантиметр кухни, впихнула невпихуемое туда. Ну и что угол дивана под столом. Зато холодильник рядом. А у вас есть чувство юмора?
2: Работаю поваром на предприятии, продукции много, необходимо ее правильно и оптимально размещать. Не у всех получается. А я в свое время психанула, начала это делать сама. На что моя коллега, заглянув в холодильник, изрекла: «Маруся, сразу видно, что ты живешь в однокомнатной квартире».
1: Ой, как хорошо.
2: Это замечательно.
1: А ведь это правда.
2: Ну что, ребят, как говорила героиня одного кинофильма, у нас с вами не очень большие квартиры. Ну, что делать? Есть зато к чему стремиться.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Обновите сад выгодно! В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение». Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника атомной промышленности. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников отрасли, отметили, что главный энергетический объект нашего региона, Нововоронежская АЭС, на протяжении всего своего существования остается одной из самых мощных и современных атомных станций России, эталоном стабильности и безопасности. Эти достижения – заслуга блестящей команды талантливых конструкторов, инженеров, рабочего и административного персонала, отметили первые лица региона. Губернатор и спикер областного парламента пожелали сотрудникам НВС, жителям Нововоронежа и ветеранам атомной отрасли здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе, в рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум «Продвижение», организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором Рамонская «Торпедо» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором будем разыгрывать титул «Умника дня». Первый, между прочим, на этой неделе.
2: Да, первый на этой неделе титул «Умника дня». А вообще, ребят, если посмотрите в календарь, то обнаружите, что на этой неделе в среду нам всем звякнет. Ну, почти всем. А Ванец должен прийти.
1: Должен, а то, честно говоря, я же столько...
2: Сентябрь сгорел, а вместе с ним и деньги.
1: У меня их и не было там, я уже в отпуск.
2: Да, мы же были с напарником в отпуске, поэтому мы...
1: Выгребли все.
2: Мне вчера... вчера в пятницу пишет приятель, мол, дружище, слушай, это такое дело, одолжи денег.
1: Ага.
2: Я говорю, дружище, сколько надо? Он говорит, ну вообще 1060. Я говорю, хорошая шутка, говорю, брат. Я из отпуска вернулся. Месяц денег я вообще не вижу. Да и, собственно, ну ладно.
1: А я вот просто сегодня прикинул, что до среды мне топлива хватит.
2: А, ну мне до среды хватит даже с избытком, даже, я не знаю.
1: Ну, при условии, что ты не ездишь, конечно, тебе топлива точно хватит с избытком.
2: Ну, я жру зато много.
1: Это
2: у меня
1: верно.
2: Другое топливо. Ладно,
1: верно.
2: Ребят, давайте про серьезное. Да. В этом часе пригласим вас играть в «Умника дня». Готовьтесь, уже буквально через пару минут озвучим вам кодовую фразу.
0: Реклама на 107 FM.
3: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.life. Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-000-35-23.
4: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в

0: Мегаклиники. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить всех желающих побороться за первый на этой неделе титул «Умника дня». И нужна кодовая фраза.
2: Давай.
1: Да есть она, конечно, у меня. Вернемся к теме прошлого часа. Вспомнил эту прекрасную фразу Коровьева. Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получил трехкомнатную квартиру на земляном валу. Без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную. Так вот, пятое измерение будет звучать так.
2: Отлично.
1: А многим бы, кстати, захотелось бы в квартире пятое измерение, я так думаю.
2: Пятое измерение, ребята. Автор, пусть будет 26-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». И за титул в этом раунде будет бороться Роман. Давайте знакомиться. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман.
3: Добрый вечер всем нашим.
2: Добрый, добрый. Ну что, Роман, на правах первого участника у вас есть возможность выбирать. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: С Игорем Владимировичем один раз играл, с Андреем Германовичем.
1: Так. Со мной, это же приятно. Спасибо за выбор.
2: Обрадовался.
1: А вы готовы, Роман?
2: Конечно, готов.
3: Я очень надеюсь, что я готов, но не знаю, игра покажет.
1: Ну тогда поехали. Какое заклинание во вселенной Гарри Поттера мгновенно убивало? Авада Кадавра, Экспекто Патронум или Люмус?
3: Пусть второе. Первое. Не смотрел, к сожалению.
1: Сколько лычек на погонах у старшего сержанта?
3: Две.
1: Одна. Героями какого мультсериала являются хозяин бара Орангутанг Луи и механик Лев Баламут? Чудеса на виражах. Как в покере называется комбинация из четырех разномастных карт одного достоинства?
3: Ну, пусть каре. Не игрок, к сожалению.
1: Каре, правильно. Сколько нулей в 100 тысячах?
3: 100 тысяч 5 нулей.
1: Правильно. Разделом какой из наук является цитология?
3: Пусть литература.
1: Биология. Как называлась денежная единица ФРГ до введения евро?
3: Маркет.
1: Правильно. Существует ли вид рыб с названием вобла?
3: Нет.
1: Существует. В каком месяце отмечается День шахтера?
3: Октябрь.
1: Август.
2: Ну что, подводим итоги. Три верных ответа.
1: Нормально,
2: на 9...
1: вопросы сложные.
2: Ну да, всякие сегодня подзавезли. И сложные, и несложные. Три из девяти фиксируем за Романом. Благодарим за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника состязания, озвучив вторую кодовую фразу. Так что дождитесь.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и все желающие побороться за титул «Умника дня» могут это сделать во втором раунде. Напомню, в первом Роман играл, сыгрался результатом 3 из 9. И, ну, вопросы такие сегодня. Разные. Разные. Есть простые, есть сложные. Давай, напарник, с тебя кодовая фраза.
2: Да я что-то вспомнил. Прекрасный был фильм по произведению Виктора Драгунского «Волшебная сила искусства». Там, по-моему, 3 или 4 новеллы, и вот финальная новелла, она была с Аркадием Исаакиевичем Райкиным в главной роли, где он преображался в такого выпивоху, который сначала встретил свою учительницу, которую ущемляли соседи, и вот он, собственно, Что старый таракан, в лоб захотел, а? Так я тебе брызну! Я лучше 4 раз 15 суток сижу, да я тебе брызну! Там еще вот это вот. Что, ванна? Огурчики здесь засолим. Не боясь.
1: Честно говоря, рейдерский захват шел.
2: Да. Итак, ребят, там все это заканчивалось прекрасным выражением, прекрасной такой фразой «бум меняться».
1: «Бум меняться».
2: «Бум меняться», ребят. Автор 26-го сообщения «бум меняться» будет вторым игроком. Вторым игроком. Ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Куда срочно перенести рабочие чаты?
17: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
18: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
19: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
11: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
19: Да.
20: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
11: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
21: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
22: 12+.
23: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
24: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начинать второй раунд. На связи давайте. У нас Уфа. И давайте знакомиться. На связи Азат. Азат, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Азат.
3: Добрый вечер всем нашим.
2: Добрый. Ну что, ваш соперник Роман сыграл с результатом 3 из 9. Есть шанс одержать над ним победу. Готовы ли вы?
3: Да, конечно.
2: Поехали. Как правильно говорить? Орангутан, орангутанг или допустимы оба варианта?
3: Второй вариант.
2: Допустимы оба варианта. В каком месяце отмечается День ветеринара?
3: Ноябрь.
2: Август. Существует ли вид рыб с названием тарань?
3: Нет.
2: Существует. Как называлась денежная единица Франции до введения евро?
3: Лира.
2: Франк. Разделом какой из наук является теория вероятностей?
3: Физика.
2: Математика. Сколько нулей в 10 миллионах?
3: 7.
2: Правильно. Как в покере называется комбинация из 5 одномастных карт любого достоинства?
3: Стрит.
2: Флэш. Героями какого мультсериала являются Гусёна Лапчатая и Мегавольт?
3: Не помню.
2: Черный плащ.
1: Черный плащ.
2: Ну
1: конечно.
2: Что, подводим итоги. 8 вопросов задано и один верный. А я думал, сегодня вопросы по крайне простые.
1: Тебе, может, они кажутся простые.
2: Что-то никто не играет в покер, я смотрю, Андрей Германович.
1: Да, ну я-то знаю.
2: Покеристов среди наших слушателей как-то на удивление мало. Ну да ладно.
1: А ты перейди на варианты терминологии преферанса. Мне кажется, станет все на свои места.
2: А я в скором времени попробую. Ну что, ребят, спасибо большое. Азат, Роман. Паровоз на 80. Это хорошо или плохо?
1: Отлично. Если он твой.
2: Да, ребят, напоминаю, что если не получается поиграть в эфире, но вы хотите это сделать, как-то себя протестировать, это сделать можно с помощью смартфона. Берете смартфон, открываете мессенджер, каким пользуетесь? Мессенджер Макс, тележка. Может быть, пользуетесь вам удобнее в социальной сети ВКонтакте, чтобы с компьютером или с ноутбука себя экзаменовать, с планшета, с чего угодно. Заходите, набираете в Максе, в тележке, в ВКонтакте «Умник дня». Это канал, который я веду, и где каждый день, включая выходные, есть публикации, в которых где-то по 12 вопросов ежедневно. Кроме того, можно поотвечать самому, можно взять и сказать: «Ну-ка, сынка, садись-ка со мной, давай проверим, чему тебя там в школах ваших учат». И прям вот это ему про цитологию, про мегавольта, про день ветеринара. Вот. Можно с коллегами. Я не говорю, что на деньги, там, на шалобаны, там, условные печенюшки. Ну, в общем, понимаете.
1: Кто идет за кофе, например?
2: Ну, типа того. А кроме того, в мессенджере Макс можно почерпнуть любопытную информацию о том, что сегодня за день. Ну, так, для тех, кому нужен какой-то повод, мало ли.
1: Ну, давай расскажи, что сегодня за день.
2: 1972 год.
1: Сегодня.
2: По телевизору вся страна смотрит трансляцию хоккейного матча СССР-Канада. Во время матча, буквально за несколько минут буквально до его финала, канадцы забрасывают победную шайбу за 34 секунды, по-моему, до конца матча. И выдающийся наш комментатор Николай Озеров произносит фразу... Произносит фразу, которая вошла в историю: «Такой хоккей нам не нужен». Вот. Ну и кроме того, в 1990... Кстати, вот про то, что ты смеешься, говорят, это байка телевизионная.
1: Байка. Этого не было.
2: Вот.
1: Она, наверное, была в записи где-то.
2: Помнишь, после этого на телеке появился вот этот, как назывался, формат трансляции «Хоккей» с 5-минутной задержкой.
1: Да.
2: То есть, когда вот кто-то там что-то сказал, и после этого вот появился вот этот пятиминутный штанга, да. Появился 5-минутный люфт, который, собственно, давал возможность оператору прямого эфира, в случае чего, нажать кнопку.
1: Да, и он очень долго существовал, возможно, даже на каких-то каналах, которые ведут прямые трансляции.
2: Это назывался хоккей, по-моему.
1: Существует, может быть.
2: Хоккей.
1: Его сократили потом, условно, там до 10 секунд, вот этот вот люфт. Но изначально он был очень большим, да, чтобы успели.
2: Кроме тогда, в 1991 году, в этом году на стадионе на Тушинском аэродроме состоялся концерт Monsters of Rock с участием Металлики, Пантеры, AC/DC. Ну, закончилось, правда, не очень хорошо, потому что московская милиция, будучи не готова к подобного рода мероприятиям, вступила в жесткую конфронтацию с поклонниками тяжелого металла. В общем, кто был, говорят, рубились не на шутку. Вот.
1: Ну, да, но это не повод.
2: Не повод, да. Ну, тем не менее, дата памятная. Кто родился в этот день и чем он еще знаменит, можете узнать. Напомню, в мессенджер Mac заходите, или в тележку, или в социальную сеть ВКонтакте, вбиваете «Умник дня», подписывайтесь и просвещайтесь.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, друзья, те, кто не послушал Пихторию в эту пятницу в исполнении моего напарника Игоря Владимировича, могут зайти в ВКонтакт. Называется она «Пихтория на 10 баллов».
2: В группу, да, «Пихтория такая, на 10 да. баллов». И там послушайте. Уже выложено. Ну, а сегодня вечером, ребят, мы вам предложим развлечение другого рода. Пока вы будете стоять в пробках или готовить ужин, к нам придет специалист в области высокого искусства.
1: Да.
2: Наша замечательная коллега, которую мы наконец-то уговорили прийти к нам и поговорить.
1: Мы долго ждали этого момента. Нам очень хотелось услышать ее у нас в эфире.
2: Да.
1: И вот сегодня у нас будет такой небольшой эксперимент. Я думаю, что все пройдет.
2: Мы уверены, что все пройдет. Она будет немножечко волноваться, но мы будем ее как-то успокаивать и говорить: Полина, не бойся. Девушку зовут Полина. Мы вам ее чуть позже про Полину расскажем. Полина замечательный человек. Она автор и ведущая подкаста, который, возможно, вы уже смотрели, и вообще разбирается в искусстве 19 века, начала 20-го, российском. Мне кажется, лучше, чем кто бы то ни было из людей, которых я знаю. Нет, ну есть, наверное, там...
1: Нет, ну есть, наверное, какие-то отдельные специалисты, которые посвятили всю свою жизнь этому.
2: Да.
1: Вот. Но
2: среди
1: то,
2: моих
1: как
2: знакомых
1: к этому подходит
2: таких нет.
1: Полина, это совершенно да. принципиально другой подход.
2: Потому что там в ее рассказах есть и над чем подумать, и чему улыбнуться. И
1: над чем совсем уже откровенно посмеяться.
2: Совершенно верно. Так что про классику и вот это вот все... Не душно и не скучно. В 7 часов вечера начнем наши посиделки. И вам рекомендуем тоже присоединяться, как вы обычно делаете в 7 часов.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
11: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские активы немецкого ритейлера «Метро» переданы во временное управление. Как следует из указа президента России, ООО «УК Торг Рус» переданы 100% долей в уставном капитале АО «Метро Верхаус Ногинск», принадлежащих компании «Метро Кэш энд Кэрри Раша». Кроме того, под временное управление компании перешло общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Проперти Файв», принадлежащих «Метро». Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора «СМИ». Как отмечает сайт nsn.fm, ранее во временное управление перешли российские активы компаний Nestle, Ашан, FM Logistic и Lemana Pro. Власти Эстонии намерены запретить гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране. Законопроект о таком запрете поступил на рассмотрение в парламент Балтийской республики. Как говорится в документе, необходимость в запрете возникла в связи с изменившейся ситуацией в сфере безопасности. Закон, по мнению его инициаторов, улучшает возможности государства предотвращать возможные риски и помогает избегать ситуаций, в которых действующие ограничения пытаются обойти. В Хакасии ликвидировали 160 бурых медведей, представляющих угрозу для населения. По данным регионального Минприроды и экологии, ситуация с выходом бурых медведей к населенным пунктам в республике находится на контроле всех ответственных ведомств. Для отслеживания ситуации в Хакасии налажено взаимодействие с главами муниципальных образований, силовыми структурами и охотниками, которые осуществляют круглосуточное реагирование на все сигналы о выходе хищника. По данным РИА Новости, всего в стране в текущем сезоне зарегистрировано 20 случаев гибели людей из-за нападений медведей. Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину для профилактики менингококковой инфекции. Как сообщили агентству РИА Новости фармакологи, регистрация вакцины открывает новые возможности для расширения национального календаря профилактических прививок и защиты жизни и здоровья детей от инфекции с одним из самых высоких уровней летальности, который достигает 20%. В прошлом году вакцина прошла третью фазу клинических исследований в 18 медицинских центрах. Результаты продемонстрировали ее высокие показатели. Банк России выпустит памятную монету, посвященную 200-летию Бердянска. Об этом в своем канале в Максе сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Выпуск монеты – это признание исторического значения Бердянска для всей страны и замечательный подарок к 200-летнему юбилею для всех жителей и гостей города. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио, конечно же, где мы еще находимся. Действительно, на нашем радио. Понедельник, день тяжелый, практически уже завершился. Наша миссия неизменна – сопроводить вас до дома интересными, полезными историями. Мы говорим и показываем, как всегда, говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио Воронеж, там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. А в студии мы сегодня будем выяснять, а что такое цифровой рубль, который не так давно появился. Нужен ли он нам вообще, вот нам с вами конкретно, дорогие друзья, если мы исключительно физические лица, да, если, возможно, вы владелец какого-то бизнеса, мы вам тоже сейчас объясним, насколько для вас интересен этот цифровой рубль, и, естественно, здесь без специалиста не обойтись. Сегодня в студии у нас заместитель управляющего Воронежским отделением Банка России Анна Сухова. Анна Анатольевна, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Ну что ж, давайте начнем с простых, так скажем, слов, просто о сложном. Что такое цифровой рубль?
6: Цифровой рубль, во-первых, это рубль.

0: вот время диктует свои правила, условно, да, и мы...
1: Да, это новая цифровая технология, это развитие финансовых технологий. Наша страна очень активно развивает все цифровые финансовые технологии. И цифровой рубль, это вот создание цифрового рубля, это очередной этап развития вот этих цифровых технологий. Чем он отличается от безналичного, да?
0: Если, да, здесь возникает этот вопрос, конечно, да? Потому что вроде бы как бы...
1: Во-первых, тем, что все счета открываются на платформе цифрового рубля, на платформе Банка России. То есть ваш счет открывается не в кредитной организации, не в банке, а ваш счет, он один для человека, для каждого гражданина, только один счет, он будет открыт на платформе цифрового рубля. Но при этом доступ к этому счету вы можете получить из любого банка, из любого мобильного приложения банка, клиентом которых вы являетесь.
0: Ну, это, наверное, для того, чтобы быть верифицированным, да, изначально, или как? Ну...
1: Верификация, когда вы открываете счет, вы действительно правильно сказали, давайте начну, что с 1 сентября у нас закончился пилот, и началось широкое использование цифрового рубля. И вот с 1 сентября есть по закону, есть перечень банков, которые обязаны предоставить своим клиентам возможность открыть счета цифрового рубля, это все системно значимые банки, их 21 банк системно значимый и значимый на рынке платежных услуг. Это 21 банк. И плюс на сегодняшний день еще 15 банков к этим 21 банку, еще 15 банков тоже предоставили своим клиентам такую возможность. И открытие счета цифрового рубля, если вы зайдете в мобильное приложение банка, клиентом которого вы являетесь, оно потребует с вас идентификацию через госуслуги. То есть вы идентифицируете свою личность, и дальше вам открывается счет. При этом доступ, повторю, к этому счету, он из любого банка, клиентом которого вы являетесь. И это в том числе отличие от безналичных платежей, от безналичных денег, в том, что вы не зависите от тарифов какого-то конкретного банка.
0: Просто банк предоставляет свою платформу для возможности открытия.
1: Да, он предоставляет свое мобильное приложение, чтобы открыть этот счет. Но все операции осуществляются на платформе Банка России, на платформе цифрового рубля Банка России.
0: То есть, допустим, открыв счет через, допустим, банк А, я могу и через банк Б зайти.
1: Совершенно верно. Да, вы увидите его, у вас там автоматически появится, что у вас есть этот счет, и вы и платеж, и перевод вы можете сделать из любого банка.
0: Возникает вопрос, нужно ли это делать, обязательно ли это делать? Наверное, вот так вот поставим.
1: Точно не обязательно, это личный выбор каждого гражданина, каждого человека, каждого бизнеса. Хотите, открывайте счет, если вы хотите, открывайте и пользуйтесь. Не хотите, вы его просто не открываете. Это еще один инструмент, который для платежей и переводов существует. То есть можно будет платить в цифровых рублях, и сейчас уже можно платить, потому что по закону с 1 сентября крупные торговые предприятия тоже должны предоставить возможность своим клиентам оплачивать товары и услуги в цифровых рублях. И можно переводить.
0: Ну, а чем будет интересна оплата, ну, для нас, да, с финансовой точки зрения, конечно, интересна оплата цифровым рублем, как пополнить кошелек, сколько, в конце концов, может быть у человека цифровых рублей, можно ли стать цифровым, допустим, миллиардером. Вот это узнаем сразу же после небольшого рекламного блока. 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Мы сегодня знакомимся с цифровым рублем поближе. Все это благодаря заместителю управляющего Воронежским отделением Банка России Анны Суховой. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
2: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: «Иби Ойл». Замена масла бесплатно. Воронеж, промышленная, 8.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
6: «Металлика». Мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября.

0: Октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
1: Полночка позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
5: А тема дня у нас сегодня, хотел бы я сказать, хрустит в руках, но нет. Цифровизация, дорогие друзья, поэтому цифровые рубли не хрустят, наверное, не пахнут. Ну, как и все деньги. Вот. Но мы это выясняем сегодня вместе с заместителем управляющего Воронежским отделением Банка России. Анна Сухова сегодня у нас в студии. Анна Анатольевна вот посвящает нас в эту всю цифровую историю. А чем она интересна, может быть? Вот мы же сейчас привыкли, допустим, наличкой платишь. Скидка, возможно, какая-нибудь. Допустим, по карте платишь, какой-нибудь кэшбэк может быть интересный быть. В этом плане цифровой рубль, у него есть какая-нибудь изюминка?
6: С точки зрения кэшбэка точно нет. Угу. Кэшбэк это в цифровых рублях получить нельзя, точно так же, как нельзя разместить депозит в цифровых рублях и получить кредит в цифровых рублях. То есть это инструмент для платежей и переводов. Но можно заплатить налоги с 1 января этого года. Да, можно заплатить налоги уже в цифровых рублях.
5: Бюджет. А цифровой рубль можно получить за физический рубль?
6: Или, да, цифровой рубль.
5: Или безналичный?
6: Как угодно. Угу. То есть цифровой рубль – это ваши деньги. То есть у вас, допустим, есть какая-то сумма в кошельке вы носите, плюс какая-то сумма на безналичном счете. Вот это ваш, ну, скажем так, ваши деньги, да, ваша денежная сумма какая-то. Вот если вы хотите в рублях, вы можете просто, у вас появится еще третья форма, ну, третий вид, да, ваши, как бы, ваших денег, это цифровые рубли. Вы можете взять наличку, прийти в банкомат, перевести на свой безналичный счет и перевести дальше из безналичного в цифровой рубль. Можете, если хотите из безналичного, вы просто заходите в мобильное приложение банка, открываете мобильное приложение банка и переводите деньги из безналичного в цифровые рубли. Общая сумма ваших денежных средств, она не изменилась. Это ваши деньги. Они как были вашими, так и остались ваши деньги. Кроме вас никто этот счет открыть не сможет. То есть автоматически он не открывается. Никто за вас его не откроет. И опять же, повторю, это ваше желание. То есть вы хотите, открываете. Не хотите, вы в любой момент можете его закрыть. И открыть потом снова, когда вам это будет необходимо.
5: Ну и все-таки, если возвращаться к вопросу о пряниках, так скажем, да, вот для частного, для физического лица, чем может интересно быть вот этот способ оплаты, допустим, каких-нибудь услуг или какого-нибудь товара?
6: Ну, если смотреть, иногда мобильные приложения какого-то банка не работают, например, то вы можете зайти, если у вас есть карты нескольких банков или счета в нескольких банках, вы можете зайти, один, допустим, мобильное приложение не работает, вы можете через другой банк зайти также на цифровой рубль и оплатить в цифровых рублях.
5: Удобно.
6: Или сделать перевод. Да, перевод без ограничений. Вообще для
5: без
6: граждан...
5: ограничений, вот.
6: Да, сумма еще без ограничений. Единственное ограничение, которое стоит по цифровому рублю, это 300 тысяч рублей в месяц вы можете пополнить свой цифровой счет со своего счета в месяц. Но при этом вы можете переводы принимать без ограничений. Точно так же, как и переводить без ограничений. Угу. Там суммы лимитов нет, ограничений никаких нет.
5: Угу. Хорошо. А если, допустим, ну, все, вот не хочешь ты больше цифрового рубля, все можно перевести также в безналичный?
6: Да, да, абсолютно точно так же. То есть обратная схема работает. То есть вы переводите, заходите в мобильное приложение, со своего цифрового счета, цифрового рубля, вы переводите на свой безналичный счет. Если вам нужно снять наличку, вы идете в банкомат и снимаете наличку.
5: То есть здесь никакой речи о комиссии не идет, потому что это твои деньги, да, и, соответственно,
6: конечно,
5: они просто
6: это,
5: приобретают разные...
6: Да, то есть это один рубль наличный равен одному безналичному рублю и равен одному цифровому рублю.
5: Закрыть цифровой кошелек можно будет?
6: Да, в любой момент, когда вы захотите.
5: Как и счет, да?
6: Ну, абсолютно. Он закрывается. Цифровой кошелек – это тот же счет. То есть это другое название счета цифрового рубля.
5: Хорошо.
6: Как открыть, так и закрыть. Выбор за человеком, выбор за вами. И хотите – открываете. Не хотите – не открываете.
5: Вы вот в самом начале упомянули, что нельзя взять кредиты в цифровых рублях, нельзя получить кэшбэк, нельзя вклады открывать. Это, ну, условно, навсегда такая
6: идея. Это банковский бизнес.
5: Да?
6: И он остается за банками. Кредиты, депозиты – это банковский бизнес. Кэшбэк – это, ну, это тоже банковское предложение, банковские, как бы это сказать так, ну, в общем, банки дают кэшбэк, да,
5: Я понял, да.
6: Мотивация, да, условно. Да, вот. Но то, что касается кредитов и депозитов, это банковский бизнес, поэтому он остается за банками.
5: А что насчет того, что... Ну, вот, смотрите, мы сейчас достаточно часто сталкиваемся с кибермошенничеством. Вы сказали, что кроме вас открыть счет не может никто. А как же, вот, не знаю, какой-нибудь негодяй, заполучивший доступ к госуслугам, как говорится, и все остальное прочее?
6: Платформа цифрового рубля, она защищена сейчас по самым высоким стандартам, которые применяются и предъявляются к объектам инфраструктуры. Но при этом, о чем вы говорите, да, кибермошенники, ну, кибергигиену, правила нужно соблюдать, вне зависимости от того, пользуетесь вы цифровыми рублями, либо безналичными рублями. Есть, ну, определенные правила, да, никому не сообщать свои СМС-коды, никому не давать пароли. Но дополнительно еще к счету цифрового рубля, он запаролен еще плюсом к паролю, который у вас стоит на смартфон и на мобильное приложение банка. Конечно, если вы надо разумно подходить, не давать разблокированные смартфоны другим людям, не сообщать СМС-коды, которые приходят, коды доступа. Это правило кибергигиены. И тут не зависит от того, там, есть у вас цифровой счет цифрового рубля или его нет.
5: То есть, в теории, мы, конечно, сможем получить звонок, и где нам скажут: ой, извините, я на цифровой ваш счет перевел цифровые рубли, верните мне их, пожалуйста, да, или как?
6: Ну, вы знаете, мошенники, они могут как угодно звонить с любыми предложениями вам. Конечно, такой тоже может в основном поступить и сказать, что я на ваш цифровой счет перевел вам рубли.
5: Но переведите здесь, мне опять на карту, же, пожалуйста.
6: Да, переведите мне на карту. Но, во-первых, переводы в цифровых рублях могут быть только со счета цифрового рубля на счет цифрового рубля, то есть кому вы переводите, у вашего контрагента, скажем, да, назовем так, тоже должен быть открыт счет на платформе цифрового рубля Банк России. Если мошенник позвонит, ну, здесь, наверное, все-таки разум должен включиться, да, и как обычный безналичный счет, те же самые требования, те же самые правила. Если вам кто-то звонит и говорит, что я вам перевел какую-то сумму, верните мне обратно, первое, что нужно сделать, это позвонить в банк, уточнить и делать этот обратный перевод только через банк, но не самому переводить.
5: Ну, а вот, кстати, коль уж мы о схемах, так скажем, мошеннических заговорили, мы же прекрасно знаем, что на карту, допустим, может прийти какая-то сумма денег, вот звонит человек и говорит: верните мне. Мы говорим: не, дружочек, возвращай сам. Он говорит: я сам не могу.
6: Он сам не может, конечно.
5: Вот. А что с цифровыми рублями? там тоже, если у тебя какая-то сумма прилетела, допустим, с цифрового кошелька, также на твой цифровой кошелек. Ну, здесь если... как-то ошибиться можно, допустим, послать не тому, если даже мы не берем схему, а мы берем, ну, я не
6: просто
5: знаю.
6: Просто ошибочный перевод. Да, ну, конечно, это же обычный перевод. Да? Но вы точно так же, первая линия поддержки у нас это банки. То есть вы обращаетесь в банк, и дальше уже по ситуации говорите, что вы там ошибочно перевели тому-то человеку, и дальше уже будет идти процедура.
5: То есть это не обязательно Центробанку звонить, а именно
6: первая линия
5: платформа,
6: через которую поддержки – это банки. Угу. Если, конечно, вопрос остается, безусловно, любой человек может обратиться в интернет-приемную Банка России. У нас есть и горячая линия по цифровому рублю. На сайте Банка России можно посмотреть ее номер. То есть это все остается. Но первая линия поддержки – это банки.
5: Угу. Ну, а вот цифровой рубль, так скажем, как... Ну, вот сама цифра, давайте вот так вот скажем. Насколько все это защищено, сам код, и какая разница между цифровым рублем и, допустим, криптовалютой?
6: Разница огромная, потому что все-таки цифровой рубль – это национальная валюта, это рубль. Это национальная валюта. А криптовалюта – это крипта, у которого нет единого эмитента. Там нет никаких обязанностей, обязательств. Это очень... Ну, как бы это не рубль.
5: Сегодня растет, завтра исчезло.
6: Да.
5: То есть, а здесь рубль остается
6: рубль
5: тем самым рублем.
6: Рубль – это национальная валюта, который, это тот же самый рубль, да, который у вас на счете либо в кошельке.
5: А у нас сейчас рубль, он вообще подкреплен чем-нибудь, да? То есть он золотом или чем-то. Вот и цифровая валюта, она тоже...
6: Ну, она обычно... То есть она... цифровая валюта, понятие, это, знаете, это вот если мы говорим о валюте, иностранной валюте в других странах, вот тогда мы употребляем, это будет, наверное, корректно сказать, что цифровая валюта. Угу. Все-таки цифровой рубль – это национальная валюта. Она, угу. Я бы сказала, что это ну, не цифровая валюта, а цифровой рубль – национальная валюта.
5: Ну все, в общем, да, тут надо привыкать к этому, да, потому что месяц прошел, вот видите, и сам спотыкаюсь, и вас, ну, вас не запутаешь. Нет, этого не получается. Хорошо. А вот что представляют собой технологии смарт-контрактов, которые будет доступно тем, у кого есть цифровые рубли?
6: Вот как раз цифровой рубль, мы просто мне задавали вопросы про граждан, да, про нас с вами, про людей. А если говорить о бизнесе, то вот как раз цифровые рубли, они... очень хорошо помогает строить вот эти смарт-контракты. Угу. Во-первых, потому что операции осуществляются на одной платформе, это платформа Банка России, повторю, и, соответственно, там можно задать при этих смарт-контрактах задать определенные, определенные условия, при которых будет выполняться оплата идти. То есть это можно сделать легко, это вот как раз принцип смарт-контракта, поэтому цифровые рубли очень хорошо подходят под реализацию смарт-контрактов. Это не требует дополнительных условий, то есть уже зашивается сразу в условия этой сделки, зашиваются определенные условия, и когда эти условия выполняются, идет автоматически оплата. То есть она не требует дополнительных каких-то трудозатрат, и эффективность очень высокая.
5: Ну да, я вот в самом начале хотел еще задать вопрос, точнее, планировал его задать в течение программы по поводу перетока, так скажем, денег. Но учитывая то, что цифровой рубль не подразумевает вкладов, не подразумевает там вот кэшбэков, мы с вами говорили, и кредитов тоже не подразумевает. То есть говорить о том, что он как-то навредит банковской системе, вообще... наверное, даже и не стоит, да, потому что каких-то перекосов и уходов, допустим, от налички к цифровому рублю или безналичному к цифровому говорить не стоит. Да,
6: все три формы у нас валюты, нашей национальной валюты, они все живут и будут жить. И каждый человек использует то, что ему выбирает, то, что ему в данный момент удобно. Если вы хотите расплачиваться сейчас, банкнотами, да, у вас есть, например, наличка в кошельке, вы достаете и платите наличкой. Если вы не хотите наличкой, хотите картой, есть, допустим, вы что-то покупаете, да, в торговой точке и принимают, вы хотите заплатить картой, вы будете платить картой. Если кто-то захочет платить цифровыми рублями, он подойдет, и если там принимают цифровые рубли, он заплатит цифровыми рублями. Выбор за человека. Это новый еще один платежный инструмент, который, ну, вы выбираете то, что в данный момент вам удобно. По своим приоритетам.
5: Я почему так дотошно спрашиваю? Потому что нужно же понять, разобраться. И потому что всегда же наш брат как думает. Ну, вот что-нибудь придумали. Наверное, для чего-то придумали. А о хорошем-то не думаешь?
6: Ну, новые инструменты, они всегда вызывают. Пугают? И пугают, угу. Это совершенно верно. И вызывают недоверие вначале. Это нормально.
5: Угу. Ну, а сколько же счетов? Вот на данный момент, вы сказали, с 1 сентября пилот закончился, да?
6: Да, с 1 сентября началось широкое использование. То есть до этого времени 3 года шел пилот. Это было на ограниченном количестве физических лиц и торгово-сервисных компаний. Угу. Там отрабатывались операции, базовые операции. С 1 сентября началось широкое использование. 200 тысяч счетов за это время открыто. Вот за первые 3 недели было открыто 200 тысяч счетов цифрового рубля. И 8 тысяч компаний тоже открыли счет цифрового рубля на платформе Банк России.
5: А то есть и движение денег есть, да, получается?
6: Да.
5: То есть мы не знаем, какое, операции, да, но да. Ясное да. дело, что да. все это живет, работает угу. и, видимо, устраивает. Если, вы сказали, можно будет закрыть цифровой свой кошелек, но коль уж не закрывают, значит, все, по всей видимости, в порядке. Ну что ж, будем разбираться, будем пробовать, если, я так понимаю, ну, почувствуем необходимость этого, что нам нужен этот платежный инструмент, который появился не так давно, так скажем, закончился, точнее, именно пилотное испытание. Хорошо, давайте назовем его так. Испытание из 1 сентября. Все это стало доступно и нам с вами, дорогие друзья. О цифровом рубле мы сегодня говорили с заместителем управляющего Воронежским отделением Банка России Анной Суховой. Анна Анатольевна, спасибо большое. Если возникнут вопросы, вы уж позвольте к вам обратиться и в следующий раз. Будем разбираться с цифровым рублем. Ну что ж, спасибо вам, и огромное спасибо, скажем, нашей аудитории, нашим дорогим, уважаемым радиослушателям. Вот вам пища для размышления. Мы свою миссию на сегодня заканчиваем. Напомню, она заключается в том, чтобы сопроводить вас до дома интересными и в данном случае полезными историями. Но вот пища для размышления есть. Так что давайте думайте о цифровом рубле, о семье и о дне завтрашнем, который обязательно наступит. Счастливо пока. До завтра, до вечера, 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире.
0: Радио. Так звучит наше. Наша реклама.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь ты.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
19: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
20: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
21: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
22: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
23: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
24: Фантастика.
25: Бизнесу быть. Точка Банк.
26: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
27: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
28: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
29: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника атомной промышленности. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников отрасли, отметили, что главный энергетический объект нашего региона, Нововоронежская АЭС, на протяжении всего своего существования остается одной из самых мощных и современных атомных станций России, эталоном стабильности и безопасности. Эти достижения – заслуга блестящей команды талантливых конструкторов, инженеров, рабочего и административного персонала, отметили первые лица региона. Губернатор и спикер областного парламента пожелали сотрудникам НВС, жителям Нововоронежа и ветеранам атомной отрасли здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе, в рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность. Благодарность губернатора. Это были новости региона.
0: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 5 человек погибли, 1 пострадал в результате пожара на предприятии по производству петард в Ярославской области. Как сообщили в региональном главке МЧС, пожар локализован. К тушению были привлечены более 100 человек и 40 единиц техники. В сообщении отмечается, что тела погибших были обнаружены при разборе рухнувших конструкций. Как пишет сайт nsn.fm, пожар произошел в селе Кубринск под Переславлем-Залесским. Загорелись 2 здания на территории производства петард. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Минтранс внесет в Госдуму законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей. Ожидается, что документ поступит в Нижнюю палату парламента в течение ближайших нескольких недель. Основной задачей документа станет четкое распределение ответственности между участниками создания и эксплуатации беспилотного транспорта в случае ДТП. Кроме того, будут определены параметры штатной эксплуатации таких устройств, а владельцам или пользователям запретят вмешиваться в настройки. Также в законе планируется четко ограничить уровни автономности транспортных средств, при которых водитель сможет вмешиваться в управление. В Китае состоялся запуск реактора, построенного с участием России, 7-го блока Тяньваньской АЭС. Об этом сообщил Росатом. Как отметил глава госкорпорации Алексей Лихачев, сотрудничество с китайскими атомщиками демонстрирует высочайшую слаженность и эффективность. Работы по сооружению 7-го и 8-го блоков АЭС Тяньвань начались около 5 лет назад. Далее специалистам предстоит провести ряд испытаний и постепенно поднять мощность реакторной установки. Великий Новгород станет местом проведения основных торжеств в честь 1170-летия зарождения российской государственности. Празднования пройдут в 2032 году. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Правительству поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению торжеств, а также утвердить его состав. Помимо этого, Кабмин обязан разработать и утвердить план мероприятий и определить источники их финансирования. Гидрометцентр России предупредил о ночных заморозках в ряде регионах страны. Так, по данным синоптиков, с 29 по 30 сентября в Башкирии и Пермском крае, по северу Приволжского федерального округа, в Самарской, Оренбургской, Свердловской и Курганской областях пройдут ночные заморозки с температурой до минус 3 градусов. В Челябинской области заморозки могут доходить до минус 5 градусов. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И вас сегодня вот час будет ждать сюрприз.
2: Да, поскольку мы по возможности превращаем студию нашего радио в импровизированный гаражик и приглашаем сюда людей, которые обладают определенной компетенцией в вопросах, в которых мы и вы... за вас я не берусь говорить.
1: Мы-то точно не то чтобы
2: профаны, но знаем гораздо меньше, чем наши уважаемые гости. Сегодняшний день не будет исключением. Мы что-то решили, что в эфире десятибального шоу мало двух вещей. Во-первых, в нем мало прекрасных женщин.
1: Это точно! Я вообще считаю, что это главная проблема
2: десятибального шоу. А во-вторых, мы как-то мало говорим о культуре. Ну, то есть про все, что угодно.
1: Первое меня зацепило больше.
2: Если вы считаете, что мое утверждение имеет место быть, буквально через пару минут мы представим нашу сегодняшнюю гостью, которая, будем надеяться, станет, ну, таким... Есть такое слово в журналистике, как колумнистом, да... В общем, будет появляться здесь
1: Колумнист, это вы знаете, если кто не знает, это человек, ведет который колонку, ведет колоночку. Да.
2: Будет появляться завидный, будет появляться у нас с завидной регулярностью и просвещать нас в вопросах культуры.
0: Реклама на 107 FM. Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, как обещали, на студии уже трое. Напарник, представляй.
2: Да, сегодня у нас в гостях наша замечательная коллега. Мы что-то думали. Ходит у нас специалист широкого профиля. В эфир мы ее почему-то не зовем. Это Полина Пендина, автор и ведущая проекта «Не придумали». Полина Владимировна, здравствуй.
3: Всем добрый вечер.
1: Привет, привет.
2: Ну, во-первых, спасибо тебе за то, что согласилась. А во-вторых, давай немножечко пару слов, почему мы решили тебя пригласить. Потому что Полина Владимировна уже несколько лет трудится над проектом «Не придумали». Если кто не в курсе, посмотрите обязательно, где можно посмотреть и о чем твой проект.
3: Посмотреть можно везде, во всех соцсетях мы есть. А проект, собственно, про какие-то неизвестные истории из жизни известных людей искусства. Так мы все это описали. Мы подумали с моими коллегами, Катей и Таней, большой привет, что мы вот долго работаем в культуре, много пишем на тему культуры, и как-то вот не хватает каких-то живых историй, все в основном везде какой-то учебник. А учебники, они и так есть, а вот интересных смешных фактов не хватает. И что-то мы стали копать дневники, читать мемуары, письма, и там обнаружилась масса забавного. И мы как-то захотели об этом рассказывать во всех форматах. Вот, и таким образом появился наш проект. У нас там и видео, и подкасты, и вообще всевозможные форматы. Так что можно нас найти во всех соцсетях. Заходите, подписывайтесь. И спасибо вам за приглашение, чтобы можно было и здесь порассказывать эти истории.
2: Я тут сейчас как раз перечитываю Сергея Довлатова «Заповедник». Там описывается момент, как экскурсоводы придумывали какие-то факты и какие-то раритеты для Пушкиногорья. У тебя не возникает желания что-то подправить? Вот, ну, ты имеешь доступ к хрестоматийной литературе какой-то, думаешь, а я бы вот...
3: Мне всегда хочется что-то туда добавить, потому что очень много штампов, а штампы — это так скучно. Потому что в основном это действительно получается как у Довлатова, а хочется добавить туда какой-то жизни, потому что, во-первых, люди были все интересные, во-вторых, жили люди весело, увлекательно, потому что у них не было интернета, да, им надо было чем-то заниматься. Вот, и, соответственно, приходилось что-то изобретать себе досуг, а весь этот досуг, его читаешь, он абсолютно уморительный. Об этом поговорим сегодня.
2: Сразу давай такой выясним. Поскольку не было интернета, я так понимаю, что досуг строился вокруг огненной воды и куртуазности.
3: Ну, как тебе, например, формат досуга «Живые картины»?
1: Так,
3: это расскажи. Вот когда очень много взрослых, заслуженных людей, деятелей искусства, культуры, науки собираются, например, в доме какого-нибудь мецената, например, у Савы Мамонтова собираются, и решают ставить живую картину, например, «Зевс на Олимпе». И на полном серьезе все переодеваются, заматываются в простыни, все, там какой-нибудь приезжает Константин Коровин, пишет декорацию к этому всему, и вот все рассаживаются, и вот в каком-то моменте живут вот эти там, не знаю, полчаса богами на Олимпе.
2: Застыли и не движутся, да?
3: Буквально, ты знаешь, судя по описаниям, это так и выглядело.
2: А кто смотрел? Ну, то есть, кто был зрителем?
3: Сами друг на друга, а там уже дальше пошли истории.
1: Художника приглашали,
3: чтобы он зарисовал. Как кто-то с кого-то сдернул просто стыню, ну, сам понимаешь.
2: А, то есть все-таки ничто человеческое было...
3: Ну, конечно.
2: С княгини Анны Николаевны сдернуть.
1: С кого сдернули, тот и Зевс.
2: Ну что, я так предлагаю, что формат нашего общения и будет строиться вокруг подобного рода любопытных историй, коих Полина Владимировна знает огромное множество. И поэтому давай потешь нас про что-нибудь.
3: Ну, вообще, я как почти искусствовед, оканчивающий Академию художеств, конечно, хочется начать с какой-нибудь истории про картины. А картины у нас, они где сразу первая ассоциация?
2: Ну, Третьяковка.
3: Ну, конечно, в Третьяковке, вот. Ну и про Третьяковку есть моя, наверное, любимая моя байка по поводу того, что Илья Ефимович Репин, наше все, приходил в Третьяковку и прямо уже в музее переписывал свои работы. В общем-то, и нам стало интересно, правда это или нет, мы полезли проверять, стали смотреть там какие-то дневники, воспоминания, сопоставлять эти факты, значит, читать письма Репина Третьякову, Третьякова Репину, это все увлекательное, значит, эпистолярное наследие. И выяснилось, что, значит, запрещать не запрещал, но что было, то было. Приходил, переписывал, действительно. Причем приходил неоднократно. переписывал регулярно, если вы представляете себе картину хрестоматийную нашу «Не ждали», значит, есть воспоминания про эту картину у...
2: Извини, перебью. Давай. Картина «Не ждали» — это сюжет картины. Это некий студент, который возвращается
3: с каторги,
2: и вот как бы
3: немая сцена. И стоят родные в немой сцене, значит, там девочка оборачивается.
2: Мама его, по-моему,
3: стоит,
2: Вот. Типа, что наделал.
3: И, значит, и у него такое еще выразительное лицо, и это вот лицо, значит, Репину по окончании работы очень сильно не нравилось, потому что неожиданно, когда уже работу выставили, в прессе стали появляться всякие критические статьи по поводу того, что что-то у него какое-то лицо такого странного оттенка, что как-то оно с остальной картиной не сочетается. А Репину, когда вот такие вещи он про себя читал, его как-то это, ну, угнетало, скажем так. Вот, и поэтому он решил, что надо с этим что-то сделать, и пошел в галерею. Третьякова не было, был хранитель Третьяковки в этот момент на месте с замечательной, любимой моей фамилией Мудрагель. Я считаю, ради одной этой фамилии
2: аптечное что-то
3: стоило рассказывать эту историю.
1: Нет, цирюльник.
3: Это как там, тут можно выдумать любую профессию этому человеку, но он написал книгу, называется «58 лет в Третьяковской галерее». Значит, книга абсолютно уморительная, почитайте, она есть везде в открытом доступе. И он вспоминает, как, значит, пришел Репин, Третьякова на месте нет, они все как бы там поставлены охранять наследие. И Репин говорит: а дайте лесенку, пожалуйста. У меня вот этюдник краски с собой, мне нужна лесенка. Я вообще согласовал там, значит, с Павлом Михайловичем, что я вот тут поправлю. Они ему, ну ладно, согласовал, так согласовал, принесли ему лесенку. Он, значит, поправил там, переписал в «Не ждали» это лицо. Причем уже не первый раз, ему как-то это не давало это лицо, это покоя, несколько лет практически. Вот, но он что-то на этом не остановился и решил, что он немножко еще поправит парочку работ. Например, Иван Грозный и сын его Иван, который мы знаем.
2: Чтобы два раза не ходить в Третьяковку.
3: Ну, ему уже лесенку принесли же, правильно? Ну, куда он уже?
2: Полин, размеры полотна Иван Грозный и сын его...
1: Огромные же.
2: Сколько? Там, по-моему, 3x4 что-то.
3: Я сейчас тебе так не скажу.
2: Ну, там не 20x30 сантиметров.
3: Нет, там прям надо прямо поработать. Я так скажу, но она большого формата, конечно. Вот, там он, значит, в письме он называет это «чуть тронул голову умирающего царевича». Такая формулировка, но, видимо, так сильно тронул, что как-то все это, значит, Мудрагель описывается с ужасом. Вот, на этом, естественно, он не остановился. И
2: ну,
3: пошел...
2: раз этюдничек с собой,
3: ну,
2: краски.
3: Ну, уже все, только. Лестницу принесли, этюдник с собой. Третьякова на месте нет, кто ему запретит? Кто там? Камер нет в то время, да, ничего нет. Крестный ход Курской губернии тоже не самая маленькая работа. Как бы большое полотно. Почему-то Репину в тот момент показалось, что на нем как-то недостаточно пылит этот крестный ход. И он решил там прибавить пыли, что, собственно, по воспоминаниям и сделал. Потом, правда, он написал Третьякову покаянное письмо, что, мол, извините, значит, был в галерее, там...
2: Понесло, что называется.
3: Да, значит, что было нужно, поправил, тут, значит, поменял, тут чуть-чуть поменял, извините, Христа ради.
1: Полина, он чужие работы не правил под шумок.
3: Чужие работы правил Третьяков, это другая история. Потому что мы вот так рассказываем, они же потом поругались, потом помирились, значит, Третьяков говорил, ну, почему, что же вы делаете, Илья Ефимович, это же картина, я ее купил, она у меня висит, я же ее людям показываю, как бы, а вы ходите ее там переписываете, как-то неудобно. Вот, они поругались, потом Репин, значит, со свойственным ему переменчивостью сказал, что, ну, в целом он был неправ, кается, и, значит, ну, больше не будет. Но мы не будем обелять Третьякова. Потому что у Третьякова всегда было где-то под рукой ведро со скипидаром.
2: Так.
3: И он им активно пользовался.
2: Так. Если ему что-то не нравилось на картине, он...
1: Удалял
3: буквально это? Мог, потому что... Ну вот, значит, есть несколько примеров тоже записанных в воспоминаниях во всех делах. Значит, первая это хрестоматийная история про мишек у Шишкина.
2: Так. Потому что это же не Шишкин нарисовал,
3: да, потому
2: Савицкий,
3: что
2: по-моему.
3: Мишек, да, написал Савицкий. Ага. И, значит, я, пока писала этот там один материал на эту тему, я столкнулась с тем, что искусствоведческое сообщество, ну, прям яро спорит на тему того, все-таки, значит, Савицкий или писал Мишек. Ага. Потому что Шишкин, ну, все студенты-художники, они проходили подготовку, и все умели так или иначе писать животных. Не было такого, что он просто не умел писать медведей. Но в итоге я нашла, что Савицкий пишет в письме каким-то своим там друзьям, что вот, значит, там затеяли такую историю с Шишкиным, там, медведей, значит, сделали. То есть, ну, да, написал, подпись поставил сначала Шишкин, Савицкий тоже поставил подпись, картину отдают Третьякову, Третьяков, значит, смотрит на нее и говорит: так, подождите, я покупал картину Шишкина.
2: А тут какой-то Савицкий.
3: Какой Савицкий вообще? С чего вдруг Савицкий? Вроде как у них был, ну, то есть версия, что у них был конфликт с Савицким еще, угу, дополнительно ко всему. Но, тем не менее, он просто принес буквально ведро скипидар и тряпочкой подпись Савицкого-то стер. Вот. Был большой скандал по этому поводу. Там, ну, как мы любим раньше же в газетах все это, значит, друг с другом вот это все.
2: Пикировки.
3: Вели вот полемику, конечно, критические заметки, статьи.
2: Полин, а вот есть, не знаю, байка, не байка, что Илья Ефимович Репин не умел рисовать ноги у людей. Это вот моя любимая.
3: У меня есть источник этой байки. Это воспоминания, мемуары княгини Марии Тенишевой. Классный был персонаж. Она была меценатом. Она была тоже художником. Она много чего сделала, в том числе вот Талашкина, центр возрождения всяких русских промыслов, mm-hmm, ремесел, вот это все. Это все она основала. Она же сделала школу художественную, в которой Репин преподавал, то они там как бы близко познакомились. И Репин что-то начал порываться все время писать портреты Тенишевой. Мемуары, как мы знаем, это литература субъективная. Мы как бы понимаем, что это точка зрения в данном автора, случае, Марии Клавдиевны. Но, тем не менее, как бы просто смешно, значит, посмотреть на ее точку зрения. Он все порывался писать ее портреты, писал, ей очень сильно не нравилось, что получилось, еще больше не нравился ее мужу, который еще за них и платил. И несчастный, значит, князь Тенишев каждый раз, возвращаясь с какой-нибудь поездки своей рабочей, он приезжал, обнаружил очередной плохой портрет жены, за который ему сообщали, что, значит, жена отдала 5000 рублей, а это тогда были там, ну, не знаю, ближе к миллиону цифра.
4: У них там ничего не было?
3: Нет.
2: Мемуары.
3: История умалчивает.
4: Ну, потому что мужа разводили так.
3: Вот. И каждый раз... Портреты сохранились, понимаешь? Доказательства имеются. Вот. И Тенишева в своем, значит, описании ее взаимодействия с Репиным пишет, что вообще художник-то он, конечно, может быть хороший, талантливый, но, во-первых, ноги не, писать не умеет вообще. Во-вторых, складки ткани ему не удаются. Угу. Ему, как передвижнику, типа рогожу подавай, погрубее что-нибудь. А вот эти ваши
2: Бурлаков,
3: шелка и бархаты, угу, они...
2: Парчу не умеет, да?
3: Он не умеет. И что у него какая-то нездоровая обсессия на буковых качалках, креслах, который он все время пытается приткнуть в своем чей-нибудь портрет и обязательно посадить свою несчастную модель на эту буковую качалку. Почему, значит, непонятно. И только единственный портрет ей понравился. Она сказала, что вот, вроде получается что-то приличное, но там ног нет, он поясной, как бы, понятно. Но она куда-то уезжала, а он решил почему-то фон переписать на такой, и если сейчас найти этот портрет, там такой коричневый фон, такой, ну прям странного оттенка.
4: Я же перепугался, что он ей ноги перерисовал. Ребят, давайте мы ненадолго прервемся, нам надо выпустить рекламу.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И для тех, кто только что присоединился или пропустил, напомню, сегодня у нас экспериментальная рубрика, которая, мы надеемся, станет нашей постоянной. В гостях у нас наша замечательная коллега Полина Владимировна Пендина, автор и ведущий проекта «Не придумали». Ребята, если хотите узнать не душно про историю, то ищите, где Полина Владимировна?
2: Везде.
1: Везде ищите. Не придумали, подписывайтесь. Видео, аудио, формат, все присутствует. Это прям, это замечательно. Ну что, продолжим про Илью Ефима Черепина, наверное.
2: Давайте.
1: Говорят, что помимо того, что не умел рисовать ноги, был он еще и вегетарианцем или праноедом, к кому он себя относил.
2: Эксперты, я думала, веганом, эксперты говорят все-таки вегетарианцем.
1: Так.
2: Кстати, про ноги еще. Вы вообще, когда будет время, приглядитесь к вот этой вот портрету царевны Софии. У нее, может быть, не зря платье до пола.
3: А он потом его дорисовывал.
2: Вот, давайте вернемся, да, к его, значит, к диете нашего Ильи Ефимовича. А, вообще, он не сразу стал вегетарианцем, то есть это даже было, в общем-то, не его решение, это было решение его второй жены. Начнем с этого, Натальи Нордман. А Наталья Нордман, она же Северова, была человеком, ну, скажем так, эксцентричным. И не то, что для своего времени, в общем-то, наверное, даже для нашего. Ну, во-первых, такая она была, ярая феминистка. А в конце 19 века быть ярой феминисткой, во-первых, ну, непросто.
1: Ноги не брила, извините.
2: Ты знаешь, изучим этот вопрос, но не сейчас.
3: Так, давайте пропустим это.
2: Это для Игоря Владимировича будет отдельная лекция. Вообще, Репин пытался стать вегетарианцем еще до знакомства с женой, значит, потому что под влияние Льва Толстого попадали в то время многие, и Репин тоже угодил под этот каток морали и решил, что он тоже откажется от мяса. Значит, закончилось это все дело совершенно резко и грустно. Я нашла цитату даже, чтобы ее прочитать, потому что она хороша. Пишет он своему приятелю следующее письмо. «Вегетарианство я должен был оставить. Природа знать не хочет наших добродетелей. После того, как я писал вам, ночью меня хватила такая нервная дрожь, что я наутро решил заказать бифштекс и как рукой сняло».
1: И отпустила.
3: Красиво отмазалась.
2: И отпустила. Ну, как-то вот от нервной дрожи, как выяснилось, помогают бифштексы. А потом, когда он познакомился с женой, они как-то сошлись вот на этих ценностях, да. И она была сторонницей жестоко прям только растительной пищи, доходящей до прям такого до отказа от, в том числе, от яиц, от молочных продуктов. И начались
1: это беганство
2: вот эти...
1: по нынешним меркам.
2: Да. И начались вот эти знаменитые среды в пенатах у Репина, когда они собирали гостей, любой мог приехать к Репину на обед. И, ну, поговорить там, увидеть великого, там,
3: и супчик из крапивы откушать.
2: И буквально это называлось суп из сена. А также были бифштексы из клюквы, моченые яблоки, ну и вот это вот все,
1: кайф,
2: что
1: кайф.
2: Звучит, конечно, хорошо, но не всем нравилось, потому что моя история на тему вегетарианства Репина, она связана с Буниным, любимая история. У нас мог бы быть портрет Бунина кисти Репина, но у нас его нет. И вино этому репинское вегетарианство. Казалось бы.
1: При чем здесь вегетарианство?
2: Бунин приехал к Репину в пенаты. У него там и мастерская, и дом, и все прочее. И заходит, его встречает Илья Ефимович. Илья Ефимович к тому времени не только ел сено, но и закалялся. Он открывал везде окна и спал, значит, в шубе, укутавшись.
1: Ну, в нетопленной избе.
2: Буквально в нетопленном доме. Да, он считал, что ему какой-то молодой московский врач посоветовал таким образом укреплять здоровье, что вот если спать на холоде, никакие болезни не возьмут. Справедливости ради, конечно, может быть, это и не от этого, но прожил-то Репин долго, так что кто знает, может быть, врач был и прав. Ну, в общем, Бунин приехал, его встречает Репин. В доме дубак, в мастерской дубак. Он его ведет по дому, говорит, а вот здесь мы с вами... будем обедать после сеанса, травкой будем обедать, потому что, да,
1: крапива в этом году, чудо как хороша, да?
2: Уродилась.
1: А топинамбур какой?
3: Не, вы что, это была зима, это сено было сухое уже.
2: Да, он встретил его в валенках, шубе и меховой шапке, поэтому мы делаем вывод, что это была зима. Вот, и говорит, вот вы сейчас у меня здесь как-то пободреете, начнете тоже вести правильную жизнь, и к вам и вдохновение лучше будет приходить, и в целом, значит, дольше жить будете. Бунин на все это посмотрел, сказал: ой, вы знаете, что-то у меня вспомнил, у меня же в Петербурге дела. У меня же дела срочные. И слился с сеанса.
1: Париж на 5 минут по делу.
2: Лучше. Он приехал на станцию, зашел в буфет, выпил и закусил нормально. После чего уже реально вернулся в Петербург и оттуда написал покаянное письмо, что: ой, вы знаете, извините, вот там его срочно вызвали в Москву, я тут в Крым через Рим, значит, буду как-то выбираться, но не в этот раз получается, извините, если можете.
1: Полина Владимировна, а если можно, просветить нас, конечно, если... Есть такая байка, что картина Репина «Приплыли».
2: Да.
1: Ты же знаешь эту историю?
2: Да, что это не картина Репина, да.
1: И не приплыли вообще.
2: И не приплыли, да. Есть картина, она, ну, очень смешная картина, где там купание, да.
1: Купающиеся женщины
2: голые. Купающиеся женщины, а, значит, рядом плывет лодка с монахами, такая прекрасная, вот. Но это не репинская картина. Но откуда, кстати, выражение пошло, я, если честно, не помню. Ну, почему это так у нас в речи устаканилось, не знаю.
1: Я где-то читал, что история была такова. В неком городе выставлялись какие-то картины Ильи Ефимовича, и среди них затесалась вот эта вот работа, которая называлась «Монахи» или в скобочках «Не туда заехали».
2: Да-да-да.
1: Вот.
3: А ее случайно повесили, да?
1: Ну, как-то, знаешь, ну, висит, ну, как бы, что здесь какие-то, ну, какие-то персонажи, что там какие-то, ну, здесь Иван Грозный убивает сына, там какие-то монахи, ну, что-то.
2: Ну, передвижничество, одно слово.
1: Да-да-да. Передвижники они есть. И их повесили. И, в общем, по какой-то причине вот возникла вот эта вот картину, эту начали называть «Картина Репина «Приплыли», и ушло в народ, хотя никакого отношения ни к Репину, ни к названию картины.
3: Но, с другой стороны, она дороже же стала сразу стоить.
2: Это, кстати, был ночной кошмар Репина. Многие пишут, его ученики, знакомые, что для него самое большое оскорбление было, когда ему приносили подделки. Ну, люди покупали, им продавали, что вот Репин там с подделанной, автограф, все. И люди ехали к художнику, чтобы он удостоверил, заверил, что это да, это он писал. Ну, потому что это же другая цена, другой статус, другое все. И Репин просто доходил до припадков гнева, он выдирал эту подделку из рук, он мог ее растоптать ногами, разорвать, потому что для него было оскорблением, что кто-то подумал, что вот это вот
1: мазня
2: написал он. Да,
3: молодец.
2: Это прям такая частая
1: воспоминание. Много подделывали Репина в те времена?
2: Да я думаю, что в целом много подделывали всех, потому что, ну, это было гораздо проще, чем сейчас, во-первых. Потому что у нас, да даже искусственно состаривать не надо было.
1: А, Полин, а вот такой вопрос. Ну, вот смотри, ну там, не знаю, конец 19-го, наверное, начало 20 века, вот все эти передвижники, да, ну там кто, не знаю, Саврасов, Левитан, Репин. Сколько примерно стоило картина? Вот приехать и сказать: Илья Ефимович, сколько вот портрет бы вот у вас, вот у меня жена есть, сколько возьмете за ее портрет?
2: Ну,
1: с ногами.
2: Мы сейчас упомянули мы портрет Тенишевой, который он ей продал за 5000 рублей. Но в то время рубль это за день рабочий получал. Поэтому мясо стоило за килограмм где-то в районе 30 копеек.
3: Ну, очень сложно перевести, но это очень дорого.
2: Просто, на самом деле, тут интересный момент. Я всегда, когда речь идет о старых деньгах, очень я стараюсь не переводить в современные деньги, потому что там, во-первых, есть специфика. Серебряные рубли, золотые рубли, вот эти ассигнации и все прочее. Во-вторых, очень часто менялась вообще в целом система. Денежная система. И, в-третьих, проще соотнести вот какими-то зарплатами, ценами на продукты. Поэтому, ну, вот так в целом.
3: Ну, если цена на килограмм мяса 30 копеек. Вот, а сейчас...
1: 5000 за портрет жены с ногами. Давайте прервемся на пару минут и продолжим. Андрей Германович, как считаешь?
3: Подождите.
1: Сейчас Андрей Германович нажмет волшебную кнопку.
3: Мне нужно нажать тогда вот эту.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Напомню, ребят, сегодня у нас в гостях Полина Пендина, автор и ведущая проекта «Не придумали», который вы можете найти. Ну вот, где вы пользуетесь, там видео, аудио смотрите, там вот ищите «Не придумали». Полина прекрасно рассказывает про историю «Не скучно и не душно». Остановились мы на ценах
2: на картины.
1: Да.
2: Да, вспомнила еще одну цифру, которая нам может помочь. Если ты вот заказываешь какой-то портрет, допустим, не у самого именитого художника, ну там, да, 3, 4, 5 тысяч, может быть, там, ну, Левитан, по-моему, первая картина продал за 400 рублей, которую Третьяков первую купил, и это было прям для него, ну, это вынуло его из такой финансовой ямы, что нам даже сложно сейчас представить. А вот если ты уже именитый художник и пишешь большое полотно, и его у тебя покупает Александр Третий для музея, то вот Репин «Запорожцев» продал за 35 тысяч рублей.
3: Ничего себе.
2: А это 35 тысяч коров, как мы выяснили.
1: То есть он мог после этого вообще не работать никогда?
2: В целом, да. В целом, да. Ну, то есть он эти деньги потратил на имение.
1: А, Полин, а вот такой
2: домик
1: вопрос.
2: Домик с территорией, да.
1: Вот Илья Ефимович писал этих запорожцев. Они, по-моему, такие 3х5, наверное, так, размером. Но он писал это сколько-то лет, я так подозреваю. Ну, да, не за 2 дня. Там Гилеровский у него где-то мелькает в образе
2: там
1: одного.
2: Там кого только, да, нет вообще, да.
1: И, а как он потом это продавал? То есть он говорил, размещал объявление в газете, художник и Репин продает картину «Запорожцы» с этим съятиями.
2: Вообще художники уже такого уровня, они выставлялись, покупали с выставок. То есть писали, выставлялись и с выставок уже приобретали. Но если художник был именитый, то за его картину бились уже на этапе эскиза и идеи.
3: Ой, подожди, иначе мы сейчас убежим. То есть вот как это происходило? Это была какая-то выставка. Вот можно было прийти в Третьяковку и купить?
2: Ну, в Третьяковку тогда еще, она еще не была Третьяковкой, проходили, допустим, если мы про Репина говорим, передвижные художественные выставки, те самые, откуда у нас товарищество передвижников. Это организация, которая делает, тут у нас есть организатор концертов, это организаторы выставок. Они проводят там, Академия свои выставки проводит, художественное объединение свои выставки проводит, там, Мир искусства, Союз русских художников, вот это все. Они раз там, два, несколько раз в год проводят свои условные мероприятия.
3: И ты, если туда у тебя заявляешься, в кошельке есть деньги, ты приходишь
2: даже,
3: и смотришь.
2: Да, ты смотришь, и можешь приобрести.
3: Можно было?
2: Я думаю, что с художником можно было легко на эту тему договориться. Кто больше предлагает, вот у Третьякова самым большим конкурентом был император. Потому что Третьяков часто еще на этапе идеи говорил, что я вот это хочу, но он физически не мог дать столько денег, сколько мог дать Александр Третий. И на этой почве часто очень обижался, конечно, на эту тему.
1: Третьяков звонил, говорит, ваше превосходительство, не скиньте пару-тройку миллиончиков.
2: Поэтому, кстати, у Третьякова запорожцы были в копии, в авторской, потому что он хотел оригинал.
1: В смысле, они не единственные?
2: Нет, есть авторская копия. Вот, так, которую так, уже потом Репин написал.
1: Так, где сейчас оригинал, а где авторская копия?
2: Я тебе сейчас не скажу, но обычно это Русский музей и Третьяковка.
1: И там может выставляться. Поэтому,
2: да,
1: если вы вдруг придете в один условно.
2: Если вас что-то смутит. Я вам так скажу: вот есть такой художник Василий Максимов, тоже из того времени. Так у него есть работа, называется «Все в прошлом». Там две такие старушечки сидят на крылечке, старой, зарастающей мхом усадьбы. Угу. Так вот, я в какой-то момент стала во всех музеях региональных, а я часто хожу по музеям, находить эту картину. Это начало вызывать у меня, знаете, какое-то сомнение в собственных интеллектуальных способностях. Потом я выяснила, что она была очень популярная на тот момент. Ну, как это, как Рилс залетел,
3: а
2: тут картина залетела.
3: А можно было продать там за 5 тысяч?
2: 40 копий он написал.
3: А он ее продавал по 20 рублей.
2: Подешевле. 40 копий, 40 музеев обладают картиной Максимова.
1: Полина, спасибо тебе огромное. Ребята, если хотите еще вот подобных историй, напомню, есть замечательный проект, называется он «Не придумали», он видео в аудио формате. Ищите, подписывайтесь и прям вот получите эстетическое удовольствие.
3: Ну, а Полину мы надолго не отпустим, мы обязательно пригласим ее еще в наш эфир.
1: Я думаю, наши встречи станут носить регулярно.
3: Я очень на это надеюсь, потому что мне кажется, всем очень понравилось.
1: Все, на этом будем прощаться. Спасибо большое. Традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем.
3: Ну и некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся, ребята, уже завтра во вторник, ровно в 16:00.
1: Все, расходимся.
2: Всем хорошего вечера.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM. Наша погода. По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
9: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность. Благодарность губернатора. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной корректировки темпов по отдельным этапам. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наши новости.
15: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документа оборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной корректировки темпов по отдельным этапам. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: EB Oil. Замена масла бесплатно. Воронеж, промышленная 8. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
9: Хватит стесняться. Я эксперт.
10: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. До 15 человек могли находиться в момент возникновения пожара на заводе пиротехники в Кубринске в Ярославской области. Сейчас эти данные уточняют специалисты экстренных служб, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Пожар произошел в понедельник в двух зданиях на территории завода по производству петард под Переславлем-Залесским. По последним данным МЧС погибли 13 человек, еще один пострадал. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Как подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев, причины пожара установят специалисты. Две кандидатуры, предложенные на должность председателя Госдумы 9-го созыва. Как сообщил председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Виктор Пинский, среди кандидатов Вячеслав Володин от «Единой России» и Дмитрий Новиков от КПРФ. Решать вопрос об избрании председателя Госдумы предложено открытым голосованием. Володин стал спикером в 2016 году, когда начал работу 7-й созыв Госдумы. В случае переизбрания он станет первым, кто будет возглавлять Госдуму более двух сроков. Новиков является депутатом Госдумы с 2007 года. В 8-м созыве он занимал должность заместителя председателя Думского комитета по международным делам. Иностранцы еще полгода смогут платить за российский газ не только в Газпромбанке. Президент России продлил это разрешение зарубежным покупателям до 1 апреля 2027 года. Порядок платежей уже обновлялся на фоне введения санкций США против Газпромбанка. До этого иностранцы могли лишь конвертировать валюту в других банках России, но затем все равно должны были переводить полученные рубли на счет российского поставщика газа в Газпромбанке. 300 медведей ликвидировано с начала года в Иркутской области. По данным пресс-службы правительства региона, только за прошедшие выходные на телефон 112 в регионе поступило более 200 сообщений о появлении медведей вблизи населенных пунктов. На этом фоне в Иркутской области введен режим повышенной готовности. По последним данным, в этом сезоне в России произошло 21 смертельное нападение медведей на людей. Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года. Запрет касается Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна и распространяется на промышленное и любительское рыболовство. Кроме того, планируется продлить запрет на вылов плотвы в водных объектах на территории нескольких районов Астраханской области. Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что популяция воблы и некоторых других пород рыбы все еще остается на критически низкой отметке. А популярной канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Пыль за оберег, черный ворон, не кружи. Ни сегодня, нет, после войны напьемся тишины. Брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет после войны. Вернемся во дворы.

0: Наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пожар на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области повредил жилые дома. Как сообщили в оперативных службах, в результате ЧП повреждения получили 9 жилых малоэтажных многоквартирных дома, стоящих поблизости от предприятия. В основном в них выбиты стекла, у одного дома повреждена кровля. По последним данным МЧС, в результате пожара на заводе пиротехники в селе Кубринск под Переславлем-Залесским погибли 13 человек, еще один пострадал. Всего в момент возникновения пожара на заводе могли находиться до 15 человек. Как подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев, причины пожара установят специалисты. Президент России подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил. Теперь она должна составлять 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. В Минобороны объяснили, что мера необходима для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Как отмечает сайт nsn.fm, в августе этого года президент указом уже увеличивал штатную численность армии на 27 000 человек. Владимир Путин встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму 9-го созыва. Во встрече приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампред «Справедливой России» Александр Бабаков и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Также на встрече с главой государства в Кремле присутствовал Вячеслав Володин, чью кандидатуру фракция «Единая Россия» выдвинула на пост председателя Нижней палаты парламента. Президент поздравил руководство партии с достигнутыми на выборах результатами и призвал к совместной командной работе, чтобы оправдать народное доверие. Россиянам рассказали о плюсах и минусах дружеских отношений с начальством. По словам директора Департамента организационного развития Роскачества Ирины Шульженко, при таких контактах требуется четко разделить личные и профессиональные вопросы. Дружеские отношения не должны мешать руководителю указать на ошибку сотрудника или принять непростое для него решение. Главный ориентир – не степень близости, а способность сохранять объективность, заключил эксперт. Президент США примет в Белом доме руководителей компаний, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. Как пишут американские СМИ, также намечено мероприятие с участием Дональда Трампа, глав ИИ компаний и членов правительства президента США. Ожидается, что там будет презентован новый сайт администрации нынешнего главы Белого дома. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
4: Здрасте нафиг.
5: Добрейший всем вечерочек, друзья. Меня зовут Минаев Александр. Это программа «Здрасте нафиг» на нашем радио. И к нам на огонек заглянул певец, композитор, поэт, музыкант, литератор Константин Кулясов. Костя, «Здрасте нафиг».
6: Ой-ой-ой-ой-ой, сколько всего. Я просто песни пишу, вы что, ребят?
5: Не-не-не-не-не-не. Мы у нас все ходы записаны, ты же понимаешь, что мы же контролируем каждый твой шаг практически. Ну, в частности, я. Слушай, у меня такая уже тут традиция получается, что практически в начале программы я тут с претензией начинаю. Я до этого кинул предъяву Вадиму Самойлову, вот сейчас тебе. Готов?
6: Давай.
5: Хорошо. Ладно, небольшая предыстория. Друзья, мы тут болтаемся по гастролям, ну, естественно, в разных коллективах, и просто площадки иногда совпадают. И есть такой славный город Саров,
6: Есть такой?
5: Да. Где мы выступали уже неоднократно, и группа «Анимация», Костя Кулясов, да, и вот «Тайм-аут» тоже. И в этом году получилось, что «Анимация» была на неделю раньше, чем ансамбль «Тайм-аут» туда приехал. Вот. Дело в том, что там ребята очень лихо встречают. Там есть один персонаж, Сергей, который делает напитки крепкие, ну, крепкие, да, настаивает в дубовых бочках, и просто они фантастические. Ну, ты знаешь, да?
6: Неоднократно.
5: Да. И когда я там был первый раз, да, год назад, он там меня угощал, и я даже с собой кое-что взял, похвалился своим ребятам, что типа вот я такой домой подарок привез, там, настойку на еловых шишках и тому подобное. Наш барабанщик взял с собой тару для того, чтобы так то же самое сделать в этом году. И когда он спросил у этого Сереги, а бочка будет? Он сказал, Кулясов увез.
6: Слушай, да, да.
5: Вот это предъява тебе.
6: Ребята, конечно, очень хлебосольные. Место максимально необычное. Я их очень-очень-очень сильно люблю.
5: Да, это мотоклуб «Вагабонд» в Сарове. Да, им большой привет, на самом деле. Ну, давай, ладно, начнем сначала. Хотел спросить, с какого перепугу ты вообще начал музыкой заниматься? Вроде приличный человек, техническое образование.
6: И не одно. И не одно, да. Ты знаешь, на самом деле, все это... Все мы родом из детства. Все это началось с детства. И я воспринимал это исключительно как хобби.
5: Угу.
6: С четырех лет вот я все на этой сцене и в каких-то конкурсах, и конкурсах детских участвовал. Потом как-то песни робкие свои первые писал и даже записывать пытался. И даже сидел за каким-то, за какой-то самоиграйкой, синтезатором в одном учебном заведении и фонограммы какие-то пописывал.
5: Ну, это музыкалка получается, да? Ты музыкалка, музыкальная школа.
6: Ну, был я в музыкальной школе, правда, не закончил. Вот один год не закончил, потому что не смог совладать с инструментом под названием баян.
5: Ну, такой тяжеленный. Вообще детям, мне кажется, противопоказано такие инструменты давать. Его же там не раздвинешь, не сдвинешь, и он тяжелый на самом деле.
6: Ну, на самом деле, это очень крутая школа. Если бы я... Я даже не знаю, смог ли бы я вот пойти по этой дороге, если бы я тогда не пытался играть на этом инструменте. Он один из самых сложных и, наверное, самых развивающих для детей.
5: Ясно. Слушай, а это все в Чистополе было?
6: Нет, это был Северный Казахстан.
5: Это еще до?
6: Да. Это, ну, как сказать Северный Казахстан? Опять же, давайте не забудем, что мы с вами жили в... Так сложилась жизнь.
5: Да.
6: Да, в разных странах. Вот,
5: сейчас в разных странах. Да, тогда это было...
6: Конечно. Я имею в виду, что в разных странах тогда это был СССР, одна большая страна из множества республик. А сейчас мы уже...
5: Иностранцы йоксель-моксель.
6: Да, это, конечно же, сейчас Казахстан, это... Я вот недавно прям был, да, это совершенно другая страна. Это страна из другого мира. Она азиатская, она...

0: Я вообще, я ее в книге описывал у себя, когда на нас впервые в жизни за гонорар, как сейчас помню, нам обещали 50 рублей.
1: Ну, да. Смотри, в каком году?
0: Слушай,
1: если это там до 90-х или там в 90-х,
0: это в 90-е.
1: Это нормально на самом деле.
0: Да, ну, можно было купить что-нибудь горячительного вот на эти деньги, вот в размере 1,5 литра. Вот, и мы отправились через картофельное поле, вот, со всеми своими инструментами. Ну, естественно...
1: Пешком, что ли?
0: Ну, какой трансфер, да? Как бы пешочком, 7 километров, да, через картофельное поле. Отправились в этот загородный прекрасный клуб, где был сельский движ под названием дискотека.
1: Ну, так вот, в этом даже самый кайф.
0: Да, и завклуб местный, который там был, подрабатывал и охранником, и диджеем одномоментно, да, он нам сказал следующую фразу. Он говорит: сейчас мы остановим дискотеку, вот, и вы будете играть. И когда он сказал: остановим дискотеку, я понял, да, ну, по контингенту просто, да, 90-х, да, я понял, что Костю сейчас будут бить, возможно, ногами.
1: Ну, понятно. А ты, слушай, а ты говоришь, там инструменты на себе перли, а где там брали инструменты?
0: Ой, слушай, у нас вообще была забавная история, поскольку все-таки на тот момент, это нужно оговориться, что именно на тот момент, это постсоветская действительность, и город Чистополь такое, государство в государстве, такой остров, окруженный 11-километровой рекой, туда вообще ничего не поступало. То есть в 2003, подожди, сейчас навру тебе, наверное, в 2000, мне кажется, году в город Чистополь приехал первый Fender Stratocaster. Вот. А до этого момента это такие вот постсоветские осколки с гитарами Диаманта.
1: Ну, это так, чешский инструмент.
0: И это... Ирис.
1: Вот. Это тоже чешский, да, инструмент.
0: Да, да, именно так, да. И, собственно говоря, когда пришел, я в технаре учился, 1 год на электрика, а потом 2 года на юриста. Вот, и...
1: Как-то тебя...
0: Да, да. Если что, у меня высшее экономическое образование, ребята. Да. Так вот, когда я пришел учиться на электрика, вот я обнаружил в этом клубе в пыли на полу лежащие без звукоснимателей вот эти вот гитары, вот, которые мы ручками своими собирали, мотали.
1: Сами датчики.
0: Конечно, мотали датчики, все это перепаивали.
1: А ты поэтому на электрика пошел, чтобы знать, как паять звук?
0: Ты знаешь, никуда не брали. Я приехал со своим, ну, по тем временам потолочным образованием, в смысле, имеется в виду, вот после 9 класса. И у нас была очень крутая школа в Казахстане. Вот. А мне сказали, что, ну, вот по законам Российской Федерации, да, как бы после 9 класса в институт поступить нельзя. И мне просто, ну, вот, чисто технически нужно было доучиться, получить какое-то среднеспециальное.
1: Так.
0: Вот.
1: И ты просто добивал все это дело.
0: Ну, просто тупо добивал, конечно. Но, правда, за 3 года, которые я провел в этом технаре, я разучился вообще всему, кроме музыки.
1: Вот, может, оно и к лучшему.
0: Ну, может быть, кстати, да. Это тоже вот такой момент. Но никто не знал, к чему это приведет. Да, все равно это тогда, как будто бы это смотрелось как праздное времяпрепровождение.
1: Ясно. Слушай, ну давай, коли мы тут про образование заговорили, ты окончил Казанский авиационный институт имени Туполева. Я ничего не перепутал?
0: Ничего не перепутал.
1: Это факультет экономики и управления на предприятии машиностроения.
0: Так точно.
1: А по специальности получилось поработать? Ты начал приносить пользу государству, которое... Это же бесплатное образование тогда было?
0: Ну нет, конечно, это...
1: Или уже это...
0: Нет, ну были, конечно, квоты. Квоты были, но...
1: А, но это уже не образование Советского Союза.
0: Нет, поработал я после этого, точнее, не после этого, я на 2-м курсе пошел работать на институте, и поработал я, вы не поверите, 6 лет бухгалтером я работал, если что.
1: Прямо, извини, но бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: Именно так оно и было. Я там дневал и ночевал в этом бухгалтерском кабинете, вот, сдавал отчеты. Так что, друзья мои, все не просто так.
1: Я обалдеваю, специалист широкого профиля. Розетку поставить, бабки посчитать.
0: Электрик-бухгалтер, да.
1: Да еще и юрист.
0: Немножко, да. Ну, как бы, опять же, как говорил один из моих преподавателей, она говорит, она никогда в жизни я тебе не поставлю, да, пятерку. У меня красный диплом, если что. Mm-hmm. Да, и это единственная четверка вот от этого преподавателя.

0: виноват. А фамилия ее Барсова.
1: Я запомнил. Говорю,
0: ну, конечно. Ну. Слушай, она одна из лучших, безусловно. И она сказала, никогда я тебе пятерку не поставлю и никому никогда не рассказываю, что ты юрист. Ты говно, говорила она. Я с ней согласен абсолютно.
1: Ну, поэтому ты здесь, а не в юридической консультации находишься. Слушай, а еще вот такой момент. Группа «Анимация» родилась в 2000 году. Первый альбом «Странник» вышел в 2008. Почему такой долгий путь от рождения группы до рождения альбома? 8 лет. За это время группа уж разваливается.
0: А слушай, вы только... на самом деле рано вышел. Вот я бы повременил еще. Вот сейчас со своими-то мозгами я бы повременил. Там тоже... Вот, или надо было еще раньше. Ну, то есть надо было каким-то образом, там, не знаю, в 2001, в 2002 как-то попытаться это все записать. Но, понимаешь, ну не было студии. Ну, маленький городок, 50 тысяч населения. Некому было записывать. И мои попытки записи, они вот начались прямо с 2000 года. Да, на какие-то там с пультами электроника, условно говоря.
1: Ну, да, я понимаю, о чем идет речь. Там эти четырехканальные магнитофоны с записи, перезаписи. Да, да. Ну, не будем грузить, собственно, публику этим техническим.
0: Абсолютно.
1: Да,
0: и ты понимаешь, как бы не было опыта. И вот этот вот первый альбом, он ужасный. Я понимаю, что историю не перепишешь. Да, но я даже там стеснялся, как бы, петь.
1: Слушай, а да, я так понимаю, что с этого альбома вы не исполняете никаких песен сейчас в программе? Или что-то есть в программе?
0: Ну, вот то, что продано не все, там, по-моему, 5 или 6 треков, по-моему, 6 треков мы у нас есть в постоянной программе, потому что, как говорится, слава богу, да, спасибо вселенной, там есть 6 миллионников, которые зацепили людей и из артиста сделали артиста. Вот, поэтому, друзья мои, это, конечно же, большая удача. Если бы не этот альбом, вот это «Продано не все», да, возможно, я бы сейчас не сидел в этой студии и не разговаривал с прекрасным человеком.
1: Ну да, был бы юристом или электриком.
0: Или строителем.
1: Или строителем. Ладно, слушай, а как ты смотришь на то, чтобы послушать с этого альбома песенку, там вот одну, нашел такую с жизнеутверждающим названием песни «Беда»?
0: Ой, нет.
1: Нет?
0: Я тебя умоляю, пожалуйста, не надо.
1: Ну, фрагментик, давай,
0: слушай,
1: да.
0: Слушай, ну, фрагментик, конечно, можно.
1: Можно.
0: Ты знаешь, я даже на стриминговых платформах нигде вообще вот не выкладывал по одной простой причине. Потому что я знаю, что там есть один хит, который меня просят исполнить до сих пор. И он с ужасным текстом. Я его писал, когда мне было 17 или 18 лет, я боюсь. Вот, и тогда весь город Чистополь, ну, моего возраста, в смысле, его пел, не осознавая, что там написано. Ну, просто мелодия цепляла.
1: Понял.
0: Вот. И сейчас, как бы, меня догоняет, мне 45 лет, ребята, скоро 45, да, меня догоняет до сих пор эта песня периодически, там, раз в 100 концертов. Ну, вот, и я все думаю, а может взять, да уже
1: возьми да жахни,
0: переписать текст уже взрослый.
1: Почему бы нет?

0: идите нафиг.
1: Всем привет, большой и горячий, на нашем радио. Программа «Здрасте, нафиг». Вечер понедельника мы коротаем с Константином Кулясовым, который заглянул к нам в студию поболтать о том о сём, чайку попить. Я им, кстати, пообещал бесплатный сахар, и он сразу согласился. Костя, Костя, привет.
2: Привет, привет.
1: Да, ну, мне, конечно, очень стыдно, но сахар я ему не дал.
2: Я просто обманул. Я перманентно худею, мне сахар нельзя. Я конфетки не ем, тортики не ем, ничего не ем. Да, я от этого не страдаю, я их не очень люблю.
1: Я не страдаю и не худею.
2: Да, да. И ты понимаешь, и не худею. И красота.
1: Ну, а зачем напрягаться-то, когда можно расслабляться? Тем более, что здесь у нас в студии очень хорошо. Такой еще вопрос, прям по существу. Как оказался в Москве? У тебя, кстати, был какой-то четкий план действий, куда идти, кому звонить, и что вообще ты первым делом надо сделать?
2: Ой, слушай, я столько раз порывался побывать в Москве. У меня просто, знаешь, от Москвы осталось очень плохое впечатление. У меня мама торговала с папой на рынке вот в 90-е.
1: И это ты торговала в Москве или торговала?
2: Не, там в Чистополе, под Чистополем, скажем так, там был такой, не было, есть поселок Алексеевское, из которых, кстати, вышло пару хороших музыкантов и актеров, очень известных, загуглите, если что. Небольшой очень поселочек, пацаны молодцы. Так вот, я с мамой поехал на челночном автобусе в Москву на Черкизон. И знаешь, какой-то такой был момент, очень была очень холодная была зима.
1: Ну, здесь может быть очень противно.
2: Да, и ты знаешь, по этому Черкизону там целый день мы там что-то вот петляли. Да, и мне было лет, наверное, 16. Да, и я в этот момент, представляешь, какие впечатления от Москвы.
1: Ты подумал, что это Москва.
2: Кошмар, просто кошмар. Это ад.
1: Ну, мама, куда ты меня привезла?
2: Да, а потом я уже второй раз я приехал, это был, по-моему, клуб назывался «Демократия», как сейчас помню. Это был 2010 или 2011 год. Так. И мы совместно играли с одним ростовским коллективом.
1: А, ты уже приехал как музыкант?
2: Да, я приехал, у меня была Нива «Шевроле» зеленого цвета. Вот, и я приехал на этой Ниве «Шевроле» со всеми своими музыкантами. Как бы тогда нас было пятеро. Вот, а сейчас мы там разрослись маленько. Вот,
1: да и Нивы уже нет.
2: Да и Нивы нет, да. Вот. И, в общем-то, собственно говоря, приехали мы в этот клуб поиграть. У нас был, я как сейчас помню, 42 человека. Мы собрали немыслимое количество для неизвестного коллектива. Вот. И сыграли концерт. И тогда... А это был где-то на Цветном бульваре. И тогда я на Москву посмотрел по-другому. А потом еще концерт, а потом еще концерт. И еще концерт.
1: Ничего. Да. Ничего, городишко.
2: И ты знаешь, когда мы впервые начали собирать тысячники, а потом, я помню, это было прям четко. Вот, мы собрали 1993 человека.
1: Ну,
2: психологически 7 человек не перешагнули по билетам вот до двухтысячника. И ты знаешь, я в этот момент решил, думаю, я хочу здесь жить.
1: Типа, что болтаться туда-сюда?
2: Ну, конечно, я поездил несколько лет оттуда и сюда, оттуда и сюда. А это, знаешь, это не просто. В Чистополе поездов не останавливается. Это, знаешь, это как бы сначала...
1: В смысле, там что, нет станции?
2: Нет, конечно.
1: До сих пор?
2: До сих пор нет. И не будет, скорее всего, потому что город, еще раз напоминаю, он окружен 11-километровой рекой.
1: А, ну да, это остров получается.
2: Ну, полуостров такой, да. Почти Крым. Вот. И его, кстати, сейчас Чистополь, из него сделали курортный городок, так что, ребятки, я вам очень советую. Теплоходики с Северного речного вокзала ходят.
1: Вот тебе за это доплачивают, за такое промо?
2: Ой, ребята.
1: Городская администрация.
2: Ой, ребят, я в своей книге написал свое отношение к этому городу. Оно неоднозначное, оно двоякое. Но все равно так или иначе, я в этом городе провел 21 год. И если бы я их не провел там, да, среди этих людей, конечно же, меня не было бы таким, какой я есть. Я этому городу благодарен. Вот. Есть, конечно, вещи, которые меня сильно подбешивают. Вот, и по сей день. Вот. Но, тем не менее...
1: Ну, приятные моменты же все равно должны оставаться.
2: Так, конечно.
1: 22 года. Это же самый-самый...
2: Самый сок.
1: Да. Вот. Слушай, а давай все-таки, наверное, Но вернемся к тому, вот ты приехал, понятно, там первый раз с мамой приехал на Черкизон, а когда ты приезд, я не знаю, ты же должен как-то с музыкальным материалом был сюда приехать. А тебе же кому-то надо было его...
2: О, слушай, я приходил сюда, да, по-моему, дай бог память, программным директором нашего радио был Глазатов. Вот, и кому-то, и кому-то из, я не знаю, не ему самому, но кому-то из, да, я прорвался сквозь все эти заслоны, и, да, и, представляете, флешек не было. Диск привез. А я такой еще, ну, как бы, провинция. Это вот во мне говорила провинция. Я нашлепал этих сидерок, болванок.
1: Так.
2: Вот, и пошел, значит, по радиостанциям раздавать. Тогда на этой сидерке было записано 4 песни. Я сейчас вам перечислю, и все, кто является слушателями нашего радио постоянно, вы все их узнаете. Это... была песня «Ванька», «Родина», «Спички» и «Дневник». Вот. И все они как бы есть на сегодняшний день в плотной ротации.
1: Но тебе объяснили, почему они не должны звучать?
2: Конечно же, мне сказали, сейчас дословно сейчас будет... Это говно, никто слушать не будет. Все радиостанции тотально. Вот, и поверьте мне, это должно было сломать человека. Но...
1: ты же из Чистополя.
2: Немножко зная историю вообще всех музыкантов, у меня есть такая привычка, которая до сих пор присутствует. Я посматриваю интервью. И я знаю, что тотально у всех, кто не является продюсерским проектом, а именно выполз на этот свет благодаря своему таланту, каждому говорили, что его музыка говно. И каждый стал в той или иной степени известен или велик.
1: Ну, есть такое дело. Я, честно говоря, сам наслушался про свои песни.
2: Я не сомневаюсь даже.
1: По большому счету, и до сих пор периодически.
2: Да и, я тоже, господи, я уверен, мы выложим этот эфир, и найдутся пару людей, которые скажут, что это.
1: Да, да. Это
2: на,
1: есть
2: на,
1: такое.
2: На что я им скажу. А. Да, да, ребята, спасибо, вы стимулируете нас работать дальше.
1: Слушай, а вот такая история еще была, я в курсе, что вы в один тур ломанулись на машине, причем ломанулись практически по всей стране.
2: В два.
1: В два тура?
2: Да.
1: А на машине я имею в виду, когда сами за рулем. Не...
2: Два тура мы так
1: отъездили. А с какого перепугу-то у вас все это дело случилось? Почему именно таким образом? Почему не на каком-то другом транспорте? Ну, не знаю, там, поезд, самолет и тому подобное.
2: Ну, опять же, это осколки нашей провинциальности. Да, как будто бы казалось, что так проще. И автомобиль-то был, собственно говоря, Соболь 10-летний дырявый. У нас первый же концерт проходил. Мы ехали через Казахстан в город Омск. И в минус 42, да, это был тихий ужас, этот Соболь продувался, да, просто до костей. Ехать больше 30 км в час было невозможно, руки прилипали к рулю. Вот, и,
1: блин, да.
2: Да, и это, конечно, пацаны мне тогда говорили, куда ты нас, зачем все, ради... Это был первый концерт, ребята.
1: В смысле, первый тур?
2: Это, прямо мы на первый концерт, мы начинали его с Омска.
1: А, вот так.
2: Ну, вот как-то так вот сложилась логистика на тот момент.
1: Поближе-то ничего не додумались.
2: Поближе ничего, да. Вот. И мы отыграли в этом туре в первом 84 концерта. На этом Соболе несчастном мы проехали. Он ломался просто, ну, как в... Я не знаю, был вообще город в этой стране, где мы его не ремонтировали? Мне кажется, что нет. Вот. Ну, потому что, опять же, ему было 10 лет. Это нужно... Вы важно понимать, мы его покупали в складчину, потому что пять нищих музык, нищих, да, мы с кредитных карт, да, каких-то там сложились и купили его, как сейчас помню, за 150 тысяч рублей.
1: Ну, это вы в кредит его брали, получается?
2: В кредит, конечно, да, в кредит. Вот, и для меня тогда это была очень серьезная школа, очень серьезная. Да, я не имею в виду автомеханика.
1: Это была школа жизни.
2: Да, школа жизни, конечно же. Мы именно эмпирическим путем. У нас не было ни продюсера, да, ни какого-то дяденьки с мохнатой лапой инвестора. Да, мы все это сделали сами. Все, что вы сейчас видите перед собой, сделано вот этими и не только этими вот руками. Вот,
1: ну, все. Хотел бы уточнить, все, что я сейчас вижу перед собой, да. А вы слышите перед собой. Да. Да. Да. Так, слушай, знаешь, я еще вспомнил, что когда ты у нас был, я имею в виду у тайм-аута на квартирнике у Маргулиса, ты тогда рассказал историю про Йохана Палыча, про песню, и такое? Про какую-то видеокассету. Да. Это ты придумал специально? Или это реальная вообще вещь?
2: Да я же еще раз говорю, у меня есть одна особенность. Из-за того, что не было интернета тогда, в 90-е, да, и в начале 2000-х, он тоже был такой унижающий человеческое достоинство. Знаешь, вот этот диалог с кем? Вся эта история. И мы выходили из этого простым путем. Либо мы качали друг у друга все на харды, вот, если была вообще такая возможность, либо мы сидели ночами на местном телевидении, да, и узнавали, где транслируются какие передачи с какими-нибудь рок-музыкантами, и записывали все это на видеокассеты. И я потом это складировал и все пересматривал по много-много-много раз, потому что больше смотреть было нечего. Вот, поэтому я наизусть знаю, например, один из концертов группы «Ария», да, еще с Кипеловым, да, где-то из 90-х, я не помню, что это был за концерт, ну, в смысле, вот именно детально сейчас не вспомню, но я знаю каждую ноту наизусть. Оттуда, собственно говоря, и «Тайм-аут» с Йохан Павловичем. Вот, тоже был какой-то фестиваль, да, и вот на этом фестивале транслировали две песни, значит, «Буратино» и, соответственно, Йохан Палыч. Да. И я о них знаю все. Ну, тотально. Все.
1: Ясно. Слушай, ну тогда давай это от нашего стола вашему столу специально для тебя, если Палыча мы сейчас тебе отгрузим.
2: С удовольствием.
1: Ну тогда слушай.
2: Мое почтение.
1: Да, крути фонарики.

0: Добрый вечер, ребята, а мы тут практически плюшками балуемся. Сегодня на нашем радио в программе «Здрасте, нафиг» Константин Кулясов. Костя, еще раз мое почтение.
1: Наши вам с кисточкой.
0: Да, рад тебя видеть, рад тебя слышать. И разговариваем мы, собственно говоря. Интересные вещи ты тут о себе рассказываешь. Я так думаю, что, тут, по-моему, тут что-то приоткрыл, то, что раньше нигде не рассказывал.
1: Ты знаешь, Саша, я периодически выхожу, когда на акустические концерты, а я на акустических концертах иногда опробую некий новый материал для того, чтобы потом внести его в студию. Вот, а иногда просто балуюсь стендапами.
0: Да ты хулиган, я смотрю.
1: А то, стендапами балуюсь, да. Так вот, я выхожу, и всех зрителей, особенно новых, предупреждаю. Это буквально бывает первая фраза, что я, в принципе, могу не играть и не петь. Да, а от этого интересность того, что я буду делать на сцене, не изменится.
0: И цена билета тоже.
1: Абсолютно. Вот. И зрители в этом очень быстро убеждаются. Вот. Бывают, конечно, всякие отморози, которые приходят и говорят, да ладно,
0: Беги
1: да,
0: назад.
1: Да, да что,
0: давай,
1: что ты там расскажешь нам? Да, но у них очень быстро меняется мнение. Да, буквально за первые секунд 30-40.
0: Но это хорошо, на самом деле, когда можно запудрить людям мозги, получить бабки и не сыграть ни одной ноты.
1: Ты знаешь...
0: Это просто праздник какой-то.
1: Ты знаешь, я могу тебе сказать, я повторял это миллион раз, но я думаю, в твоей программе будет не лишним, если еще раз слушатель уразумеет то, что я сейчас скажу. Есть несколько эмоций. Вот заставить человека плакать, да, это очень легко. Это очень простая эмоция. И страдать и плакать, это вам расскажет любой театральный режиссер. Слезу пустить, как нефиг делать.
0: Есть такое вот, дело, вот, на самом деле.
1: Заставить человека ржать, смеяться, тоже очень простая эмоция. Посмотрите как на некоторых деятелей сегодня юмор...
0: Ну, ты все-таки не путай, скажем так, юмор вот ширпотребовский с юмором...
1: Вот, я сейчас как раз хочу, таким, да. хочу это... А вот заставить человека улыбаться... Бац. Это очень-очень сложная эмоция. Очень мало людей способны эту эмоцию воспроизводить. Например, ныне покойный и мною любимый Михаил Михайлович Жванецкий. Ныне здравствующий, дай бог ему доброго здоровья, Гришковец. Да, это люди, которые, безусловно, имеют право называть себя настоящими писателями, сатириками и людьми, обладающими тончайшим чувством юмора. Тончайшим. Да, и есть еще несколько человек, я не буду просто всех называть, ну, потому что не хочу никого, вдруг кого-то не назову и обижу.
0: Но... И кроме меня тоже будут предъявлять, я предъявлять. Да, потом.
1: Не больше 10 человек, я знаю, у меня есть в голове, которые способны вызвать улыбку. А это очень круто. В актерской среде это очень редкий дар, в писательской среде очень редкий дар.
0: О, насчет писательской среды. Ты же туда затесался вроде. Как у тебя, получается, книга есть вместо Википедии, и ты написал ее, это про как раз группу «Анимация». Я вроде как все правильно сформулировал?
1: Нет.
0: Неправильно сформулировал.
1: Значит так.
0: Так.
1: Это книга про 12 апостолов, 4 Евангелия, одно Евангелие неканоническое от Иуды.
0: Так.
1: Вот, про шляпу Годрика Гриффиндора и Матрицу.
0: Ах, я-то думаю, где же я промахнулся-то? Я... Ну уж извини, брат.
1: Ну, немножко, на самом деле, промахнулся. Вот, я очень надеюсь, что у меня получится дописать вторую часть. Я ее нарабатываю у себя в голове и пишу отрывками. И все-таки я надеюсь, что вот эту вот арелигиозную тему... Да, я смогу очень хорошо развернуть, потому что те персонажи, которые сейчас являются апостолами, каждый из них имеет право на скажем так, на художественную ценность. Вот это сейчас я их начал описывать как неких персонажей из своего коллектива, потому что, ну, это самые близкие мне персонажи. Но это все-таки не совсем автобиография, это все-таки художественное произведение. И по второй части, я надеюсь, будет это понятно.
0: Так, слушай, а получается, что тебе песен не хватает? Книжку-то начал писать. Там не можешь все... Или,
1: нет.
0: Или слишком много мыслей, которые хочется как-то зафиксировать?
1: Это я так отдыхаю, друзья мои. Потому что, как писал один человек, рифмовать сентименты тоже не работа. Так вот, я должен оговориться. Когда, если есть что сказать... Лучше это сказать. И сказать можно в прозе тоже. Но, понимаешь, сидеть и зарифмовывать то, что ты хочешь сказать, ну, это такое, знаешь, я все-таки за то, чтобы человек, который пишет, прежде всего, стихотворные какие-то произведения, он их писал тогда, когда не может не писать. И чтобы это произведение... Знаешь, вот когда человек пишет о любви, а о любви мы все писали, чтобы песня о любви или стих о любви был такой, чтобы никто до этого так не говорил. Например, вы помните, как у Николая Носкова?
0: Так.
1: «Я люблю тебя, это здорово». Да, и больше такой формулы нет ни у кого. Это очень круто.
0: Ну, короче говоря, любая фишка, которую вы делаете, должна быть с переподвыподвертом. Ну, это так, для нормальных людей.
1: Это должно быть хорошо.
0: Ясно. А давай по поводу переподвыподвертов с тобой еще поговорим. У тебя же много очень саундтреков к фильмам.
1: Ну, немного, но есть.
0: Ну, есть. Вот, например, там «Курьер из рая», «Скорый», «Москва», «Россия», «Жених», вот там звучат твои песни. Но я, знаешь, зацепиться хотел бы за «Курьер из рая», потому что, ну, во-первых, с чего началась работа в кино? Сам туда песни отдал, либо, я не знаю, там, продюсеры фильма тебя нашли, как-то вот...
1: Был такой режиссер Хлебородов.
0: Ну, да.
1: «Царство небесное». Так вот, когда-то мне поступил звонок от нашего издателя. И он говорит: слушай, вот режиссер Хлебородов услышал вот эту вот нашу песню. Она тогда была свеженькой. И он говорит, и он хочет ее взять в качестве саундтрека. В обмен на то, что нам дадут один съемочный день в качестве трейлера к этому фильму.
0: Ну, он же клип получается.
1: Да. Но все равно, так или иначе, это трейлер. Вот. И мы в этом трейлере снимались. Это был очень забавный опыт.
0: Ну, это как раз там, где ты снимался с Гошей Куценко,
1: да,
0: и с Дмитрием Дюжевым.
1: Абсолютно верно.
0: Вот. Как вообще с этими ребятами работалось?
1: Очень легко. Очень легко, особенно с Гошей.
0: Он же музыкант. У него же есть даже свой коллектив.
1: А дело не в этом. Это просто по-человечески он контактный. Достаточно было донести, что мы хотим. Угу. Да, и он это, ну вот прямо тут же снял и сделал. Вот. Для меня это очень ценно, когда человек понимает, что он делает в своей профессии. А Гоша, конечно, ну, он большой профессионал. Вот. С Димой было то же самое. Я не знаю, как сейчас. Мы знакомы, как говорится, вот те 15 минут, которые мы там виделись.
0: Больше вы не...
1: Да нет, конечно, мы не пересекались никогда. Вот. Но тогда же я говорю: вот, Дима, вот такая... Он говорит: да, хорошо, все. Вот. И, понимаешь, для меня этот съемочный день был очень-очень-очень хорошим опытом для того, чтобы строить драматургию. И в конечном итоге, вот я и по сей день клипы сам себе снимаю, сам их режиссирую. У меня вот на самый свежий альбом вышла серия клипов. Я, к сожалению, не доснял. Ну, тупо закончились деньги. Вот, но мне не хватило, как говорится, двух съемочных дней. Но ничего.
0: Но материал-то никуда не пропал. Доделать же всегда можно.
1: Бог даст, доделаем. Потому что финалку-то мы шикарную отсняли. Так вот.
0: Ты начал снимать с финала?
1: Ну, там просто пересечение было по площадкам. Угу. Да, и был смысл доснять этот финал. Все,
0: ладно, не будем, да, на это отвлекаться. Да,
1: то есть 12-я серия у меня уже отснята, ребята. И лежит у меня в загашниках, если вдруг что. Если кого интересует. Так вот, да, вот еще по поводу саундтреков. Я должен отдельное спасибо и вообще во многом спасибо сказать Сереже Светлакову. Во-первых, он мне помогал материально.
0: Безвозмездно?
1: Взаймы, конечно. Вот, но это тоже дорогого стоит. Он мне помогал переехать в Москву. Вот, по доброте душевной.
0: Ну,
1: по
0: своей... это на самом деле, да.
1: Да, и взял мои песни в два фильма. вот, свои. И поэтому у Сережи очень-очень большое сердце. Я его очень нежно люблю.
0: Так, ладно, в любви признался, все хорошо. Но вернемся к фильму. Мы же, собственно говоря, зацепились за этот фильм. Там звучит песня «Родина», у которой тебе неоднозначные очень сейчас, по-моему, отношения.
1: Нет, у меня нормальные отношения к песне. Это песня из артиста сделала артиста. Я вспомнил. Ребята, группа «Рекорд Оркестр», простите меня, пожалуйста. Ну, это в смысле, я не виноват.
0: Это не я.
1: Это не я, да. Но так вообще, я узнал просто, что в фильме «Курьер из рая» планировалась песня в качестве заглавного саундтрека «Лада Седан Баклажан» группы «Рекорд Оркестр». А когда появилась... Ну, то есть в этот момент вышла моя песня в свет, и режиссер Хлебородов передумал. И поэтому «Лада Седан Баклажан» там звучит фрагментарно. Пацаны, прости. Я с вами лично не знаком. Обнимаю вас, ребятки. Да так получилось.
0: Да, но на всякий случай лучше обходить места, где они выступают стороной.
1: Но спустя 13 лет признался. Попростите, да.
0: Так, ну ладно, хорошо. Видишь, хоть с пользой сегодня на эфир пришел, да. Грехи замаливаешь. Ладно. Ну, вообще, я слышал, что у тебя такое неоднозначное к этой песне отношение в плане того, что помогла взлететь, но потом вы вроде как стали ее заложниками.
1: Не, ну мы, конечно, так мне кажется, у всех.
0: Ну, есть такое дело. А вообще, пытались ее не играть на концертах?
1: Ой, я забывал пару раз. Ну, просто...
0: Мы тебе напоминали.
1: Мне, господи, вот сейчас именно, господи, спасибо тебе большое, да, спасибо Вселенной за то, что появилась возможность в голову прилетело некоторое количество мелодий и песен, и у меня есть два десятка песен, которые являются хитами в аудиторию с миллионными прослушиваниями, и я имею возможность забыть иногда в трек-листе просто механически, да, вот эту песню, которая разлетелась буквально в каждый дом 15 лет назад. Я понимаю, что мы сейчас являемся, и сейчас, и до сих пор являемся ее заложниками, но, слава богу, я могу сыграть двухчасовой концерт и без этого, да, и он ни одной эмоции, ни своим качеством не потеряет, за что я и каждого из своих зрителей обнимаю, за то, что вам это стало близко, вот все остальное, да, за то, что вы это послушали, за то, что это стало каким-то нашим общим, потому что каждый из вас какой-то одной своей чертой на меня похож.
0: Так, слушай, ну, давай на этой мажорной ноте придется, наверное, расставаться, потому что время программы-то как-то очень быстро и незаметно пролетело.
1: А, знаешь почему?
0: Ну, потому что собеседник ко мне пришел просто офигительный.
1: Правильно, артист хороший, да, все верно, да.
0: Вот, я-то в курсе, ну и ведущий тоже ничего. Вроде бы. Ну, тогда «Родину»-то сейчас на ход ноги поставим?
1: Будьте любезны.
0: Да, ты все равно сейчас ее не услышишь. Ты уже пойдешь, а мы послушаем.
1: Да, хорошо.
0: Ребята, у нас в гостях был Константин Кулясов, группа «Анимация», программа «Здрасте, нафиг» на нашем радио. Через недельку встретимся. Я думаю, что будет тоже интересно. Ну, а сегодня просто праздник какой-то был.
1: Обнимаю вас, мальчики и девочки.

свою родину, ё-моё. А кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее. Что-то есть в ней такое, совсем свое. Можно

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255 45 55.
1: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Прошедшие выборы в Государственную Думу подтвердили легитимность всех органов власти. Об этом на встрече с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне с точки зрения права. Все члены избирательной комиссии следовали и духу, и букве российских законов, сказал глава государства. Президент России провел встречу с руководством политических партий, прошедших в Госдуму 9-го созыва. Также на встрече с главой государства в Кремле присутствовал Вячеслав Володин, чью кандидатуру фракция «Единая Россия» выдвинула на пост председателя Нижней палаты парламента. Путин заявил, что полностью поддерживает выдвижение Володина на пост председателя Госдумы 9-го созыва. Российские мужчины стали больше следить за своим репродуктивным здоровьем. Об этом рассказал глава Минздрава страны Михаил Мурашко. По его словам, число мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет, прошедших репродуктивную диспансеризацию, с начала года имеет тенденцию к уравниванию и составляет примерно 6 миллионов женщин и 5 миллионов мужчин. В прошлом году министр указывал на существенное отставание мужчин в этом вопросе от женской части населения. Следствие не исключает криминальные версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярской тайге. Приоритетной остается несчастный случай. Об этом сообщили в региональном главке СКР. Там отметили, что на данный момент генотипы членов семьи не обнаружены ни на одной из вещей, найденных в районе поисков на площади в 40 квадратных километров. Семья Усольцевых, Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь пропала недалеко от поселка Кутурчин ровно год назад. Они ушли в поход к горе Буратино и не вернулись. Существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается. Об этом заявили в Рыбном союзе. Отмечается, что из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке цены на красную икру уже поднялись до уровня 20 тысяч рублей за килограмм. Однако дальнейшая динамика цен будет формироваться на основе баланса спроса и предложения, уточнили в союзе. Космический корабль «Старшип» взорвался при посадке на воду после своего первого орбитального полета. Корабль успешно принял вертикальное положение и начал опускаться в океан. Когда его двигатели скрылись под водой, раздался взрыв. Это в прямом эфире транслировала компания SpaceX. Запуск корабля «Старшип» был осуществлен сегодня, однако вместо 10 запланированных часов полет продолжался всего около 3 часов. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня выясним, когда выйдет новый альбом группы «Дела поважнее» и узнаем, как в свежем сингле группы «Аффинаж» встретились Михаил Круг и группа «Оазис». Группа «Дела поважнее» выпустила новый сингл «Пламя». Это уже четвертый трек из будущего альбома команды. О новой песне мы расспросили Никиту Багрова, а он заодно рассказал, как будет называться грядущая пластинка и когда же уже состоится ее релиз. Слушаем.
2: Наша новая песня «Пламя» — это история про пару, которая, к сожалению, больше не вместе. Это история двух людей, которые не смогли нормально поговорить, узнать друг у друга, что чувствуют, и остались каждый со своими домыслами о том, как страх и недосказанность могут разрушить любовь. Это будет финальный сингл с нашего альбома «Сочинение», который выйдет 8 октября. Приятного вам прослушивания.

0: Послушать трек «Пламя» уже можно на всех цифровых площадках. Афинаж выпустил новый сингл «Отличник». Песня войдет в 9-й номерной альбом группы, ну а лидер команды М. Калинин считает, что «Отличник» идеально отражает общее настроение будущего релиза. А все подробности о релизе узнали у музыканта группы Сергея Шиляева.
1: Был долгий период в истории группы «Афинаж», когда мы не показывали слушателям новых песен до официальной премьеры. Таили их и даже видео из студии выкладывали без звука. Не хотели раньше времени светить будущие шедевры. Но теперь эта практика кажется мне странной, ведь все синглы с будущего альбома мы сперва опробовали на концертах, и каждый из них был сразу же встречен с слушательской любовью. Так было с «Непокоем», с «Отмеча», а теперь и с «Отличником». Впервые мы играли ее на летних фестивалях, и это было очень в тему. Заводные бэк-вокалы и нетипичный для «Афинажа» брит-поповый саунд очень круто проиллюстрировали историю современного маленького человека и сделали ее не только грустной, а еще и танцевальной. Кто-то, как обычно, скажет, «Афинаж» скатились в попсу. Но самые искушенные меломаны в песне «Отличник» могут услышать, как Михаил Круг встречается с группой «Оазис».

0: Ждать новый альбом «Аффинажа» осталось совсем недолго. До конца осени он появится на всех музыкальных площадках. После чего группа отправится с новой программой в тур по городам России. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авто навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России полностью поддерживает кандидатуру председателя Госдумы Вячеслава Володина для продолжения его работы на этой должности в Думе нового созыва. В понедельник Владимир Путин провел встречу с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму. Как напоминает сайт nsn.fm, в новый созыв избрались представители 5 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Президент России подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил. Теперь она должна составлять 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. В Минобороны объяснили, что мера необходима для формирования отдельных военно-строительных подразделений. В августе этого года президент указом уже увеличивал штатную численность армии на 27 000 человек. Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Миниханова. Как говорится в решении Совета ЕС, Миниханов причастен к эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, которую в Брюсселе называют принудительной депортацией. Всего санкции введены против 10 физических лиц и 17 организаций, в том числе детских и молодежных спортивных лагерей России и КНДР. Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину для профилактики менингококковой инфекции. Регистрация вакцины открывает новые возможности для расширения национального календаря профилактических прививок и защиты жизни и здоровья детей от инфекции с одним из самых высоких уровней летальности, который достигает 20%. В прошлом году вакцина прошла третью фазу клинических исследований в 18 медицинских центрах. Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года. Запрет касается Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна и распространяется на промышленное и любительское рыболовство. Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что популяция воблы все еще остается на критически низкой отметке. Гидрометцентр России предупредил о ночных заморозках в ряде регионах страны. По данным синоптиков, с 29 по 30 сентября в Башкирии и Пермском крае, по северу Приволжского федерального округа, в Самарской, Оренбургской, Свердловской и Курганской областях пройдут ночные заморозки с температурой до минус 3 градусов. В Челябинской области заморозки могут доходить до минус 5 градусов. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Даже

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь, заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, в Воронежской области демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной корректировки темпов по отдельным этапам. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 470.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Сталь фон Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность. Благодарность губернатора. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной корректировки темпов по отдельным этапам. Это были новости региона.

Чувства переполняют меня к блондинке, которая просто сидит дома. Я не могу об этом не говорить, никак по-другому. Слушай же, красавица, что я скажу теперь. Я ведь не могу никак не думать о тебе. Я всегда старательно чурался этих дел. Я б не прекратил бы, если б даже захотел. Просто видеть внутренне твою красоту.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В очередь заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум «Продвижение», организатором которого выступила ОАО «РЖД». Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации Федерации футбола Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Москве обсудили повышение производительности труда на предприятиях Воронежской области в рамках рабочей встречи министра экономического развития региона Людмилы Запорожцевой с директором Департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Натальей Шереметьевой. Людмила Запорожцева рассказала о динамике вовлечения предприятий участников в федеральный проект «Производительность труда» и достигнутых ими показателях. Комментируя итоги встречи, Наталья Шереметьева подчеркнула, Воронежская область демонстрирует стабильную динамику в реализации федерального проекта. Текущие показатели полностью соответствуют плану, а дорожная карта требует лишь точечной корректировки темпов по отдельным этапам. Это были новости региона.

наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер», которое прошло в усадьбе Стальфон-Гольштейнов в поселке Репное. Одной из главных тем стало квотирование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции. Глава региона напомнил собравшимся о поручении президента России обеспечить участникам СВО, вернувшимся с фронта, возможность найти достойную работу с адекватной заработной платой и занять свое место в обществе. В свою очередь заместитель губернатора Игорь Лотков напомнил об областном законе. В рамках него работодатели, у которых трудится более 100 человек, обязаны закрепить 1% от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. В регионе под эту квоту попадает 1000 предприятий. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых